0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Голосуем на 101-м километре.
1: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: радио. 89.1 FM.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На Первом радио.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Мы бодры, веселы.
3: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
4: Веселее.
3: Молодец, понял.
5: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
6: Шавуатов на Первом радио.
7: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио.
1: Можешь всегда слушать, с тобой. А можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: становиться нужным и быть с тобой.
1: Первое радио.
2: Будете свой выходной.
3: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
4: На дискотеку идем отрываться.
5: Конечно, спорт, тренировочка.
6: В театр ходим, в кино, все такое.
7: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
8: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
9: В этот день и в этот час.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
0: Савино.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Вся жизнь лучшая музыка. В картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Радио 89.1 FM.
1: Внимание, товарищи!
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего!
5: Да валите вы уже быстрее!
2: Красковский и Рубин.
6: Мечта сбывается!
2: Город Диско на Первом радио.
7: Как же я по вам соскучился.
2: Город Диско.
8: Для тебя

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: В самой спортивной стране мира.
3: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
4: Что ты хотел?
5: Зарядочку.
3: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
3: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: остаться с тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком»

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Ульё.
3: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
4: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
6: Это круто! Это здорово!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: хотел бы остаться с тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда
2: большой
1: с тобой.
2: Город.
3: Бешеный трафик.
4: Стройки.
3: Шум.
4: Стресс.
3: Хаос.
4: Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.

0: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Радио 89.1 FM.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио.
1: Я хочу быть с тобой.
0: Навсегда с тобой.
2: Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все! Все мужики одинаковые!
3: Вот это все благодаря ему!
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь!
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
0: До и после любви на Первом радио.

августа, четверг, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Ночью значительные силы Цааля были привлечены для обеспечения безопасности массового паломничества религиозных евреев к гробнице Йосефа в Шхеме. Сведений о значительных инцидентах не поступало. Предыдущее массовое паломничество евреев к гробнице Йосефа осуществлялось 4 августа. Посещение гробницы требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывается подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные. За последние годы было несколько попыток незаконного принятия проникновение израильтян в гробницу Йосефа в Шхеме без согласования с Цаалем. Минувшей ночью в Хадере на шоссе номер 4 недалеко от улицы Раби Овадия Йосеф произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мужчина.

0: мужчина, 25 лет, ехавший на мотоцикле. Пострадавший был доставлен в больницу Гилель-Яфа в критическом состоянии, где позже была констатирована его смерть. Накануне поздно вечером на шоссе номер 2 недалеко от развязки Якум перевернулся автомобиль. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 60 лет. В бессознательном состоянии пострадавшего доставили в больницу Ихилов в Тель-Авиве. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Мужчина примерно 70 лет получил тяжелые ранения в результате стрельбы на улице Мордехая Нилевич в Хайфе. Парамедики службы скорой помощи «Маген Давид Адом» доставили раненого в больницу Рамбом. По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве. Администрация президента США Дональда Трампа внесла британскую пропалестинскую группу Palestine Action в список террористических организаций и ввела против нее санкции. Об этом накануне сообщило Министерство финансов США. Американские власти обвиняют Palestine Action в нападениях на предприятия оборонной промышленности и военные объекты в Великобритании, нанесении ущерба военной технике и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Группа известна прежде всего акциями против предприятий, связанных с Израилем, в том числе объектов израильской компании Elbit Systems. Решение предусматривает замораживание имущества и активов Palestine Action, находящихся под юрисдикцией США. Американским гражданам и компаниям запрещено проводить с группой финансовые операции. В Великобритании Palestine Action была запрещена в 2025 году. Основательница группы Худа Амори оспаривает это решение в суде. После объявления американских санкций она заявила, что действия Вашингтона угрожают свободе слова и гражданским правам. Одновременно американский Минфин ввел санкции против движения Масар Бадил, которое Вашингтон считает связанным с Народным фронтом освобождения Палестины, а также против итальянской организации, предоставлявшей цифровые услуги радикальным левым группам. Информационное агентство Киода сообщило, что известная японская художница-авангардистка Яёи Кусама скончалась в возрасте 97 лет. Несколько лет назад она легла в психиатрическую больницу, где продолжила творить и считалась одной из самых известных и успешных художниц в мире. Она была видным представителем современного искусства и работала в нескольких областях, включая живопись, скульптуру и инсталляции, сочетающие движения и визуальные средства. Среди художников, оказавших на нее влияние, был Энди Уорхол. В Тель-Авивском музее изобразительных искусств на постоянной на основе выставлена знаменитая зеркальная комната Яёи Кусама «Вечный свет Вселенной навеки озаряет поиск истины», созданная в 2020 году. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 43. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль. 7 часов 7 минут утра, 27 августа 26 года. Вы слушаете, как обычно, прогрев шоу с 7 до 9 утра. Вас будут радовать, бодрствовать, поднимать и прогревать Лена Семенова.
1: Доброе утро всем. Вас будут бодрствовать? Отлично. Согласна, Кристина Кипнес?
2: Не знаю, потому что я сегодня проснулась вся разбита. У меня вся, это получается какая? Левая сторона вся у меня болит, включая кто сверху на ладони.
1: Кто тебя бил?
2: Не знаю я.
0: Левые.
2: Левые. У меня шея, потом под лопаткой, но шея вроде разошлась, теперь под лопаткой колет. Но самое интересное, на вопрос, который я не могу найти, почему у меня сверху, вот ладонь сверху, где...
0: Почему у меня ладонь сверху? Хороший вопрос.
2: Ну вот как вот эта часть называется? Это не кисть, это вот...
1: Тыльная сторона руки.
2: Вот тыльная сторона руки, спасибо, Лена Семенова, спасибо, Андрей Ежов, что не поддержал, не нашел мне слова. Вот это у меня болит. Да потому что, слушай, мне больно, значит, больно будет всем.
1: Ну, мы надеемся,
0: об этом мы узнаем
1: что
0: на гороскопе.
1: Нет, ничего подобного. Нет,
2: ну, в смысле нет, когда да?
1: Много. В любом случае, мы здесь сидим для того, чтобы наших радиослушателей немножечко организовать. Все. Кстати говоря, ты когда-нибудь пробовала работать стоя?
2: Да, очень отвратительно.
1: А мне очень нравится.
2: А что ты... Да, секундочку.
1: Это немножко другая...
2: Какую работу работать?
1: Именно вот то, чем ты говоришь. Говорить ртом в микрофон.
2: Это лучше, да. Лучше голос звучит, дыхание. Короче, лучше.
1: Энергетика другая. Вот.
2: Насчет энергетики не знаю. Андрей, а что ты молчишь?
0: А Ежов, что мне нужно сказать?
2: Хоть что-нибудь, говорит да, хотя бы.
0: То есть, понимаешь, Лен,
2: так.
0: Она жалуется.
1: Иногда давай знай, что ты жив, да.
0: Лен, она жалуется на то, что я ее постоянно перебиваю.
1: Так.
0: А сейчас я ее не перебиваю, и все равно плохо.
2: Конечно, ищи баланс.
0: Женщины, вы когда-нибудь бываете довольны?
2: Да, когда спим.
0: Нет.
1: И когда ничего не факт.
2: И то не факт, если раз будешь. А вот если... Почему у меня это... Вот почему у меня тут болит?
0: Ты докопалась сейчас до тыльной ладони?
2: Больно.
0: До тыльной стороны ладони?
2: Больно, мне больно.
0: О, Господи, ладно, я ставлю музыку, потому что это невозможно.
2: Боль.
0: Лучше уж время и стекло слушать.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: Я так понимаю, это Потап и Настя Каменских только что?
2: Нет, это практически...
1: Не, очень похожи голоса просто.
2: Это, с вашего позволения сказать, их друзья помладше, это «Время и стекло».
3: Время... Это которое имя любимое мое.
1: А, и стекло время или время и стекло?
2: А, тут, понимаешь, ключи от каламбурошной,
4: да,
2: поняла?
4: Скрип колеса.
1: Ты же ребенок, да?
2: Снять, как с Убитого сняли, а кто такой Субитов?
4: Да.
1: У тебя же опыта больше. Вот это отсюда.
4: А почему на этом выражении ты на меня посмотрела?
2: А это зависть, Кристина.
4: Вопросики.
1: Ой, все.
4: Так, смотрите, значит, Всемирный день озер.
1: Это мы к чему, собственно?
2: Это к Финляндии. На рыбалку едем.
1: А что к Финляндии?
2: В Канаде тогда, в Канаде наибольшее количество озер.
4: На самом деле очень много, и даже в том же самом Узбекистане. Поэтому, ну,
2: ты сравнил сейчас Канаду, Финляндию, Узбекистан, при всем уважении.
4: А ты был там?
1: Па-бам.
2: А ты была в Финляндии?
4: В Финляндии нет, но я знаю, как сейчас
2: расстроены.
4: Выстроили и как и инфраструктурно улучшают Ташкент.
1: Короче,
2: озер,
1: слушайте,
2: тут при чем?
1: Мне дело в том, что я тут смотрю, Всемирный год, День озер, как это, празднуют всего один годик этому вот этому,
4: да,
1: празднику.
4: Да, он молодой, я тоже к этому.
1: Вообще
4: и так
1: молодой.
4: Же, к нему же, смотрите, Международный день бокса, тоже молодой праздник, но чуть постарше, чем Всемирный
1: годиков.
4: День озер, да, ему 8 годиков.
2: Так.
4: Праздник пролетающих облаков.
1: Слушай,
4: куда
1: это
4: они
1: вот,
4: пролетают?
1: Это вот сегодня, вот мимо пролетают.
4: Мимо.
1: Вот сегодня, кстати говоря, у нас, да, действительно, день облаков. Я сегодня вот, когда выходила...
4: Туман
1: да. Облака, все да. Это дело затянуло. Кстати говоря, я вот вчера мы говорили,
4: про
1: да,
4: дождики?
1: Про дождик.
4: Я тебя вспоминала сегодня.
1: Вспоминала, молодец, да, вспоминала.
2: Девочки,
1: говорят, что да, на выходных будет.
2: День советского кино. Каково вам?
1: Да.
2: Каково?
4: Красота.
2: А какой ваш любимый фильм от советского? Да, я пожму твою руку.
1: Иди сюда.
2: Да, я пожму твою гладковскую руку.
1: Да, я его обожаю. Еще обожаю музыку.
2: Ни толку, ни проку, ни Влад, ни в попа.
1: Да, абсолютно точно. Очень люблю еще, так, что я еще люблю? А я, в принципе, люблю все советское кино, потому что его реально можно растянуть на цитаты.
2: Винстон Моргунов не курит.
1: Абсолютно. Кто инвалид? Я инвалид, да?
4: Так, затянули. Значит так. 38 лет сегодня
2: лет.
4: В США отмечается задумчивый четверг.
2: Так, раскройте тему, сударыня.
4: О чем вот он задумался?
1: У всех нормальных людей чистый четверг, это задумчивый.
4: А в США задумчивый, а все очень...
2: Знаешь, если во всем мире моются, значит, в Израиле думают.
1: Ну, а что нет?
4: Это в США.
1: Это в США.
2: Ну, значит, в США думают.
4: Так вот, все очень логично и просто. Начиная с четверга, ты уже продумываешь свои выходные. Вот поэтому он и задумчивый.
1: Понятно. Слушайте, мы пропустили... Стиле, кстати говоря, очень клевый праздник. Сегодня
4: какой?
1: Международный день лотереи.
4: О,
2: да ты что?
4: Кстати, в Израиле да. Столько вариантов выиграть лотерею, начиная там, когда вот ты покупаешь билетик, и нужно что-то там стереть, чтобы у тебя что-то
1: мгновенное?
4: Там совпало, да, и заканчивая выиграть квартиру, соответственно, денежная лотерея, очень много. То есть, по сути, наше государство реально о нас заботится, и шансы есть у всех.
1: И, кстати говоря, еще сегодня один клевый, на мой взгляд, повод для того, чтобы, я не знаю, например, написать своим родным и скинуть ему клевые картинки. Сегодня день мемов. Шесть лет, как этот праздник, этот день отмечается. Вот, не знаю, наверное, до этого мемов не было. Но ладно, неважно. Просто дело в том, что у меня есть друзья, которые мне эти мемы постоянно скидывают. Вот, поэтому у меня сегодня праздник, у них сегодня праздник. И у тебя, Андрюша, сегодня тоже праздник, потому что ты очень любишь мемы.
2: Серьезно? Да, серьезно.
1: Да,
2: я вам могу сказать по поводу мемов. Вы знаете, что даже сейчас перекидываться мемами, это уже устаревше, поскольку я работаю там с подростками, они говорят, сейчас уже
4: это
2: так
4: кринжово,
2: не делают.
4: Да?
1: А почему?
2: Вот ты себя и выдала, потому что они не говорят кринжово.
4: Да, у них сейчас какое-то другое слово. Слушайте, ну я не успеваю за их сленгом, это нужно
2: целую
4: книгу.
2: Это твои проблемы, Крис.
4: Я понимаю, но и все-таки. А вот знали ли твои ученики, что 27 августа 1955 году в свет вышло первое издание книги рекордов Гиннесса.
2: Опаньки!
1: Ребята, какие есть дурацкие вообще совершенно рекорды.
4: Мне интересно.
1: Я вот мне тоже
4: вот
1: интересно.
4: Вот сидели люди, да, вот, вот предположим, смотрите, вот мы с вами сидим такие, давайте о чем поговорим, и тут какая-то идея приходит побить рекорд или сделать свой новый рекорд, и там, я не знаю, мне даже сейчас фантазии не хватит привести какой-то пример.
2: На самом деле, все практически, что ты сейчас бы не придумала, так, уже есть в книге уже рекордов есть, Гиннесса.
1: Да, да, да.
2: Самый старый девственник, самый странный календарь и так далее. Это все уже
1: сейчас
2: есть.
1: Сейчас уже никому, никого ничем не удивишь.
4: Но
1: разве что
4: есть
1: блоху,
4: шанс...
1: блоху подковать.
4: Тоже, я думаю, уже не удивишь. Но есть шанс, как бы вот если кто-то уже установил какой-то рекорд, его побить. Ну, не в смысле, кто установил рекорд, а его рекорд побить.
2: А также сегодня родился известный писатель и журналист Теодор Драйзер. Те, кто читали его труды, не остаются равнодушными, потому что, допустим, я прочитал его вот эту трилогию «Титан, стоик и финансист». Это просто потрясающие книги, потрясающий труд, к которому нужно возвращаться и не один раз, дорогие друзья. Ну и напоследок, сегодня день Тарзана в США.
1: Божечки,
2: кошечки. Вот именно. Есть, кстати...
1: Хорошо, что не вот этого вот Тарзана, которого мы знаем, а именно в США.
4: Мы его не знаем.
2: Заглавная тема к мультфильму Уолта Диснея «Тарзан», между прочим, писал сам Фил Коллинз, его величество Фил Коллинз, который записал одну и ту же песню на разных языках.
1: Это очень круто на самом деле.
2: По крайней мере, я слушал две версии на английском, на оригинал и на испанском. И это просто потрясающе. Давайте послушаем сейчас оригинальную версию песни из мультфильма «Тарзан» Фила Коллинза.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
0: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное.
9: Жаркое лето в «Центркар».
10: Приобретая машину в «Центркар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
9: «Центркар Азур», Дер-Хашива 9.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
11: Голоса первого радио.
12: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
13: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
12: Андрей Смертенко.
11: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Прогрев шоу.
2: Степ-бай-степ, шаг за шагом, приблизились мы таки к гороскопу.
3: Гороскопу. Привет всем, кто слушает Первое радио. В студии у микрофона Кристина Кипнис.
4: Здравствуйте, здесь же Андрей Ежов.
2: И Лена Семенова, соответственно.
3: Да, и давайте сейчас пройдемся по гороскопу. Если говорить обо всех знаках зодиака, то сегодня фантазии могут казаться значительно ярче и интереснее реальности. Многие сегодня предпочтут окунуться в виртуальный мир. Будь то мечтательное витание в облаках, интересная книга, новый фильм, игра или общение на форуме. Впрочем, даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль. Но звезды предупреждают, при всех очевидных плюсах в этом таится свой подвох. Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное или не заметить того, что лежит под самым носом. Именно поэтому день не подходит для таких дел, которые требуют точности и конкретики. А вот для творчества, развлечений, дружбы и любви вполне себе.
4: Где сон там? Для сна самое лучшее развлечение и восстановление – это сон. Так, овны, день лучше не начинать с резкого решения по работе или расписанию. Может показаться, что все ясно, но вот ближе к вечеру появится новая эмоциональная деталь. В делах может поможет короткая проверка сроков, обязанностей или чужих ожиданий.
2: Ага. Ваши ожидания – это ваши проблемы, как говорил один Андрей Аршавин.
4: Или, знаешь, это оставайтесь на линии, ваши ожидания очень важны для нас.
2: Да? Очень важно для вас.
4: Для вас, да-да-да.
2: Тельцы, вам этот день может принести сильную реакцию на слова друга, коллеги или человека из вашего круга. Не спешите считать, что вас не поняли или специально задели. Возможно, разговор просто попал в чувствительное место. То есть, как говорил Тригорин, вы только что наступили на мою самую больную мозоль.
3: Близнецы. Звезды советуют сегодня внимательнее отнестись к рабочей репутации и публичным словам. Вашу голову посетит сегодня сильная мысль, но возможны некоторые сомнения после того, как вы ее озвучите. Не обещайте результат на эмоциях и не оправдывайтесь раньше времени. Вот это, кстати, не оправдывайтесь. Вот
4: вообще
3: здесь,
4: не оправдывайтесь.
3: Я бы здесь поставила точку.
4: Точку, конечно.
3: Никто никому ничего не должен.
2: Типичное овновское вот это вот. Никогда не оправдывайтесь.
4: Послушай, все равно никому ничего не докажешь.
3: Психически здоровые люди никогда не оправдываются.
4: Понял? Раки, у
2: скажи
4: вас
2: это людям в суде.
4: Раки, у вас появится желание уехать, сменить тему или резко посмотреть на жизнь шире. Не принимайте это за сигнал все бросить. Иногда настроение просит не перемен, а воздуха, если вдруг вы не знали. В учебе, дороге и планах на будущее поможет конкретика. Ну, либо дата, либо маршрута, либо сумма, либо человек, либо все вместе.
2: Львы. Сегодня важно не смешивать деньги, доверие и личные эмоции в один клубок. Если есть общий вопрос, разберите его по частям, кто участвует, что должен, когда будет результат в конце концов. В отношениях не проверяйте близость через намеки или молчание.
3: Это, кстати, хороший совет.
4: Да,
3: девы,
4: вы
3: сегодня будете говорить точно и убедительно, но не все готовы услышать ваши аргументы сразу. Не превращайте разговор в урок, даже если вы действительно видите слабое место. Обязательно оставьте место для чувства, которое не укладывается в идеальную схему. Что-то как-то очень туманно.
4: Нет никакой
2: Во-первых,
4: идеальной
2: очень
4: схемы.
2: Туманно,
4: спасибо, что ты в процессе со мной разговариваешь.
2: Совершенно верно. А я так и пытаюсь.
4: И понятно. Забудь то, что я утром сказала, что тебя мало слышно.
3: Теперь уже много.
4: Я забираю все свои слова назад.
2: Ты сама этого хотела.
4: Так, весы. Вам звезды рекомендуют беречь силы и не перегружать себя чужими задачами. День может начаться довольно рационально, но вот уже ближе к вечеру появится эмоциональная усталость. В работе не соглашайтесь на просьбу, которая выглядит вроде бы как бы маленькой, но тянет за собой еще 5 дел.
2: Скорпионы.
3: А то и 10.
4: Ну, а то да.
2: Скорпионы, жалим дальше. Этот день может принести сильное творческое, романтическое или личное настроение. Не анализируйте приятный момент так жестко, будто ищете в нем скрытую угрозу. Если хочется проявиться, сделайте это проще через жест, текст, музыку, встречу или, в конце концов, честный интерес.
3: Вот что такое честный интерес?
2: Честный интерес? Ну, типа без личной выгоды, без стремления к личной выгоде.
4: Нет. Честный интерес — это когда есть выгода, но ты в ней признаешься, говоришь, слушай, я с тобой дружу, потому что мне выгодно. Вот так.
3: Понятно.
2: Какая ты умница.
3: Да, у нее всегда на все есть ответ.
4: Коллеги, вы меня засмущали.
3: Она просто, как это, не Википедия, а Кристипедия. Кристинопедия. Или как-то там вот это вот все плохо.
2: Господи, Господи, я так блок назову.
3: Стрельцы, вам сегодня лучше не спорить из-за того, кто прав и кто больше понимает ситуацию. В семейном или бытовом вопросе может столкнуться логика одного человека и чувствительность другого. Попробуйте не доказывать, а предположить более удобный порядок.
4: Мне нравится, что для козерогов другие гороскопы, да, были типа «не напрягайся, найди время для себя», а тут звезды советуют сегодня поднапрячься.
3: Точка,
4: и
3: да?
4: И подобрать точные слова для непростого разговора. Козероги с этим, кстати, справятся на ура. Но важно не использовать точность как способ прижать человека к стене. Вот. Излагайте свои мысли коротко и честно, а не растягивайте тему до бесконечности.
3: Ой, да. Вот, кстати, в любых разговорах вот эта вот вода, она реально напрягает.
4: Да, можно утонуть в ней.
2: Тогда наш эфир нужно укоротить вдвое, по-моему. Нет? Ладно, Водолей. Ой, смотри на нее. Ты посмотри на нее, Лена. Водолей, вам звезды рекомендуют внимательно отнестись к деньгам, покупкам и ощущению собственной ценности. Может захотеться доказать себе или другим, что вы можете больше, чем показываете. Не превращайте это в трату, резкое обещание или демонстративный отказ.
3: Ну и рыбы, вы сегодня будете чувствительны к словам, взглядам и паузам. Не считайте каждую мелочь знаком, пока не увидели реальную картинку. Сегодняшний день лучше прожить бережно. Меньше шума, меньше чужих драм, но больше понятных опор.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
2: Реклама. В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант». Все точно в срок. 054-247-3315.
5: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
6: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое, родное.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев-шоу. На первом.
1: Набирает обороты прогрев-шоу. На часах у нас 7.45. Вы слушаете Первое радио. В студии со мной Лена Семенова.
2: Доброго утра всем. Андрей Ежов здесь.
3: И Кристина Кипнис.
1: Здравствуйте. Итак, ребят, значит, с чем я тут недавно столкнулась?
2: Ну, давай.
1: Захотелось мне, значит, арбузика. И тут я понимаю, что когда это случилось, я не знаю. Но
2: в смысле, когда захотелось?
1: Нет, захотелось-то вчера.
2: Ага,
1: а вот когда случилось следующее, я не знаю. А следующее — это то, что цены-то выросли. Буквально недавно килограмм арбуза стоил там шекель 90, практически во всех городах. Сейчас 2,90, 3,90. И не зависит это, например, какой-то огромный магазин, супермаркет или какая-нибудь овощная лавочка, скажем так, снаружи.
2: Я тебе рассказываю про овощную лавочку.
1: Так.
2: Вот я уже говорила о том, что у меня возле дома есть магазин шаговой доступности, где вот если что, выскочить, купить там молоко, хлеб и все такое прочее. Вот по пятницам возле этого магазина открывается вот эта вот палаточка, в которой парень продает все вот эти там фрукты, виноград, манго, груши и все такое прочее, и арбузы там тоже. И вот однажды мы с сыном, значит, подходим, и мне сын говорит: мам, давай купим арбуз.
1: Очень хочется.
2: Пол арбуза он мне завесил, 4 килограмма 30 граммов получилось. Я говорю: камазеоли? Он говорит: 28 шекелей.
1: Что?
2: Я говорю: сколько?
1: Подожди, а сколько?
2: Это получается 7 шекелей, ну там с копейками за килограмм. И я
1: что
2: говорю:
1: происходит?
2: Серьезно? Я говорю: не-не-не-не-не-не, я лучше пойду вон в какую-нибудь вот торговую сеть и за рубль 90, как говорится, да, я куплю прям вот за 15 шекелей, я куплю целый арбуз. Вот, и Миша говорит: ну как так?
1: Ну очень хочется,
2: очень,
1: да?
2: хочется, но я говорю: блин, ну подожди, вот до воскресенья.
1: А ты ему хочется, перехочется, да?
2: Да, ну слушай, ну меня жаба душит, понимаешь?
1: Не, ну я соглашусь с тобой.
2: Отдавать 30 шекелей за 4 килограмма арбуза, когда я за 15 могу целый купить.
1: Вот и у меня вопрос: что происходит?
3: Это мы вообще... А вообще к чему мы это все?
1: А к чему мы это все?
3: Мы это все вот к чему. Потому что на чем-то мы экономим, на чем-то никогда. Давайте признавайтесь, на чем вы научились экономить, и на чем экономить не будете ни при каких обстоятельствах. Напишите нам на номер WhatsApp 054-2070-800. Мы обязательно прочитаем, выслушаем вас, поймем и поплачем
2: давайте,
3: вместе с вами.
2: Да, давайте обсуждать, потому что, честно говоря, вот эта вся история как-то начинает напрягать, потому что зарплата-то не растет.
1: Не растет.
2: А цены, потребительская картина и покупательная способность как-то падает.
1: Вот ты сказал потребительская картина.
2: Да.
1: Вот
2: корзина.
1: Есть, корзина. Есть израильский совет потребителей.
2: Картина,
3: потребительская картина – это натюрморт.
2: И маленькая
1: Слушайте,
2: собачонка.
1: Слушайте, скоро это будет уже натюрморт, я вам скажу. Вот смотрите, есть такой израильский совет потребителей.
2: Так.
1: И буквально недавно он провел опрос. Это буквально недавно, это 25 августа.
2: Так вот,
1: то есть
2: позавчера.
1: Значит, смотрите, 65% израильтян сравнивают цены перед еженедельной закупкой. Примерно для половины опрошенных цена – главный критерий выбора магазина. А значимость цены за последнее время выросла на 20%.
2: Я это когда... Израиль, детка.
1: Я все понимаю. Я когда вот, значит, с этим, вот моя история с арбузом, теперь уже твоя, Елена,
2: да.
1: история с арбузом, меня натолкнуло на вот это вот все. И также был опрос произведен, значит, тоже Израильского совета потребителей уже 26 августа. Они, значит, опросили 2000 покупателей в разных торговых центрах, где-то 200 точках торговых магазинах. Больше половины признали, что перестали покупать некоторые привычные, привычные продукты, секундочку, потеряла привычные продукты из-за их цен. При этом удобство и ассортимент, и наличие парковки стали менее важным фактором при выборе магазина. И я таки помню, что раньше мы выбирали как бы магазин по вот инфраструктуре, да, то есть, там, чтобы была парковка, чтобы было удобно. А сейчас нет, критерии-то изменились.
2: Слушай, ну, я как бы разные продукты я покупаю в разных магазинах. То есть за одними продуктами я еду в одну сеть, а за другими продуктами я еду в другую сеть. И иногда, вот, чтобы купить свои любимые продукты, я не смотрю на цену, а покупаю то, что вот вкусно.
1: А
2: Но наличие парковки парковки, это, между прочим, очень большая, вот очень большой такой...
3: Это
2: вот,
3: весомый плюс.
2: Восклицательный знак, потому что не во всех торговых сетях...
3: Да,
2: Green flag.
1: Ребят, а у меня вопрос, а вот из-за вот этого вот всего, я имею в виду рост цен и так далее, у вас есть продукты, от которых вы отказались из-за вот повышения цен?
2: Слушай, вполне возможно, что мы ищем какую-то альтернативу более дешевую вот тем вот привычным продуктам, вот, но так, чтобы вот отказаться, у меня, например, такой истории нет.
3: У меня тоже такой нет, но я сократил потребление говядины, к сожалению, потому что что-то они с ценами на говядину взвинтили до небес.
2: Надо знать, где покупать. Я тебе потом расскажу.
3: Едешь на ферму, там коробка такая стоит, аккуратненькая, мытая.
2: Я вам потом расскажу, что нужно для того, чтобы покупать дешевую говядину.
3: Скажи честно, ты точку открыла, да, на рынке?
2: Нет, я точку не открыла, но я знаю, где эта точка находится.
3: Ну и хорошо. Я вам расскажу, что 3 года назад кило арбуза стоило 50 огород, написал Сергей.
1: Опачки!
3: Да, между прочим.
2: 3 года назад.
3: И Оренгаус написал, нельзя... Фу, нельзя экономить на зубных щетках, можно экономить на зубной пасте, только чтобы со фтором было, можно экономить на полоскалках для полости рта, и нельзя экономить на проверках у стоматолога.
2: Вот, кстати, вот да. Это да.
3: Дорогие я согласен, друзья, только вопрос, почему каждый раз цены так растут, что хочется экономить?
2: Слушай, ну, во-первых, мне кажется, что вся вот эта зубная история, она относится к твоему личному здоровью, и сам понимаешь, что вот эта шамка, когда у тебя будет лет так 50-60, как-то вот не хочется абсолютно.
3: Да
2: поэтому
3: ладно
2: тебе. Зубы — это наше все. Жалко, конечно, что мы не акулы, и что у нас не растут зубы вторым рядом.
1: Ну, да, если бы ты была бы стоматологом, это особенно было бы лестным таким вот, типа, как жалко,
4: а
1: что
4: у меня
1: у
4: собачки растут.
2: В смысле? А, ну у тебя меняются, да? У вас меняются эти молочные зубы. Короче, ребята, дорогие наши радиослушатели, напишите, пожалуйста, к нам на WhatsApp 054-2070-800, на чем вы научились экономить, а на чем экономить не будете вообще ни при каких обстоятельствах. Давайте, пишите, делитесь вашими историями, а мы тут вот это все дело обсудим.
3: И вернемся к вам буквально через несколько минут. Друзья, не переключайтесь, ушки на макушке, впереди второй час прогрев-шоу, это значит море позитива, хорошей музыки и полезной информации.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».

0: санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Запомните, кондиционеры покупайте только в Максаней Хашмаль.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
6: Звоните 03-558-5458.
8: Реклама.
9: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
10: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
11: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
12: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
13: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
14: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
15: Первое радио.
14: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
16: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
17: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
18: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
17: Екатерина Вергунова.
19: Первому радио 25 лет.
20: Первое радио. Новости.
21: Подписан приказ о разрушении дома террориста, убившего Иуду Шермана. Подробнее через несколько секунд. Восемь утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Командующий Центральным округом Цаалем подписал приказ о конфискации и сносе дома террориста Дуаса Хасуна в деревне Бейт-Имрин. Приказ был передан семье террориста 25 августа. Хасун совершил теракт 21 марта текущего года, в результате которого был убит Иуда Шерман и ранен еще один гражданин Израиля. Семья террориста может подать апелляцию против приказа о сносе. Согласно обвинительному заключению, 21 марта обвиняемый узнал, что израильские граждане направляются в сторону его деревни Бейт-Имрин. После этого он выехал на принадлежащем ему пикапе и стал ждать возле дороги, ведущей к деревне. Когда обвиняемый заметил троих израильтян, ехавших на внедорожнике, он решил атаковать автомобиль. Обвиняемый начал преследовать машину и, заметив, что она замедлила движение возле крутого склона, намеренно и на высокой скорости врезался в заднюю часть автомобиля. В результате удара машина сорвалась и перевернулась вниз по склону. Пассажиров выбросило из автомобиля, что привело к гибели Иуды Шермана и ранениям еще одного пассажира. Сегодня утром в Тайбе грузовик сбил мужчину в возрасте примерно 60 лет. Парамедики службы Маген Давид Адом были вынуждены констатировать его смерть на месте. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об атаке на нефтяной танкер в Ормузском проливе. Инцидент произошел вечером во вторник, 25 августа, однако подробности были опубликованы только минувшей ночью. По данным управления, судно было поражено неустановленным боеприпасом. На борту возник пожар, который позднее удалось потушить. Все члены экипажа в безопасности. В британской службе добавили, что

Том признаков загрязнения моря или иного экологического ущерба после атаки не выявлено. Информация о принадлежности танкера, его маршруте и характере использованного оружия пока не раскрывается. В Кирьят-Моцкине 76-летний мужчина применил личное оружие, чтобы защитить себя и своего пекинеса от агрессивной собаки. Как сообщает 12-й телеканал, суд признал владелицу питбуля виновной в неосторожном обращении с опасным животным. Согласно обвинительному заключению, 38-летняя женщина вышла из квартиры выбросить мусор и оставила дверь открытой. Ее собака выбежала на улицу без поводка и намордника и набросилась на пекинеса, которого выгуливал сосед. Мужчина попытался взять своего питомца на руки, но питбуль повалил его на землю и 4 раза укусил его за руку. Опасаясь за себя и за свою собаку, мужчина достал пистолет и 2 раза выстрелил в питбуля. В обвинительном заключении также говорится, что питбуль раньше нападал на других собак. Прокуратура считает, что его владелица не приняла необходимых мер предосторожности, хотя в соответствии с законом ее собака относится к опасным породам. Накануне вечером из полиции сообщили, что в одной из квартир в Хадере была обнаружена женщина в возрасте примерно 30 лет без признаков жизни. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом констатировали ее смерть. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали расследование обстоятельств смерти женщины. Дополнительные подробности полиция обещает сообщить позднее. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 43. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Доброе утро, солнечный Израиль, 8 часов 7 минут утра, 27 августа 26 года, а это значит, что прогрев шоу здесь, на месте. Второй час пошел, полетел, погнал вместе с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем вместе с Кристиной Кипнис.
2: Тут мы, здрасте, для вас, о вас, про вас, Андрей Ежов.
0: Про вас, Андрей Ежов, это фамилия моя.
2: Прованс.
0: Прованс, а там еще немного, и про вас.
1: Ага, Прованс.
0: Мы сегодня обсуждаем, на чем вы готовы экономить, а на чем никогда и ни при каких обстоятельствах. Пишите на номер WhatsApp 054-2070-800. Девочки,
1: а вот народ, между прочим, уже пишет.
0: Какой красавцы народ, молодец.
2: И молодцы.
0: Еще парочка сообщений допишите, у меня есть важная информация.
1: Давай.
0: Друзья, дело все в том, что миллениалы — это последнее поколение, которое идет до 97-го года.
2: Угу.
0: Последнее поколение, которое наиболее похожих с предыдущими.
2: Mm-hmm.
0: Потому что дальше идут зумеры, а они категорически отличаются. И сейчас, внимание, с одной стороны, это хорошо, и с другой стороны тоже. Значит,
2: То есть, получается, это вообще
0: интрига
2: хорошо.
0: Вошла и вышла, okay, да.
2: Так.
0: Значит, алкогольные компании, табачные компании и огромное количество компаний, которые раньше выходили на том, что миллениалы и предыдущие поколения все это покупали, зумеры ничего не покупают. Зумеры не покупают алкоголь. Зумеры в большинстве своем не пьют, зумеры в большинстве своем не курят, зумеры в большинстве своем не берут ипотеки, и сейчас...
2: них уже все сделали.
0: И сейчас крупные бизнесы хватаются за голову.
1: Это, кстати говоря, да, это повсеместно известный факт, который подтверждается исследованиями.
0: Потому что они не готовы на это тратить. Более того, вы заметили, что сейчас интерьер... машины, вообще все выцветает, то есть становится однообразным, черный, серый, белый.
2: Краска покинула чат.
0: Совершенно верно.
1: Слушайте, но я вам хочу сказать, что в Израиле, мне кажется, это обосновано, потому что...
2: Из-за жары. И солнце съедает краску.
1: Солнце съедает не только краску, а съедает лак. И он начинает вот это вот облизать, а выглядит это так себе, честно
2: говоря.
1: Поэтому светлых машин очень много, причем вот таких, а вот чтобы там были синие, да, вот красные, черные. Да, их не очень много.
0: Шалатовые. Я вам больше скажу. Вы знаете, как алкогольные продавцы, алкогольные экспортеры, как они решили этот вопрос?
1: Ну, давай.
0: Решают, пытаются.
1: Ну.
0: Они запускают огромное количество рекламы безалкогольного пива в надежде, что те начнут пить. Но дело в том, что вы просчитались, друзья. Зумерам уже больше 18, и они все еще не пьют. Так что у нас растет здоровое поколение, что не может не радовать.
2: Ну, это,
1: слушай, здоровое поколение в плане здоровья, а вот вопрос в мозгах, потому что они все время залипают в этих телефонах, VR,
2: это,
1: вот
2: да,
1: это вот все,
2: общаться.
1: Клиповое мышление, они реально не умеют общаться в живой, в реальной жизни.
2: Но мы немножечко вернемся к нашей теме.
1: А мы сегодня обсуждаем, ребят, на чем вы научились экономить, а на чем экономить не будете ни при каких обстоятельствах.
2: И вот смотрите, опять же, да, я все, значит, с этими опросами, все вот эти статистики, я хочу вот ими поделиться. И вот еще одна статья тоже вышла 25 августа после опроса.
1: Mm-hmm.
2: И очень, значит, эта статья сильная, потому что сейчас мы все знаем, начало учебного года, родители своих детей готовят, и почти половина родителей с доходом ниже среднего, подчеркиваю, за последний год была вынуждена убрать хотя бы один продукт из школьного перекуса вот этого вот ланчбокса.
1: И это...
2: знаете, какой продукт? Фрукты.
0: На детях экономить.
2: Ну, тут не то чтобы на детях. Смотри, здесь как бы им нужно тетрадки купить, ручки купить, то купить, это купить. Ну и где-то нужно сэкономить.
0: Ну, понятное дело, но не на здоровье, потому что вот фрукты это здоровье.
2: Я понимаю, но вот статистика. И, кстати, из-за того, что сейчас тоже очень много всяких, ну, скажем так, болячек, да, там, аллергии на это, неусваиваемость того. И, соответственно, получается, что если у одного ребенка в классе какая-то аллергия на что-то, например, на яблоки, ну, предположим, то тогда все обязуются, все дети этого класса, не приносить с собой яблоки, чтобы, не дай бог, тот ребенок не съел. Поэтому я думаю, что выбор и стал вот этом бокс-ланче убрать фрукты.
1: Ребят, дорогие, пишите, на чем вы научились экономить, а на чем экономите и не будете экономить ни при каких обстоятельствах. Пишите ваши истории, делитесь, а мы будем это обсуждать и где-то брать на вооружение. 054-2070-800.

0: Прогрев шоу.
1: Ну вот, пришло время читать ваши сообщения. И пишет нам сейчас, секундочку, пожалуйста, пишет нам Тал. Так. Значит, с добрым утром. Я лично, я лично экономлю на походы в рестораны и клубы. Экономлю на гостиницах в Израиле, но на чем я никогда не буду экономить, так это на путешествиях за границу.
2: О,
1: стараюсь полетать 2, а то 3 раза в год за границу. И каждую зиму на месяц, между прочим, этот человек улетает в Таиланд.
2: Слушайте, хорошо живете на самом деле.
1: Тут
2: иногда думаешь, как это накопить денег на авиабилет, хотя бы на один раз, ну, максимум 2 раза в год. Но,
1: а
2: ребят,
1: 3.
2: Если вы планируете вот отпуск, именно полететь куда-то, да, на самолете, я расскажу вам, как это лучше сделать, чтобы не заплатить миллион денег. Итак, свежая статистика одного очень авторитетного издания, причем статистика за текущий 26-й год, рассказывает, что выгоднее всего билеты оформлять в пятницу или в воскресенье.
1: Па-бам.
2: И делать это рано утром, с 5 до 9 утра, пока алгоритмы сайтов еще спят и не завышают цены из-за наплыва посетителей.
1: Вау.
2: Дальше. Очень важно поймать правильное временное окно. Доказано, что если вы летите недалеко, например, там, я не знаю, в Европу или на Кипр, идеальный срок бронирования где-то за 1-2 месяца до вылета. Раньше брать бессмысленно, а позже это будет разорительно, там цена будет повыше. Ну а для дальних рейсов в Америку или в Азию, вот как говорит человек, да, в Таиланд, закладывайте где-то от 3 до 6 месяцев. То есть вот за такое время нужно бронировать билеты. При этом лететь выгоднее всего в середине недели, во вторник или в среду. Это вот, вот такая вот история. Не знаю, каким образом они собирают эту статистику.
1: Кстати, вот пусть вот этот человек, не очень приятный, который 2-3 раза в год летает за границу, напишет, как он делает эти все покупки и выбор полетов.
2: И еще вот в интернете советуют один очень важный момент. Когда идете на сайты авиакомпании смотреть билеты, включайте в браузере режим инкогнито.
1: Почему?
2: Рассказываю. Иногда вот мы проверяем цену, да, вот когда идем на сайт и проверяем цену,
1: да,
2: браузер запоминает старую стоимость в кэш-памяти. Вот смотри, да, Крис, ты заходишь буквально там через пару часов, а сайт показывает либо старую цену, которую он запомнил, либо наоборот экстренно обновившуюся цену. А режим инкогнито просто очищает эти файлы, позволяя увидеть чистую, актуальную вот на этот момент, когда ты вот вновь зашла, без системных глюков браузера. То есть вот режим инкогнито обязательно.
1: Век живи, век учись.
2: Да. Дорогие друзья, пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800, на чем вы, живя в Израиле, научились экономить, а на чем экономить не будете ни при каких обстоятельствах. Ждем.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
4: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
5: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
6: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
7: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант». Все точно в срок. 054-247-3315.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
14: Жаркое лето в Центр Кар.
15: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
14: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
8: Голоса Первого радио.
16: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
17: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
16: Эммануэль Сулейманов.
8: Первому радио 25 лет.
7: Прогрев-шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Сообщение, сообщение.
2: Смотрите,
3: вот ее. Подожди, подождите, ребята. Давайте. Вот ее сообщение я готова читать вечно. Mm-hmm. Сообщение от бабушки Вали.
2: Так.
3: Моя любимая страна — Израиль. Угу. Можно, да, экономить, если в семье готовится еда дома. Полезно будет и вкусно.
2: И не поспоришь. Вот, ну, самое главное,
3: как поспорить?
2: Не поспоришь.
1: А можно, смотрите, а Оренгауза мы читали, что научился экономить бензин человек?
3: Нет.
1: Значит, Оренгауз научился экономить бензин.
3: Так.
1: Видимо, ездит с трубкой, постоянно его выкачивает.
3: У кого-то сливает, да?
1: Купил электрический самокат и езжу на работу на нем, учитывая состояние дорог с пробками, так еще и время экономится.
3: У меня вопрос. Где вы проживаете и где вы работаете? Потому что я вот просто представила эту картину, если я буду из Ашкелона каждое утро ездить на электрическом самокате. Ну, не что это будет?
1: Девочки, слушайте, я как-то выехал пораньше и увидел человека на самокате посреди Айлона. Я думаю, он что, сумасшедший, что ли?
2: Ну, видимо, не сумасшедший, видимо, экономит. Слушайте, у меня...
1: На жизни.
2: Слушайте, я когда купила свою машину, да, у меня расход был 10,3 литра на 100 километров. Сейчас, вот спустя сколько, вот 2-3 месяца, да, у меня расход упал до 8,5. Половиной.
3: Как?
2: Вот, видимо, мой пенсионерский стиль вождения.
3: Кстати, вот реально, чтобы вот единственный способ, который я открыла для себя, сэкономить бензин, так это сэкономить скорость.
2: Слушай, я не могу сказать, что я прям вот, знаешь, вот экономлю на скорости. Нет, ничего подобного. Просто, я не знаю, у меня, может быть, я накатом люблю ездить, да, то есть отпускаешь этот самый педаль газа и просто катишься. И вот за счет этого у меня вот так упал.
1: За счет этого в два раза быстрее до Мертвого моря доезжаю, да?
2: Короче, Виталий Криворожский написал: «Доброе утро, прогреватели. Есть анекдот на эту тему.
1: Так.
2: Сын говорит папе: папа, говорят, водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить? На что папа отвечает: нет, сын, теперь ты будешь меньше есть».
1: Слушайте, звучит как начало фильма Балабанова.
2: Согласна. А вообще пишет, продолжает дальше: на себе экономить нельзя. Просто надо научиться рационально распределять бюджет, и тогда все будет хорошо. Всем хорошего дня и выходных.
1: Ой, вам.
3: Нам давно не писал этот человек, и наконец-то он вспомнил про нас. Александр Владимирович. Угу. Значит, доброе утро, друзья. Давно не общались. Это мы заметили. У меня такая история. Спускаюсь вниз на 2 этажа, закупаюсь и поднимаюсь. Все. Супер. Находится в нашем доме на нижнем этаже. Кстати, арбуза по 3,90 за килограмм. Да. Я вот об этом и говорю. А буквально недавно, по-моему, месяц назад,
2: да,
3: буквально.
2: Да, да. Шекель 90.
3: Что происходит?
2: Происходит то, что вот Илья пишет. Всем привет. Вот представляете, Лена, сколько бы мы тратили на стоматолога, будь у нас 3 ряда зубов, как у акул. Это
3: я,
2: пишет,
3: кстати,
2: Илья.
3: Об этом подумала, хотела это прокомментировать и забыла благополучно.
1: Марина пишет: экономлю на электричестве ровно до июля. С июля по середину сентября кондиционер получает финансовый карт-бланш на свинство.
3: Вот.
2: Слушайте, я вот только вчера от Хеврат Хашмаль получила этот самый счет за электричество за 2 месяца.
3: Да.
2: Это при том, что у меня постоянно работают вертушки, да, которые гоняют воздух, ну, вентиляторы.
3: Да.
2: И мозган. Я заплатила 551 шекель.
3: Ну, это еще нормально.
2: Это
1: за
2: очень, 2 месяца? Это очень недорого,
3: а
2: вообще.
3: Как?
2: Не знаю. Честно, не знаю, потому что я не экономлю.
3: Как будто она в другой реальности
1: живет. Как будто
3: живет,
1: она,
3: да,
1: просто подключилась к кому-то.
3: Думаешь?
1: Да, мне кажется, она... Хитрюжина морожена.
2: Смотрите, Миша из Хайфа написал: ребята, привет, научился экономить на походах за продуктами. Раньше закупался в дорогих деликатесных гастрономах, а теперь хожу только в крупные бюджетные супермаркеты. И строго со списком, вот это главное. Но на чем никогда не сэкономлю — это на пиве. Если после тяжелой недели я не куплю себе пару бутылочек хорошего холодного крафта, зачем я вообще работаю в этом хай-теке?
3: Это, кстати, надо было начинать, да?
1: Что экономить вообще? Роман пишет: ребят, мы треть жизни спим, поэтому я никогда не экономлю на хорошем матрасе. Половину жизни спим, вторую же половину жизни жалуемся, что не выспались.
3: Ну, вот, Кристина, кстати,
2: матрас, да, матрас это очень важно.
3: Написал нам наблюдательный. Букертов, дамы и господа.
1: Здрасте.
3: Раньше я экономил, когда работал на большого дядю, а сейчас нет. Не смотрю на это даже уже и не знаю, что такое экономить.
2: А, вот ведь. А
1: птичка фантушка пролетела.
3: Подождите, я хочу знать, где большой дядя?
2: Где
3: что
2: большой?
3: С ним?
2: Тебе в рифму ответить?
3: Не-не-не-не.
2: В Караганде.
3: А, хорошо, слушайте, на Луне.
2: Да, Майя написала: ребята, привет, я полностью объявила бойкот нашим торговым центрам.
3: Да.
2: Пишет: покупать вещи в каньонах по таким ценам, это себя не уважать. Жду посылки с китайских сайтов одежды, с разных вот китайских маркетплейсов. Там все в 3 раза дешевле. Но на чем никогда не буду экономить, так это на своем мастере по маникюру и уходе за волосами. Красота требует шекелей.
3: А вот я на чем никогда не буду экономить, так это на своих животных. Mm-hmm. Но я нашла лайфхак. Ну, мне кажется, что я его нашла. Может быть, это до меня уже была, это, как говорится, Америка открыта. Я, значит, нахожу Махсана, как это? Склады.
2: А, магазин-склад.
3: Магазин-склад. И там закупаюсь. Вот буквально недавно целую коробку наполнительных для кошачьего туалета я там купила. Очень заприемлемые цены.
2: Слушай, ну...
3: Там, кстати, можно открыть для себя картиз, то есть для клиента, и еще получать скидочки и, кстати, выгодные предложения.
1: Круто, да. Круто. Мне нравится.
2: А, вот в чем. Слушайте, ребята, я вам хочу сказать, что мы вот ноем о том, что Израиль дорогой очень город, да,
3: да.
2: Страна, вот, но есть топ-5 самых дорогих стран мира, и на первом месте это Бермудские острова.
3: Ага.
2: Это там абсолютный вообще ценовой космос. Вот тут даже примеры есть. Обычная буханка свежего белого хлеба в магазине там стоит почти 35 шекелей в пересчете.
3: Ого.
2: А за очень скромный ужин на двоих в самом простом ресторанчике в забегаловке придется выложить примерно 550 шекелей. Вы можете себе такое представить?
1: Нет. Вот.
3: Неплохо мы живем, господа.
1: Оказалось
3: да,
1: бы.
3: А все
2: да.
3: Познается в сравнении.
2: Вот, на втором месте, вот в этом топчике, Швейцария, вот, они пишут, что простая там полуторалитровая бутылка питьевой воды в супере обойдется в 9 шекелей, а средняя чашка капучино в кафе в 23 шекеля. Так что, ребята, на заправке за 13 шекелей средний афух, это вполне себе нормально.
3: Да нормально получается.
1: Да? Абсолютно.
3: Пойду куплю.
1: Иди.
2: Да.
3: Пойду.
1: Иди.
3: Пойду.
1: Иди.
2: Слушайте, тут дальше есть третья строка вот в этом топе самых дорогих стран — Каймановые острова. Там килограмм обычного куриного филе в магазине стоит примерно 60 шекелей, а разовый билет на местный автобус 11 шекелей. Так что то, что у нас здесь повышает...
3: Какие у них зарплаты?
2: Тут вот этого тут нет, понимаешь? Mm-hmm. Израиль в этом списке на 4-м месте.
3: А, так все-таки мы там есть.
2: Да, да. Каждый израильтянин знает, вот, что пачка сигарет у нас перевалила за 40 шекелей.
3: Есть такое.
2: А за обычный килограмм местных помидоров или бананов в сезон мы очень легко можем отдать 10-12 шекелей.
1: Угу.
2: Вот как-то так.
1: Интересная петрушка.
2: Да. Угу.
1: Вот Женька написал: на авиабилетах экономлю.
2: Так.
1: Могу лететь с пересадкой, ночью, без чемодана, сидеть возле туалета. Мне не важно, но когда уже прилетел, все, отпуск есть отпуск.
3: А вот я, круто. Кстати, не могу на авиабилетах. И с пересадкой я вот, мне очень это все не нравится.
1: Только
3: нет,
1: бизнесом,
3: если,
1: да, летать?
3: Во-первых, да. Нет, вот если, например, пересадка, чтобы, например, там хотя бы день побыть в другой стране, такую пересадку я еще, может быть, рассмотрю. А вот пару
2: чтобы
3: часов...
2: была возможность выйти, да?
3: Да, погулять, посмотреть. То есть, получается, ты расширяешь свой отпуск.
2: Я вам скажу больше. Я, например, на авиабилетах не экономлю и всегда беру нашу местную компанию, да, Эляль, потому что, во-первых, они летают...
3: безопасно.
2: Безопасно. Они летают в любое время.
3: Направление.
2: Вот. И обычно, когда летишь вот такими авиакомпаниями, стыковочные рейсы, трансферы, там буквально пара часов, чтобы не надо было сидеть. То есть, время, деньги, а я экономлю свое время. Да. Вот, поэтому я именно время экономлю, а не деньги.
3: Mm-hmm.
2: Да.
1: Ну и отлично. Друзья, мудрая, пишите на номер WhatsApp 054-2070-800, на чем вы готовы экономить, а на чем никогда в жизни, ни за что на свете, ни при каких обстоятельствах. 054-2070-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон район Афридар.
4: Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мадана и Мания. Мидхаммали Коэн 21. Напротив академического колледжа.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
11: С разрешения Министерства финансов.
12: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
15: Телевизоры по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Телевизоры по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
15: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
18: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
19: Center Car Азур. Дерехашева 9.
2: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На нем родимом.
2: Да. Значит, опять свежий опрос Израильского совета потребителей от 25 августа. Угу. Значит, напоминаю, 65% израильтян сравнивают цены перед тем, как идти за покупками. Для примера, для примерно половины опрошенных именно цена сейчас является главным фактором при выборе магазина. А вот год назад таких было всего 41%. Угу. То есть значение цены заметно выросло. При этом 38,5% ориентируются на рекламу в газетах, на радио и телевидении. 21% пользуются сайтами сравнения, для сравнения цен, и еще 16% проверяют сайты самых торговых, самих торговых сетей.
3: Mm-hmm.
2: Да.
3: Mm-hmm.
2: Вот так. Слушайте,
3: Леон пишет: «Доброе утро, я экономлю на маникюре и педикюре».
2: Своем или жены? Это очень важный момент.
1: Кстати, друзья, а вы знаете, что по ту сторону мира, в стране восходящей солнца.
3: В Японии.
1: Так. Совершенно верно. Есть самая бережливая девушка на свете.
2: Так.
1: 37 лет этой японке, и в день она до недавнего времени тратила меньше $1,500.
2: Так. Но у нее была конкретная цель.
1: Совершенно верно. За эти 37 лет она купила дом.
2: Так. На секундочку.
1: Она купила загородный дом, то есть дачу. Она купила себе бизнес.
2: Так.
1: В общем, она себе прекрасно себя чувствует финансово. А вот касаемо здоровья, не знаю, как у нее со здоровьем, учитывая то, что она питалась меньше, чем на $1,500 в день.
2: И согласись, ни одной статьи про это.
3: Вопросики.
2: Но давайте так, но цель оправдывает. Она приобрела...
3: Но слушай, она приобрела, это все понятно, но тут вот мне кажется, все-таки здоровье на это первостепенно. Там всякие вот эти вот витамины для поддержания там здоровья,
2: БАДы.
3: Животный белок, там вот это вот все.
1: Так
3: БАДы.
1: Вот на чем она экономила?
3: Я очень хочу тебе ответить в рифму, но не буду. Да. Ладно.
1: На чем она экономила? С 19 лет она перестала покупать себе новую одежду вообще. Вещи ей давали родственники. Всю мебель дома она нашла исключительно на улице.
2: Угу.
1: Более того, однажды девушка продала свои волосы за $20, чтобы могло ей покрыть часть расходов на проживание. Ходят слухи, что она даже регулярно сдавала кровь, за что тоже получала деньги. В 27 лет уже девушка смогла приобрести свой первый дом в Сайтаме за $69,000.
3: Слушайте, Марк прислал сообщение. «Доброе утро. Экономлю на всем. В душ ходим всей семьей. Бачком в туалете не пользуемся. Смываем строго один раз в сутки. Водой после душа. Вместо 4-разового питания перешли на 3-разовое. Воскресенье, вторник и пятницу». И смеется. А если серьезно, то пишет: «С моей женой экономить просто невозможно. Это два понятия несовместимы».
2: А вот смотрите, поддерживает, значит, бабушка Валя вот примерно такой стиль жизни. Надо жить, а не экономить. Для себя все самое лучшее. Будет настроение и здоровье.
1: Матерь Божья.
3: Да, слушайте.
2: Запишите себе.
3: Натали пишет: «Мы с мужем полностью перешли на собственные дешевые марки самих торговых сетей.
2: Так.
3: От макарон до влажных салфеток. Реально экономит сотни шекелей в месяц. Но вот на детском питании экономить не буду ни при каких обстоятельствах. Покупаю малому только проверенные молочные смеси от самых известных брендов. Никаких сомнительных дешевых аналогов. Здоровье ребенка – это святое».
2: Ну, факт. Потому что медицина, знаете ли... Потом все это вытащит.
3: Да. И вот еще от Юли лайфхак прилетел. Она пишет: «Доброе утро, первое. Мой личный лайфхак – это туалетную бумагу, капсулы для стирки и бытовую химию покупаю только по акции 3, там, за 100, условно говоря, или 1+1. У меня под это дело забит весь балкон до потолка. Муж ругается, зато экономно. А вот на свежих овощах и фруктах для семьи экономить никогда не буду. Лучше заплачу полную цену, но помидоры должны пахнуть помидорами».
2: Вы знаете, в мои 288 лет я недавно узнала один лайфхак. Меня научили правильно покупать туалетную бумагу.
1: Так.
2: Вы, когда подходите к упаковке, вы, значит, берете и сжимаете, и смотрите, сколько на самом деле бумаги на каждом рулоне.
3: Воздуха.
2: Да, вот так.
3: Крис,
2: вот.
3: Я с тобой поделюсь секретной тайной. Дело в том, что на упаковке обычно пишется, сколько листов бумаги.
2: Не верю.
3: Сколько листов бумаги в одном флаконе, как говорится.
2: Доверяй, но проверяй. Подойди и сожми. Это мой лозунг теперь в любом магазине.
4: Давайте, давайте не на туалетной бумаге подводить итоги нашего двухчасового марафона. И давайте все-таки к чему-то позитивному. Круиз. Кто мечтает попасть на круиз?
2: Я.
4: Ты мечтаешь попасть на круиз? А
3: честно,
4: ты?
3: Я, наверное, тоже, но я боюсь морской болезни.
4: А, я понял.
2: А она у тебя есть?
3: Видимо, да.
4: Слушай, все зависит от еще размера корабля. Если судно большое, его меньше шатает. Так вот, все обалдевают от цен на эти круизы.
2: Есть такое.
4: Они стоят очень дорого, тем более за нормальную каюту.
2: Но,
4: оказывается, если покупать за 2-3 месяца, то есть за 60-90 дней до самого круиза, то там цены могут падать до 70%. Скидки
2: Серьезно?
4: Могут быть до 70%. И можно, зная некие лайфхаки, выкупить просто за какие-то гроши. Есть такая история, как молодая семья решила втроем, значит, жена, муж и ребенок, решили поехать, но круиз стоил $5000. Знаете, за сколько они съездили?
2: За сколько?
4: За 420.
3: Вау! Долларов?
4: Да.
3: Ничего себе, почти в 10 раз.
4: Да, каюта была не такая
3: шикарная,
4: удобная.
3: Да, ага.
4: Ну, блин, у них все включено.
3: Это, слушай, это на самом деле очень круто.
4: Это
3: что,
4: очень
3: Кристина?
2: Зависть?
3: Понятно.
4: Ну, ничего страшного, завидовать будут те, кто не услышит нас еще 2 дня, потому что эфир «Прогрев шоу» подходит к своему логическому завершению. Но не думайте, что мы так просто вас оставим наедине просто с музыкой. Mm-hmm. Нет, потому что ровно в 9 утра сразу после прогрева маэстро Заев Ханин, профессор, кстати, Бар-Илландского университета, и Марк Кричевский, которого вы все прекрасно знаете, схлестнутся в словесной баталии, обсудят всякие насущные темы нашей страны, мира, и разложат по полочкам, раздуют то, что кажется запутанным и сложным.
3: Так, в 19.00 в эфир выйдет программа «Прямой ответ» с Марианой Беленькой. Гость эфира сегодня – известный экономический аналитик, ведущий специалист по нефтегазовому рынку, переводчик, журналист и востоковед Михаил Крутихин. О чем они будут разговаривать? Дело в том, что сейчас мы все это знаем, США официально объявили Ирану экономический день Д и пригрозили жесткими санкциями всем его торговым партнерам. Чем это чревато для нас, для Израиля и для мировой экономики, узнаете сегодня в 7 вечера на Первом. Не пропустите.
2: Ну, а если вдруг по той или иной причине вы пропустили, не расстраивайтесь. У Первого радио есть свой личный YouTube-канал, куда вам нужно зайти, и там для вас мы бережно храним все архивы, все видеофайлы. Мы храним там для вас и выпускаем лица и любимые лица, и любимые ваши голоса любых программ. Так что колокольчик, комментарий, и будет вам счастье.
4: Лен Семенова.
3: Кристина Кипис.
2: Андрей Ежов.
4: Друзья, это «Прогрев шоу». Хороших вам выходных и услышимся на следующей неделе.
3: Пока!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
0: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
0: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30.

0: Приехали. Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Реклама.
7: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
8: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
7: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.
9: Первое радио. Новости.
10: До конца года израильтяне могут въезжать в страну по другому паспорту. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», комиссия по алии и абсорбции добилась изменения правила, чтобы облегчить прибытие на выборы. Граждане, у которых истек срок действия израильских дарконов, смогут въезжать в страну по действующим иностранным паспортам до 31 декабря. Об этом сегодня сообщило Управление регистрации населения и миграции при МВД на своем официальном сайте. Решение управления последовало в ответ на обращение главы парламентской комиссии по алии и абсорбции Гилада Кариева, который попросил обеспечить ситуацию, при которой любой израильтянин сможет въехать в страну и проголосовать на предстоящих выборах. По словам Гилада Кариева, комиссия выступила с подобной инициативой на фоне высокой нагрузки в отделениях МВД, приближающихся праздников и трудностей с продлением паспортов за границей. Очередь за оформлением биометрических документов осуществляется на основе предварительной записи, а период ожидания может достигать многих недель. Выборы назначены на 27 октября. Граждане Израиля могут проголосовать только физически, находясь в стране. Голосование в дипломатических миссиях за рубежом по почте или иным способом не предусмотрено, за исключением ограниченной категории должностных лиц. Израильтянам, желающим проголосовать, необходимо приехать на родину. Сегодня утром на 4-м шоссе недалеко от перекрестка Баркия произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 45 лет, ехавший на мотоцикле. Пострадавший был доставлен в больницу Барзилай в Ашкелоне. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. По данным информационного портала «Вести», Израиль рассматривает возможность удаления представителей из Великобритании и других европейских стран из штаба в Кирьят-Гате, который был создан в рамках плана президента США Дональда Трампа по Газе и служит центром гражданской военной координации. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники, которые заявили, что израильское правительство рассматривало эту возможность в последние недели. Ранее из центра координации в Кирьят-Гате были удалены Испания и Нидерланды. Один из источников, беседовавших с газетой, заявил, что это, вероятно, своего рода ответная реакция на британскую позицию по Иудее и Самарии. Данные Банка Израиля за июль свидетельствуют о продолжении роста числа проблемных ипотечных заемщиков, хотя общая стоимость проблемных займов остается крайне незначительной. По данным Центробанка, в июле были рефинансированы проблемные или просроченные кредиты на 40 миллионов шекелей, на 82% больше, чем в июне. Количество проблемных кредитов выросло на 20%. Кроме того, почти половина ипотечных кредитов, выданных в июле, были в размере

0: и не менее 60% стоимости актива. Рост на 2,5 процентных пункта по сравнению с июнем и на 5,3 процентных пункта по сравнению с июлем прошлого года. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерат 38, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 43. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Ханин день» с Заевом Ханиным и Марком Кричевским.
1: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
2: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Заев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Действительно, на Первом радио, и не только на Первом радио, но и на YouTube-канале Первого радио, где идет трансляция, профессор Бар-Илановского университета Заев Ханин. Заев, доброе утро!
4: Доброе утро, Марк!
3: Ну и перед тем, как начать, хочу сказать свое традиционное. Друзья, если вы не сможете по каким-то причинам дослушать этот наш разговор, ничего страшного, еще раз, на YouTube-канале Первого радио вы всегда можете его послушать. И, кстати, вчера мы общались, да, я вчера общался с детьми, Заев, да. И что-то мы заговорили о лайках. Они говорят, мы никогда не ставим лайки. Я говорю, ну что за дела? Лайк – это, что называется, ваша благодарность людям, которые что-то делают, и вам, если нравится, вы обязательно должны поставить лайк.
4: Нравится вам или не нравится, но сам символ лайк – это значит, что вы это прочитали.
3: Да.
4: Это уже немало.
3: Скажем так. Так что лайки, подписки, комментарии, репосты. Итак, если я начинаю уже рассказывать тебе про свою личную жизнь, я продолжу. Вчера, так получилось, я дома был один. И когда я дома один, я включаю 14-й телеканал, потому что когда дома
4: кто-то... Шахохот и Бабайт, один дома, да?
3: Да-да, один дома, да, я делаю все, что хочу, что называется, отрываюсь. Потому что жена не позволяет, как ты знаешь, мне смотреть 14-й телеканал, боится за мою психику. Так вот, несколько тезисов, которые я вчера услышал в разговоре, там, я смотрел с 19 до 20, не новости, а вот перед вот этим панелем. Только... «Биби воюет», сказал один человек, Бардуга добавил, «он не воюет, он одерживает победы». Только он. Значит, его противники сдадут все достижения, которые Нетаньяху во время войны достиг, и создадут обязательно палестинское государство. Если оппозиция придет к власти, то всем очевидно, что всю политику нового правительства, если это будет не правительство Нетаньяху, будут определять братья-мусульмане. И Винтер, он только на первый взгляд правый, а на самом деле работает на левых. Но про Винтера мы еще поговорим. Да. Вот такие тезисы, которые я вчера услышал, даже их записал для того, чтобы не забыть. Мы же комментируем всех комментаторов.
4: Абсолютно.
3: Это вот комментатор Яков Бардуга, пожалуйста.
4: Ну, тут комментировать, в общем-то, нет никакой особой необходимости. Я думаю, что ты перечислил, и все, кто нас слушает, примерно понимают, о чем идет речь. Мы находимся на пике избирательной кампании. Не совсем на пике. Пик будет через 10 дней примерно, когда закроют списки политических партий. Но уже близки к пику. Добираемся до Эвереста. И в конечном итоге понятно, что все, что произносится, к этому нельзя относиться иначе, чем как к предвыборной пропаганде. Задача блока, который при любом варианте развития событий, при любом климате, будет ли дождь, снег в октябре, да, град, или будет ли жара.
3: Кстати, насчет града, и град возможен в начале новой недели.
4: Да.
3: Имей в виду.
4: Да, да, да, я в курсе. Да, спасибо.
3: Если ты про град.
4: Да, так вот, в данном случае я очень надеюсь, что это град имеется в виду как климатические осадки, а не обстрел градом откуда-то.
3: Нет, речь идет об осадках.
4: Да, слава богу. Будем надеяться. Так вот, соответственно, если идет избирательная кампания, идет пропаганда, так сказать, степень правды и неправды там, хотелось сказать, прямо пропорционально друг другу, но на самом деле, скажем так, комментаторы с другой стороны могут сказать, что все перечисленное тобой является чушью собачьей в чистом виде, да? И эти комментарии, насколько я могу судить, не замедлили последовать. Или не замедлят последовать. Совершенно очевидно, что, скажем так, критики с другой стороны, они говорят совершенно очевидно, что ни на одном фронте, вот той самой многократно обещанный Ницахон Мухлад, окончательной и безоговорочной победы не последовало. И это, кстати говоря, одна из причин появления альтернативных правых списков, или тех, которые себя декларируют в качестве правых, мы поговорим, да, которые, в общем, учитывают общественное мнение. Общественное мнение регулярно, из месяца в месяц, по опросам, которые дают социологические институты, аналитические институты, не дающие нам секер-мандатим, то есть то, что называется опросы по поводу того, какая партия сколько теоретически может получить. Да? Вот. А также и те, которые еженедельно нам представляют свои опросы, они показывают, что на самом деле подобного, скажем так, существенная часть израильтян, назовем это, да, и большинство израильтян считают, что итоги войны крайне сомнительны с точки зрения заявок, которые были сделаны изначально. Это самая полная победа. Я думаю, что в той ситуации, которая... Я думаю, да? Ты иногда разрешаешь мне высказать и свое мнение.
3: Думать.
4: Так вот, я думаю, что, скажем так, тот уровень, та расстановка сил, которая есть в результате проведения этих самых военных действий на протяжении вот уже практически там почти 3 лет, да, скажем так, изменения в минус очень трудно достичь. Если только, разумеется, альтернативой является какая-нибудь, я не знаю, там, высадившиеся марсиане, являющиеся антисионистами, да, или, скажем так, к власти придет там условный, я не знаю, там, партия Хадаш. Да? Во всех других случаях хуже, чем сейчас, быть не может.
3: Это мне напомнило, я прошу прощения, как Павел Первый, да, кто там войска уже стояли? Умерла Елизавета, когда Павел пришел, да?
4: Да, в Пруссии, да.
3: Да, и отозвал войска, вот примерно так,
4: да? Вот примерно так. Ну так ура, сказал Павел, да? Нет, не Павел, это был Петр, да?
3: Петр Третий.
4: Чего, матушка скончалась? Нет, царица скончалась, ну так ура. Ну так вот, ничего подобного, судя по всему, считают сторонники противоположной позиции. Скажем так, ничего не произойдет, а может быть лучше, может быть. Второй момент, то, что ты говоришь, то, что ты цитируешь господина Бардуга и так далее, что всем будут управлять братья-мусульмане. Ну, если мы посмотрим на политиков, которые находятся в той части, скажем так, которые являются кандидатами на формирование правительства перемен 2.0, да, там есть, как и те, которые вполне готовы сотрудничать с теми политическими силами на арабской улице, которые готовы признать Израиль еврейским государством, по желанию или без желания, но политические силы, которые не готовы признать Израиль еврейским государством, есть и в составе нынешней правящей коалиции. Это ультраортодоксальные партии. Я не сравниваю арабские партии с ультраортодоксальными, но позиция примерно одинаковая в этом вопросе. И там есть политические партии, ну, например, тот же наш Дом Израиль, которые вообще говорят о том, что никакого партнерства или сотрудничества, скажем, с теми партиями, которые дадут нам 61 голос, если будет необходимость, нет и быть не может.
3: Хорошо.
4: Так что все остальное, это, как говорится, вопрос вкуса. То есть это мы, скажем так, политические комментаторы, они комментируют пропагандистов, которые обмениваются заявлениями вне зависимости от правдивости их слов.
3: Ой, как долго ты все говоришь, а у нас так мало, так много тем, а так долго, долго.
4: Ты час слушал 14-й канал, а да. Мне не даешь поговорить 5 минут на эту тему.
3: Итак, сегодня, я не думаю, что много наших радиослушателей читают газету «Джерусалим Пост». Сегодня была статья, которая меня не то что «ну да», я такой «ну да». Итак, Во время операции в Газе в 2014 году премьер-министр Нетаньяху вел тайные переговоры с Хамасом, используя бизнесмена Шломи Фогеля в качестве посредника. Эти переговоры проходили напрямую, в отличие от традиционных каналов, таких как Египет Аликатор. В то же время Нетаньяху направил делегацию из чиновников безопасности, официальную делегацию в Египет для официальных переговоров о прекращении огня. Но вскоре стало известно, что он вел параллельные переговоры с Хамасом без ведома силовых структур. Реакция руководителей израильских силовых структур была шокирующей, когда они узнали о существовании секретного канала. Они тут же позвонили Нетаньяху и сказали вообще, что происходит. Он рассказал, это Jerusalem Post, не я. Он сказал, да вы чё?
4: А чё ты оправдываешься, да? Ты ж не виноват, ну, это же не ты сказал.
3: Ну, он очень типа удивился, что происходят такие переговоры. Ну и а потом оказалось, что он не то, что он, конечно, удивился, но он сам направил Фогеля под руководством тогдашнего главы Совета нацбезопасности Йоси Коэна, чтобы поговорить с высокопоставленным представителем Хамаса Рази Хамедом в секторе Газа, ну и так далее. Ну и вот он сначала говорит нет, потом, когда руководители служб безопасности узнали, что это Нетаньяху вот параллельно ведет переговоры, они сказали, что это ненормально, ужасно и большой удар по израильской безопасности. И это будет потом всплывать. Вот как ты к этому относишься, к этому материалу, если материал Jerusalem Post — это серьезное издание, очень серьезное, соответствует действительности?
4: Я бы сказал, что не удивляет для начала, но по той простой причине, что это один из звеньев процесса, выстраиваемого уже на протяжении последних ровно 20 лет. Когда в 2006 году, и мы это с тобой обсуждали, Ликуд понес тяжелейшее поражение на выборах, он собрал 12 мандатов, Шарон тогда увел основной потенциал их избирателей в новую партию Кадима, но не смог ей воспользоваться, да?
3: Ну да,
4: это воспользовался
3: инсульт,
4: уже Ольмерт.
3: Инсульт.
4: Сделал для себя вывод о том, что ему нужно выстраивать личную систему персональной власти. Сначала в партии, переключив на себя, так сказать, все основные центры силы на периферии, в филиалах, в муниципалитетах, в комиссиях, в компаниях по развитию, общественные организации, профсоюзы, между прочим, да, а профсоюзы всегда работают с партией власти. Всегда, да, скажем, Гистадрут, он всегда был неотделимой частью правящей партии труда, да, или там Мапай перед этим, да. Затем, когда Ликуд вернулся к власти и, так сказать, продержался у власти, там, начиная с 2009 года, вот уже, будем считать, там, 15 лет, в целом, если с небольшим перерывом, теперь они часть вот этой вот самой новой правящей партии, которая по-своему стала политическим супермаркетом, как когда-то была партия Вода. Ну так вот, в этом случае постепенно выстраивал внутри политической партии свой персональный клан. Не он первый, Шарон попробовал это сделать. Ярким примером стало то, что называется форум фермы его, да, форум Шекмим, где тоже, так сказать, были внутрипартийные и внепартийные структуры, сгруппировавшиеся вокруг него. И дальше та же самая модель стала выстраиваться в тот момент, когда Бенямин Нетаньяху стал премьер-министром. Он выстроил параллельную систему персональной власти, выстраивал, да? И почему мы должны удивляться тому, что этот процесс не остановился в свое время?
3: То есть, подожди. Я просто хочу понять. Вот когда, неважно кто, вот когда человек выстраивает вот свою персональную власть, есть официальные структуры, да, которые по своей сути и по своей предназначению должны заниматься вопросами безопасности. Они как бы назначены, все. У них есть, я не знаю, там они допущены к государственной тайне, ну вот это все понятно. Но ты им, получается, не доверяешь и создаешь свою параллельную структуру.
4: Совершенно верно.
3: А как тогда они... И не сообщаешь, например, официальным структурам, что ты ведешь параллельные переговоры за их спиной. И как это все сочетается?
4: Ну, это сочетается, так сказать, когда у тебя нет четкого разделения властей, записанного в Конституции, ты устраиваешь разделение властей сам. И это не Нетаньяху придумал, да? Это придумали, там, я не знаю, там французы, австрийцы в свое время.
3: Неважно, да.
4: Как ты помнишь, да? Вот. И это придумал товарищ Сталин в свое время. Ну, не придумал, он использовал ту же самую модель, когда разные спецслужбы, разные внешнеполитические ведомства, разные военные структуры, разные экономические ведомства конкурируют друг с другом.
3: Ведомства! А здесь частные лица.
4: И организации, ведомства и неформальные структуры власти. Военной, бюрократической, политической, дипломатической. Да? Так или иначе. И над этим всем находится лидер, да, который дергает, там, не знаю, там, управляет этим самым процессом. Если эти структуры друг о друге не знают, тем лучше. А если узнают, то тоже неплохо. Значит, понимают о том, что где-то там ограничения их возможностей.
3: А смысл... Вот смотри, еще раз. Вот я просто, может быть, я
4: в
3: немножко...
4: В чем заключается смысл?
3: Я немножко туплю, но извини. Вот смотри. У тебя идет война.
4: Да.
3: Ты хочешь ее закончить.
4: Да.
3: Ты посылаешь официальную делегацию в какие-то адреса, ну, чтобы они там зондировали почву. И параллельно ты со своим врагом, с которым воюешь, посылаешь своих личных эмиссаров, о которых не знают те, ну, официальные структуры. Что ты выигрываешь? Объясни мне.
4: Ну, ты посылаешь шпионов, которые следят за твоим противником, да? Ты посылаешь шпионов, которые следят за шпионами. И ты посылаешь шпионов, которые следят за шпионами, следящими за шпионами. Это обычная нормальная структура, да, в, ну, авторитарном режиме, который, так сказать, выстроен или выстраивается. Тебя, если это все действовать на официальной, по официальному пути,
3: okay,
4: то у тебя куча ограничений, масса, да? У тебя есть сложившаяся дипломатическая бюрократия, да, которая работает по определенным правилам. У тебя военное командование, которое тоже работает по правилам. У тебя, сейчас ужасное слово скажу, юридическая система, которая контролирует процессы
3: deep
4: и то,
3: state.
4: И другое, и третье.
3: Deep state, короче.
4: Вот тот самый deep state.
3: Да, да, да.
4: И если у тебя, как вы считаешь, против тебя стоит deep state, тебе нужно построить deep state свой. Вот deep state и построили, да, соответствующему образом. У тебя есть личная команда дипломатов, так сказать, которые, и не обязательно дипломатов, которые в...
3: Вот этот Фогель, он бизнесмен.
4: Да, ну окей. Значит, которого,
3: доверенных лиц, я бы так сказал.
4: Да, у тебя есть личная компания доверенных лиц, персонально лояльных только тебе и больше никому. Ни Конституции, которой нет, ни...
3: Ну,
4: ни
3: да, да, да.
4: Вот, а лично лидеру, который, так сказать, требует от тебя абсолютной лояльности в обмен на то, что он может тебе дать. Это патронажно-клиентельные отношения, которые никто никогда не отменял.
3: С точки зрения эффективности, насколько... Вот у нас просто пару минут осталось, может, минута до рекламы. Насколько эта система вот такая, вот иногда, параллельно эффективна?
4: Иногда работает, иногда нет. Можем только оценивать в соответствии с... результатами, что в конечном итоге произошло. В 2014 году «Несокрушимая скала» и так далее, ну, всем было очевидно, что армия была в состоянии решить задачу, но она в какой-то момент остановилась.
3: Да,
4: да?
3: Она там на километр зашла, остановилась.
4: Отсюда,
3: да,
4: так сказать, могут быть любые выводы. Первый вывод — это то, что договорились за спиной официальных структур и институтов, и, так сказать, и это, наверное, соответствовало интересам, скажем так, тех или иных людей, да, вот, ну, или можно сказать, что, так сказать, да, что нужно было проверить там все каналы и все там формы контактов и все возможности связи для того, чтобы потом принять там решение, такое, какое оно было, да, ну, вот решение такое, какое оно было, было видно по итогам войны «Несокрушимая скала», операции, да, ну, и дальнейшее развитие процесса примерно по той же модели привезло нас к 7 октября, ну, есть и другие мнения на этот
3: чемоданы
4: счет.
3: Чемоданы денег Катара,
4: ну,
3: неуничтожение
4: далее, да,
3: лидеров Хамаса и так далее, и так далее, и так далее. Кто был во главе правительства тогда? Кто это уже помнит?
4: Я даже не помню. Ты, кстати, помнишь, кто?
3: Нет, конечно. Может быть, Лена Семенова? Нет?
4: Нет,
3: она точно нет. Значит, не помню.
4: А, я точно знаю, да, Мансур Аббас.
3: Конечно, потому что во главе правительства стояли братья-мусульмане.
4: Да.
3: После небольшой рекламы мы продолжим.
2: Ханин день на Первом радио.
5: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88-8.
5: Год без забот.
7: Реклама.
8: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
9: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
10: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
11: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
12: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
13: С разрешения Министерства финансов.
14: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
15: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
16: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
17: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
18: Телевизоры по самым низким ценам.
19: А можно еще дешевле?
18: Телевизоры по самым низким ценам.
19: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
20: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
18: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
21: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
22: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Реклама.
23: Ханин день на Первом радио.
3: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, Ханин день на Первом радио, Ханин день на YouTube-канале Первого радио. И очень любит профессор Ханин, он мне признавался утром получать лайки. Очень, прям вот очень.
4: Вот, не встаю с постели, если не посчитаю, сколько лайков.
3: Да. Итак, Давид Норовиц, это главный редактор издания Times of Israel. Как вот я люблю твой английский. Times of Israel.
4: The Times of Israel.
3: Совершенно справедливо. Вот. Он написал, опять же, мы комментируем комментаторов, и всех многочисленных новых политических проектов, появившихся в последнее время, партия «Народ Израиля», Ноам Хаисраэль, бывшего генерала Офера Винтера, запущенная во вторник вечером, вызывает у премьер-министра наибольшее беспокойство. Лидер Ликуда обычно называет своих оппонентов опасными левыми, но это не сработает с Винтером, который на протяжении многих лет был союзником Нетаньягу и, согласно сообщениям премьер-министра, консультировался именно с ним первые месяцы после начала войны в Газе 7 октября. Хотя Яир Нетаньягу действительно поспешил охарактеризовать его как слугу левых, Винтер правый религиозный активист до глубины души, который говорил офицерам бригады Гевати, которой он командовал, что операция «Защитная стена» в Газе в 2014 году была религиозной войной против богохульного врага, который категорически противится созданию палестинского государства, государства и заявил, что единственным решением для Газа является эмиграция, ну и так далее. И это вот точки... Ну, там большая статья, я выжимку. И еще по этому поводу. Айзенкот поспешил заявить, что Винтер не будет, ну, у них там личное, не будет министром обороны, если он создаст правительство. Винтер сказал, я с Айзенкотом на одном поле воевать не намерен, скажем так, в политическом поле.
4: Да.
3: Вот все вместе, и, кстати, давай тогда туда уже. Нетаньяху выступил и заявил о том, что вот эти три тополя на Плющихе, Винтер, Фейгин и этот, и Маос, да, или должны объединиться, или сойти с дистанции, иначе они правы лагерь и так далее. Все вместе, пожалуйста.
4: Окей, ну, три версии есть на этот счет. Давай вернемся к нашему основному жанру.
3: Действительно ли, как считает главный редактор Times of Israel, он самый опасный из новых проектов, это он самый опасный проект для Нетаньяху?
4: Ты так презрительно сказал The Times of Israel.
3: Так, но сказать, я не умею, как ты, я завидую.
4: Ну, называй ивритское название этой газеты, да, Зман Исраэль. Это не, да, совсем одно и то же, но материалы и те, и другие, так сказать, там довольно много перекрестных материалов. Ну, хорошо. Короче говоря, тут, если мы вернемся к нашему основному жанру, комментируем комментаторов, то есть три, так сказать, три версии, которые излагают политические комментаторы. Какой из них ты присоединишься, или я, или наши уважаемые радиослушатели и пользователи канала YouTube Первого радио?
3: Которые очень любят ставить нам лайки.
4: Мне всякого сомнения, да, выражать свои восторги в комментариях. Так вот.
3: Два левака собрались, восторг.
4: Ну, ты пока ты будешь ржать, я выскажу свое мнение.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
4: Да, так вот, соответственно, возвращаясь к этому самому сюжету, есть три позиции, да. Одна позиция говорит о том, что на самом деле господин Нетаньяху, сделав подобное заявление, он действительно оценивает ситуацию как чрезвычайно серьезную. У него уже есть, скажем так, не просто те, которые поддерживали в прошлой каденции правительство перемен после выборов в ноябре 2022 года, укрепили свое мнение и даже подтянули колеблющихся избирателей, да, а после 7 октября так вообще уже, да, вот тот самый колеблющийся избиратель уже не в, так сказать, среди электората потенциального правящей коалиции. Но те, которые, в общем, отдрейфовали уже из мягкого, так сказать, то, что называется, электората, да, склонного к поддержке Ликуда и его партнеров, ультраортодоксов и Хардаль, Харидида Телеуме, этих двух партий, Смотрича и Бен-Гвир, вот, ну и затронуло отчасти и твердое электоральное ядро этих партий, в том числе правящей партии Ликуд на сегодняшний день. Причем, что характерно, эти два слоя, они есть как чуть левее, те, которые называются правый центр, Эрдан и Эдельштейн с одной стороны, дальше партия резервистов с другой стороны, остатки каких-то, какие-то остатки, которых уже не знаю, что там от него осталось, партия Бенни Ганца.
3: Деньги, там осталось много денег.
4: О.
3: Кстати, об этом все пишут.
4: Да, о. Да, это много денег и так далее, но, по-моему, такое ощущение, что у него кто у него там во фракции остался? Я не очень понимаю, да?
3: Ну, все равно там деньги есть. Деньги. Это важно для выборов, просто чтобы люди понимали.
4: Это чрезвычайно важно. Это 1 600 000 шекелей на человека.
3: 1 750 000.
4: 750 уже, да? Да. Вот, соответственно. То есть есть какие-то группы, скажем, которые, в общем, все не очень понимают пока, да? Это классический спойлер. Или это, скажем так, та политическая сила, которая сможет изменить баланс между, назовем их, лагерями, да, оппозиционным лагерем и ныне правящей пока еще, или, так сказать, надеющейся продолжить свою карьеру правящей коалиции. Но параллельно с этим пока что ни одна из этих партий не проходит по опросам, в последнем опросам не проходит электоральный барьер. Поэтому у них возникает, так сказать, опять-таки дилемма, у них не так много времени осталось, там где-то 10 дней остается у них, там меньше 2 недель, до того момента, когда можно будет, ну как-то, так сказать, нужно будет определиться. Они вступают в действующие партии, там, там уже партию Айзенкота, НДИ или Единство, то, что называется, да, объединенный список Беннета и Лапида, или они объединяются между собой, и появляется некая такая вот политическая сила, или они, скажем так, снимаются с бегства, господи.
3: Спасаются с бегством из политики.
4: They are stop running, то, что называется, перестают бежать в Кнессет, если перевести так грубо с английского языка этот термин, да, то есть не будут принимать участие в выборах. Но с другой стороны появилось и то, что называется, вот эти вот самые упомянутые тобой три политические силы не появились, а одна появилась заново.
3: Не мной, Нетаньяху.
4: Да.
3: Он их назвал три дуба, а я сказал три тополя на плющихе. Как я культурно и интеллигентно, так сказать, переделал слова примерно.
4: Да, хотя слово «дуб», «алон» в иврите не имеет такого уничижительного значения, но тем не менее. Так вот, соответственно, тут возникает вопрос, опять-таки, будут они представляют угрозу или это очередной спойлер, то, что называется, да? То, что мы говорим, есть такое ощущение, что на самом деле партия «Ноам» и во главе с упомянутым тобой политиком, они...
3: Ави
4: Маозом, да. Ну, Биби удастся его куда-то пристроить, скажем так.
3: Хотя
4: вероятно.
3: Он радикал даже на фоне Смотрича, понимаешь, у них там даже
4: Смотричу,
3: на фоне Смотрич для него левак.
4: Смотричу,
3: чтоб ты понимал.
4: Да, Смотричу, я понимаю. Понимают ли избиратели? Хочется верить, что да. Но правого лагеря, но хочется верить, что да. Скажем так, ну, повесить на Бенгвира, наверное, он сможет, но опять-таки Бенгвиру так по большому счету зачем?
3: Зачем?
4: Да. А Смотричу самому бы выплыть. Ну, опять-таки, и тут возникает вопрос вот в новый проект. Проект Винтера.
3: Да, это очень важный момент.
4: Новый проект Винтера, на какое избирательное поле он рассчитывает? По сути дела, он утаскивает примерно два мандата у Смотрича.
3: И просто стирает Смотрича с шахматной доски.
4: И теперь возникает вопрос. Он стирает Смотрича, но приносит больше мандатов, как если бы было, например, если бы они шли отдельно. Точнее, скажем так, если бы они не утопились вместе, ну, скажем так, чуть-чуть ниже об этом, скажем так, они забирают, он забирает у них два мандата, но зато получает там в пять, например, да? И что они, он с этими мандатами, или там шесть, и что он с ними делает? Приходит к Нетаньяху. Судя по всему, да. Потому что он, во-первых, заявляет о том, что он не вступит ни в какое правительство, если во главе не стоит Нетаньяху. Это при том, что господин Винтер заявил о том, что, так сказать, его проект — это проект людей, которые не замараны 7 октября.
3: Да-да-да, он сказал, что если кто подумал, что после 7 октября все останется как прежде, то этот, кто так подумал, глубоко ошибается, сказал он, но намекнул, что пойдет к Нетаньяху.
4: Нетаньяху, соответственно.
3: Значит, а потому что не разбудили.
4: Да, Нетаньяху ни при чем. Видимо, да? С его точки зрения. И с точки зрения комментаторов, скажу, которые поддерживают подобный подход.
3: Любого непредвзятого человека премьер-министр к этому не имел ни малейшего отношения.
4: Сейчас потому что премьер-министр Израиля никак не руководит и не отвечает ни за какие решения.
3: Вообще, просто должность, просто ни
4: парадная.
3: О чем.
4: Парадная. Управляет всем по-прежнему Deep State.
3: Безусловно. Вот наконец-то мы определились, наконец-то она перестанут писать два левака. Наконец-то. Потому что мы все сказали правильно.
4: Чистую правду. Почитай потом комментарий, скажи, ну, наконец-то, да?
3: Наконец-то, да. Переобулись прямо на лету.
4: Правда выплыла на поверхность.
3: 100%.
4: Да. Так вот, соответственно, опять-таки, если мы посмотрим на его программу, ну, скажем так, тема — это безопасность этих выборов и там призыв харидим, и да, там экономика, и все такое. Про экономику он нам ничего еще не сказал.
3: Нет.
4: Вот. А вот про харидим он нам сказал, что служить должны все, кроме тех, кто изучает Тору.
3: Да.
4: А кто ж там не изучает Тору, объясни мне.
3: Действительно, если надо служить, то да, лучше Тору.
4: Да. Нет, ну, как бы выбор, да? Те, которые не изучают полное время суток.
3: Но тут есть, и тут есть нюанс. Я вот опять же, вот если комментировать комментаторов, мне говорят нюанс. Дело в том, что проблема Смотрича в том, что его электорат... Я не буду сейчас говорить про идеологию, я говорю про героизм. Его электорат проявил себя максимально героически.
4: Вне всякого сомнения, да.
3: Максимально героически. И этот электорат очень не любит фраз, что или Тора, или служба, потому что они говорят, а мы кто? Мы и служим, и учим. И в этой связи, когда Смотрич пошел на поводу у Натаньягу и на поводу у Харидим, пишут комментаторы, что в эту нишу может ворваться Винтер, который скажет, нет-нет-нет, служить должны все.
4: Но пока он нам этого не сказал.
3: Но об этом идут разговоры. Именно поэтому Смотрич его боится. Потому что Винтер сказал, в этом вопросе, например, да, я не подвинусь.
4: Ну и как, так... как ты тогда объясняешь тот факт, что он вполне готов согласиться на цветущий, так сказать, мир Торы? Я, кстати, тоже за цветущий, да, мир Торы, да? Вот. И одновременно, что нужно развести эти два понятия. А главное, нет такой возможности нулевой призыв, как требует ультраортодоксу, и нет такой возможности стопроцентный призыв, как требует Либерман. Нужно вести осторожный, уважительный, длительный, так сказать, процесс договоренностей с ультраортодоксальной
3: общиной. Вчера насчет договоренности, так маленький так спойлер, вчера я записал для «Лысой правды», но сегодня выйдет, для разговора с Юлием Эдельштейном, и он сказал тот вывод, к которому он пришел. Он сказал так: я пришел к выводу, ни один закон, ни один, ни мягкий, ни жесткий, ни кислый, ни сладкий, ни круглый о службе Харидим не может быть, если они будут в коалиции. Я, говорит, думал, что это возможно, это невозможно, категорически заявил Эдельштейн.
4: Но при этом мы имеем два политика, как минимум два, да. Один упомянутый нами Винтер, и другой, который находится, как бы, так сказать, тоже лидер нового проекта политического, так сказать, который там даже может возглавить правительство, если верить опросам общественного мнения.
3: Айзенкот.
4: Да, да, Айзенкот, который, в общем, не имеет проблем быть в коалиции с ультраортодоксами. Соответственно, как выстраивать вот это вот все? Да, ну есть еще и третья модель, говорят комментаторы, да? Третья модель, что не только Смотрич, но и Винтер не пройдет электоральный барьер. Ну ты же знаешь, мы знаем, да, что вначале появляется новый проект, он взлетает, а потом
3: а
4: там происходит...
3: А арабы получат 15 мандатов. Да? В этом случае выиграют арабы. Ну, при всем уважении, они тоже граждане Израиля, и тут никаких вопросов.
4: Значит, и в итоге, так сказать, улетают за электоральный барьер все, и Смотрич, и Винтер, и, так сказать, многие другие, не многие, но те политические проекты, да, которые там балансируют на грани, те же милуимники, то есть резервисты, например, ну и кому будет от этого всем хорошо. Сказать, что это будет очень хорошо оппозиции, не факт. Ну вот, делают выводы эта группа комментаторов. Тогда мы очень близки к этим 60 на 60, да, как в тот момент. И тогда начнется игра. Сейчас идет игра без правил, уж тогда...
3: А поэтому, после того, как пройдет реклама, мы поговорим о вчерашней статье в Маариве, которая меня тоже очень порадовала. Но... после небольшой рекламы мы обсудим и эту тему. А какую тему? Я так и не сказал. Я сказал статью в Маариве. Ждите, друзья, потому что...
4: Интрига после рекламы.
3: Ну, я же любитель сериалов, а в сериалах так только и делают. После рекламы продолжим.
0: Ханин день на Первом радио. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
24: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
25: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
26: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
27: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
28: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики? Всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Жаркое лето в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
8: «Центркар Азур». Дыры Хашива 9.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Реклама.
10: Ханин день на Первом радио.
3: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. И вот вчера в издании «Маариф», издание «Маариф» сообщило, что источники в Ликуде активно обсуждают план создания широкого правительства с ротацией между Нетаньяху и Эйзенкотом, если, ну вот, будет вот эта вот опять система, что называется, да, забуксует, ни у кого не будет 61, причем они хотят, чтобы опять Нетаньяху был первым, и с Эйзенкотом было подписано какое-то такое мощное соглашение, там, я не знаю, там, на уровне, там, я не знаю кого. Ну, потому что история с Бенни Гансом и Нетаньяху, который пообещал и не сделал. Ну, это, конечно, ужасно, да? Человек жизнь прожил в политике, его слову никто вообще не верит тотально. И тут у меня вопрос. Ну, или они хотят, чтобы он дослужился до 28-го года на посту премьера, а потом ушел в президенты. Ну, есть такая... И тогда суд, и все нормально.
4: Нетаньяху.
3: Нетаньяху, да. Но я подумал, что если, это вот большая статья в «Маариве», почитайте, но я подумал, что если Эйзенкот на это пойдет, он лишится избирателей, и он просто будет обнулен, как обнулили Ганса. Мне так, это уже моя интерпретация.
4: Но это уже будет после выборов, а не до.
3: После. Ну... На твой взгляд, вот эта история с дотягиванием Нетаньяху до президентского поста, а потом отправка его на пост президента, когда ему уже будет сколько, 80 лет, ну и, естественно, суд аннулируется и так далее. Насколько эта история тебе кажется хоть немножко похожей на правду? Ну, мы же комментируем комментаторов.
4: Ну, мы с тобой, так сказать, вначале это было на уровне слухов, мы с тобой это даже как-то обсуждали. Uh-huh. Но ты предпочел эту версию не выносить в эфир, потому что, ну, как-то, ну, уж очень как-то вот.
3: Ну, как, вот как-то
4: вот, да, как-то вот, да. Вот. Неделю назад мы с тобой это обсудили в эфире, и ты был решительно против, насколько я помню, да. В процессе нашего разговора ко мне приходили WhatsApp-ы, смс-ки и говорили, вот, правильно, да? Ну, правильно кто? Прав Кричевский или прав ты? Так-то не было не уточнено.
3: Или ты, знаешь, как
4: кто-нибудь
3: это?
4: Прав.
3: Падишах или да, да?
4: Да, но с тех пор, вот именно за эту прошедшую неделю, uh-huh, в прессе действительно появилось много обсуждений на эту тему, которые, в общем-то, были представлены как один из вполне реальных сценариев. Если действительно это такой сценарий, вот то самое широкое правительство, uh-huh, да, то тут возникает несколько вопросов. Твой вопрос, я на него отвечу, но он последний все-таки по значению в данный момент, уж извини.
3: Я знаю первый. Пойдет ли Нетаньяху как лидер Ликуда или лидер Блока?
4: А разница в чем?
3: Здрасте! Лидер Ликуда — это лидер, он представляет свою только партию. А лидер Блока, он представляет Харидим, Бенгвира, Смотрича.
4: Окей, а в чем проблема у Эйзенкота быть в коалиции вместе с Харидим? Ни в чем.
3: И с Бенгвиром?
4: Насчет Бенгвира там сложный вопрос. Но опять-таки ради интересов страны, сам понимаешь.
3: Окей, ради интересов страны, да.
4: Вот. Ну, там, я не знаю, будет добиваться от Нетаньяху, чтобы он не давал Бенгвиру какие-нибудь тяжелые портфели. Ну, это все решается. Короче говоря, это первый момент, да. Второй вопрос, опять же, что там будет потом? после выборов. А потом будет суп с котом, сам понимаешь, да? Ты говоришь о... Ты говоришь, в качестве примера приводишь Бенни Ганса. Ну, Бенни Ганс, после того, как он пошел в коалицию с Ликудом, да, вот эти вот две большие партии, там его и так далее, правительство национального единства, Кахоль-Лаван, Ликуд, там и все вокруг, вместе, там же была, кстати, и партия труда, вот, и так далее. Вот так вообще с Саводой никогда, вот никогда, да.
3: А кто помнит, кроме таких аксакалов, как мы, что лучшим министром обороны, как говорил Нетаньяху в его, так сказать, в его политической жизни, был Эхуд Барак? Это же только аксакалы
4: помнят. Но он не мог про своего командира сказать ничего другого, ну, да, как ты понимаешь.
3: Это сейчас он враг, левак. А тогда был лучшим министром обороны.
4: Ну, а тут, да, ну и так далее. И в этом правительстве
3: национального... Но никому ни слова, это никому не говорит.
4: Нет, не будем. Правительство национального единства было, это объединение. По-моему, тогда это было действительно союз Авода и Мерец, тогда тоже, если я не ошибаюсь. Ну, неважно. Короче, нечто подобное вполне может выросший примерно на той же грядке сделать Айзенкот. Примерно на той же. Ну и давай не будем забывать, что есть такая штука, как тема комиссии по расследованию катастрофы 7 октября. Да. Опять-таки, комиссия, если она будет независимая, она же будет расследовать все.
3: Ой, там будет много вопросов.
4: Не только действия политического руководства, но и военного руководства. И кто у нас был наиболее яркой фигурой военного руководства, связанного с разработкой этой самой концепции? Не вспомнишь?
3: Ну, может быть, и Айзенкот один из них, конечно.
4: Один из моих собеседников на эту тему сказал, ну, они отмажут друг друга, да, я не знаю, так ли это все будет, так ли это все будет, но, скажем так, полностью исключать подобное развитие с подобным сценарием нельзя, да?
3: Расследование в профсоюзах называется «рука руку моет».
4: А, да?
3: Но это расследование, когда вот профсоюз против лидера профсоюзов, это же расследование идет, рука руку моет.
4: Ну да, так оно на самом деле и называется. Ну, смотри, все может быть, как говорится, в этой ситуации.
3: Окей, хорошо, теперь еще один вопрос.
4: Опять-таки, насколько реалистично то или иное, ну, это будет зависеть от конкретной конфигурации расстановки сил после выборов.
3: Хорошо. Премьер-министр на этой неделе выступил с блестящим заявлением, а все заявления Нетаньяху не действительно блестящие, яркие, и их хочется обсуждать. Он заявил, что если оппозиция придет к власти, слушай внимательно.
4: Слушаю.
3: В Израиле появится, или установится фашистский режим, немедленно отключат интернет, запретят концерты, закроют независимые телеканалы, но он имел в виду 14-м, и полностью уничтожат свободу слова. И вот у меня вопрос. На кого это рассчитано? Вот на кого? То есть Биби никогда, ну, прошу прощения, уважаемый премьер-министр, никогда не опускался до вот такой кондовой пропаганды. Это что?
4: Ну, господин Кричевский, ты же прекрасно понимаешь, что когда война и борьба идет без правил, ты любитель спорта, ты спортивный комментатор. Ты знаешь, что есть такие жанры, да? Или это виды
3: не спорта? Так, я говорю по-другому. Есть, что для победы можно... переступить многое, ну, я бы вот, так сказал, в спорте.
4: Видимо, ресурс исчерпан уже полностью, поэтому остается говорить то, что говорить, авось на кого-то повлияет.
3: Фашистский режим, отключат интернет, запретят концерты.
4: Это пропаганда не для людей, имеющих полное среднее образование и выше, понимаешь? Это для людей, имеющих неполное среднее образование, даже если у них есть диплом вуза. Ну, как говорили в Одессе, говорил один мой друг в Одессе, с высшим без среднего тоже сложно.
3: Хорошо, тогда идем дальше.
4: Так вот, и я так понимаю, что в правящей коалиции на сегодняшний день есть опасения не только по отношению к Винтеру там, или правоцентристам, Эдельштейн там, да, и да, так далее, да, и милуимники. Но есть, например, беспокойство по поводу ну, таких партий, как, например, НДИ. Например, да? Либерман ведь четко говорит о том, что, скажем так, у него нет никакой проблемы быть в коалиции с правыми партиями. Он сам правый, да. А то и правее Ликуда. Ну, как считают его сторонники и комментаторы комментаторов, да?
3: Бардуга сказал вчера, извините, потому что у меня есть авторитеты. Не ваш Либерман, знаешь, так себе.
4: Да.
3: А вот Бардуга — другая история. Он сказал так. Ивет, это цитата прямая, да, всегда называя себя правым, всегда работает на левых.
4: Ну, это, ну, если Бардуга, это Лига Ахера, тогда я не могу с ним спорить.
3: Ну, а что, это мой козырный туз, я бросил.
4: Ну, да, да, в известном смысле. Так вот, ну, тут, наверное, господин Бардуга понимает, так сказать, мнения, которые есть в его окружении, или, точнее, он находится в окружении, где высказываются подобные мнения, и понимает, что в оппозиции есть люди, включая упомянутого лидера НДИ, может быть, кто-то еще, да, которые реально могут претендовать на их бейс. Именно вот этого вот самого Ликуда и правых партий. Uh-huh. Не просто правых, да, вот совсем, совсем уже правых, uh-huh, да. Можно говорить что угодно о господине Либермане, но что говорит, то делает. Так, по большому счету, да, в большинстве случаев. Скажем это так. И, видимо, вот это вот опасение, что на разочарованных ликудников или так, мягких ликудников или людей, которые раньше проголосовали за партии коалиции в 2022 году, а сейчас ищут себе новый политический дом, он претендует примерно на то же поле, где находятся все вот эти вот новые проекты.
3: А кто будет Дуче? Что? Ну, если фашистский режим, то должен быть Дуче. Кто?
4: Где?
3: В Израиле.
4: А, где Дуче? Ну, Мансур Аббас, понятно.
3: Хорошо. У нас осталось
4: вне зависимости от того, будет он в коалиции или нет.
3: У нас 4 минуты, но это важный вопрос. Командование ЦАЛЯ предупреждает о попытках политиков неких втянуть армию в превентивные столкновения перед выборами. Они заявили премьер-министру, особенно после истории с Суккотом, который, да, он разбил памятник террористам, да, армия заявила, что у нас были в планах разбивать, уничтожить этот памятник, но как это было сделано, это, конечно, подарок антисемитам мира. Скажи, считаешь ли ты, согласен ли ты с оценкой армии, что есть политические силы в Израиле, которые хотят маленькую победоносную войну или там беспорядки в Иудее и Самарии ради своих личных политических интересов? Это не эта оценка армии. Согласен ли ты с ней, и действительно ли она может кому-то помочь? Я имею в виду, если будет заваруха в Иудее и Самарии, она может кому-то политически помочь.
4: Ну, если считать возможности от 1 до 10, я бы дал 8.
3: Объяснись. У тебя 3 минуты на объяснение.
4: Ну, объяснение понятное, более-менее понятно, что в ситуации, опять-таки, это будет зависеть от того, как пойдет электоральная кампания. Если в электоральной кампании будет намечен перелом, да, и мы будем видеть внутренние и открытые опросы, будут показывать, что оппозиционные партии и те, которые теоретически, вне зависимости от того, что они говорят сегодня, могут к ним примкнуть, если будет видно, что правящая коалиция нынешняя проигрывает в одни ворота, то для них, конечно же,
3: маленькая победоносная
4: война. Опция перенести выборы на какую-то там неопределенную перспективу, это может быть единственным выходом из положения. Это объяснение того, почему это нужно делать. Это вот социалистическое отечество в опасности. Опять же, это цитата, если кто не помнит. Так вот,
3: Левак приводит левацкие цитаты.
4: Ну да, естественно. Тогда это социалистическое отечество в опасности сохранило режим большевиков, как мы помним. Так вот, в данном случае ничего невозможного в этой стране нет.
3: Вот так, да, даже?
4: Вот даже так. Другое дело, опять-таки, мы возвращаемся к тому же самому вопросу, который ты мне задал в начале. В самом начале, да, как, почему и существует параллельный канал, так сказать, вне официальных каналов.
3: Да-да-да.
4: Но есть вот примерно такой же, вот то, что мы называем параллельный канал, да, придержать на случай, если ситуация будет совсем уж неудобной.
3: Охет Таль, один из депутатов от религиозного сионизма, когда увидел ролик с господином Суккотом, который там разбивает этот, опять же, монумент террористам, который должен был уничтожить.
4: В любом случае, да.
3: Да, он сказал, мы решили закончить нашу политическую деятельность самоубийством, а, соответственно, Смотрич поддержал. Вот что означает вот вопрос господина Таля, вот Охеда Таля? Как бы ты его охарактеризовал? А, 30 секунд.
4: Это говорит о том, что на самом деле все понимают о том, что армия является сувереном вот на вот тех самой территории Иудеи и Самарии. И что в данном случае именно это и является столпом юридически обоснованным и так далее, что бы про Израиль там не говорили на эту тему, которая позволяет нам, так сказать, оставляет нам довольно широкий простор для действий. Все еще, если этот столб спилить, да, то мы будем в очень плохой ситуации.
3: Ну что ж, дорогие друзья, очень давайте вместе надеяться на то, что все-таки политики проявят хоть минимальную государственную ответственность и не будут, что называется, пилить столб, на котором мы все с вами сидим. Это имеется в виду слово «закон». Мы должны все сидеть на этом столбе со словом «закон».
4: На платформе, которая поддерживает этот столб.
3: Согласен. Заев Ханин, профессор Барыланского университета, огромное
4: Марк
3: тебе
4: Кричевский,
3: спасибо.
4: Лена
3: Семенова, лайки, подписки, комментарии, репосты на YouTube-канале Первого радио обязательны. Пока.
11: Ханин спасибо. День на Первом радио.
12: Реклама.
13: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
14: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.

0: свое, родное.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
1: Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
9: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
8: Лена Семенова.
10: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Столкновение в районе комплекса Бапор в Кафр-Акабе. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пограничная полиция подтвердила, что два дня назад бойцы открыли огонь по арабам, бросавшим камни в сотрудников сил безопасности во время операции по эвакуации комплекса Бапор в Кафр-Акабе на севере Иерусалима. По данным полиции, в результате стрельбы были ранены 5 подозреваемых. Инцидент произошел во вторник, 25 августа, во время совместной операции МАГАВ, ЦААЛЯ и полиции. Как отмечает МАГАВ, несколько человек находились на крыше одного из зданий и бросали камни в действовавших внизу сотрудников сил безопасности, создавая угрозу их жизни. После этого бойцы МАГАФ открыли по камнеметателям огонь. Арабские источники ранее сообщали о 5 раненых в районе учебного центра Бапор. По данным местных медицинских источников, приведенным палестинскими СМИ, среди раненых был несовершеннолетний, получивший пулевое ранение в плечо. Сообщалось также о журналистах, пострадавших от слезоточивого газа. Операция проводилась в рамках эвакуации учебного центра Бапор, расположенного между Кафр-Акабе и лагерем беженцев Каландия. Сотрудники агентства ООН были выведены с территории комплекса. Бапор осудила действия Израиля, заявив о нарушении неприкосновенности объекта ООН. Израильские власти заявляют, что действуют в соответствии с принятым Кнессетом законом о прекращении деятельности Бапор. На месте комплекса планируется создать образовательный и общественный центр для арабских жителей Кафр-Акабе. Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдур-Рахман Аль-Тани намерен посетить Тегеран для переговоров с иранским руководством. Об этом сообщают иранские СМИ. Официального подтверждения со стороны Дохи пока нет. Судя по публикациям, одной из центральных тем визита станет ситуация в Ормузском проливе и обеспечение свободы судоходства, а также дальнейшие дипломатические контакты на фоне усиления американских санкций против Ирана. Ожидается, что Аль-Тани проведет встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками. В повестке также значится судьба 3 иранских военных пилотов, находящихся в Катаре. В последние недели Тегеран неоднократно требовал от Дохи прояснить их статус и обеспечить доступ к ним иранских представителей. Иранская сторона утверждает, что пилоты ранены и нуждаются в медицинской помощи. Полиция разрешила к публикации имя подозреваемого по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних в интернете. Это Фади Азар, житель центра страны в возрасте около 40 лет. На данный момент установлены более 20 предполагаемых пострадавших. По версии следствия, Азар выдавал себя за 16-летнего подростка в ТикТоке и Инстаграме, используя фотографию другого несовершеннолетнего, и вступал в контакт с девочками от 11 до 15 лет. Полиция подозревает, что он действовал таким образом на протяжении нескольких лет с 2022 по 2025 год и совершал сексуальные преступления в сети. Подозреваемый был освобожден на ограничительных условиях, включая 10 дней домашнего ареста и запрет на 90 дней вступать в контакт с несовершеннолетними и посещать образовательные учреждения. После сбора доказательств дело будет передано в прокуратуру. Речь идет в частности о подозрениях в сексуальных домогательствах.

0: убийствах и развратных действиях. Полиция полагает, что могут существовать и другие пострадавшие, которые пока не обращались за помощью. Всех, кто мог контактировать с Азаром или с использовавшимися им профилями, просят связаться с центром 105. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что Организация Объединенных Наций и гуманитарные партнеры мобилизуют запасы и персонал для оказания помощи жителям Непала, пострадавшим от сильных наводнений. Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. Он отметил, что ООН поддерживает усилия правительства Непала по ликвидации последствий стихийного бедствия. «Я опечален сильными наводнениями в Непале и Китае, которые унесли множество жизней, оставили людей пропавшими без вести и вызвали масштабные разрушения», – написал генсек ООН в соцсети X. По последним данным, в результате наводнений в Непале погибли как минимум 160 человек, еще более 680 числятся пропавшими без вести. Спасательные и поисковые работы продолжаются. Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре страны. По оценкам правительства Непала, потоки воды и грязи разрушили 13 гидроэлектростанций и около 40 километров дорог. Кроме того, были смыты около 200 грузовиков и 19 мостов, что осложнило доставку помощи в пострадавшие районы. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что предупреждение о купании на пляже Кирьят-Хаим снято после получения нормальных результатов повторных анализов качества морской воды. При этом на пляже Бат-Галим в Хайфе предупреждение остается в силе до нового распоряжения из-за аномальных микробиологических показателей. Минздрав напоминает, что купаться следует только на официально разрешенных пляжах. И о погоде. В ближайшие дни сохранится преимущественно ясная и жаркая погода. На побережье влажность останется высокой, из-за чего жара будет ощущаться сильнее. В горных районах и во внутренних долинах температура может заметно превышать сезонные значения. Метеорологи рекомендуют в часы максимальной жары ограничить продолжительное пребывание на солнце, избегать чрезмерных физических нагрузок и пить достаточное количество воды. В Иерусалиме сегодня 33 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 43. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.
1: Время любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

10 часов и 9 минут на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Да, это время Романовой на Первом. И да, до полудня здесь среди вас я это время проведу и, разумеется, надеюсь на то, что оно будет легким. Легким, интересным, музыкальным для вас в первую очередь. Всем традиционная салют.

0: Реклама.
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
10: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
9: Светлана Карабут.
11: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: В филиале МАДА «Наймания промзон Ришон Лицион» 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные, свежие, 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр «Старый Амстердам» и «Бри» 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. «Альталена 3» Ришон Лицион работает в субботу.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: В новом филиале Madonna & Mania Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
2: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Madonna & Mania, Мидхаммели Коэн 21, напротив Академического колледжа.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть в

0: увековечил своих котов в виде татуировки.
1: Меня действительно зовут Андрей Эйнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
0: Андрей Эйнштейн.
2: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: МИД Израиля заявил о поддержке народа Непала. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр иностранных дел Гедеон Сар, комментируя наводнение в северном Непале и Тибете, выразил поддержку народу Непала, столкнувшемуся с разрушительным наводнением и трагической гибелью людей. «Мои искренние соболезнования семьям, потерявшим близких. Израиль выражает полную солидарность с правительством и народом Непала и молится за безопасность и здоровье всех пострадавших», — сказал Сар. Как сообщалось ранее, число жертв наводнения в районе достигло по меньшей мере 165 человек, почти 1500 числятся пропавшими без вести. Среди пропавших не менее 800 иностранных граждан, более чем из двух десятков стран, в том числе по меньшей мере один израильтянин. Спасатели предупреждают, что число погибших, скорее всего, существенно возрастет. Цали Шабак сообщают о ликвидации двух боевиков Хамаса, участвовавших в нападении на базу Рейм во время резни 7 октября. В воскресенье, 23 августа, в районе Хан-Юниса был ликвидирован Хазам Муса, боевик подразделения Нукба военного крыла Хамаса. По данным израильских сил безопасности, он участвовал в нападении на Рейм 7 октября. В минувший понедельник Цали Шабак нанесли еще один удар в районе Хан-Юниса, в результате которого был ликвидирован Разак Сахиль Сулейман Абу Шахма. Он также входил в Нукбу, участвовал в нападении на Рейм. И, по данным израильской стороны, ранее служил телохранителем лидера Хамаса Яхья Синуара. На одной из официальных страниц Цали в Инстаграме было опубликовано видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В ролике молодой мужчина, одетый в военную форму, дает советы ультраортодоксальным уклонистам от службы, вылетающим из Израиля, как избежать ареста в аэропорту Бен-Гурион. Позже видео было удалено. В видео персонаж предлагает харидим прийти с повесткой, полученной в военкомате, предоставить свои личные данные, а затем легально покинуть страну, не опасаясь задержания в аэропорту. Вскоре после публикации ролика началась критика, и Цали удалил его через несколько часов. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву для того, чтобы предостеречь российские власти от нападения на страны НАТО и, в частности, на Эстонию, Латвию и Литву, сообщает Wall Street Journal и Politico со ссылкой на источники. С кем именно встречался Рэдклифф, издания не уточняют. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любой эскалации против стран Балтии, рассказал один из собеседников Politico. Источник Politico сообщил, что Рэдклифф также призвал Кремль сократить военную и экономическую поддержку Ирана. Антикоррупционный суд Армении вынес постановление об аресте бывшего президента Роберта Качаряна по обвинениям в отмывании денег, взяточничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением. В рамках расследования были задержаны 6 человек, в том числе сын Качаряна. Срок ареста бывшего президента, который сохраняет политическое влияние, будучи одним из лидеров оппозиции, 60 суток. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной. Днем в Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Эйлате 42. До полудня на первом время Романовой. Развитие событий в следующем часе.
0: Время мечтать.

0: Реклама. Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
4: Голоса Первого радио.
5: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
6: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
5: Евгений Забежинский.
7: Первому радио 25 лет.

0: Реклама. В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Мидхамали Коэн 21. Напротив академического колледжа.
1: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

11:52 на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром, с этой недели расстаюсь для того, чтобы на следующей, ровно в 10 воскресенья, оказаться здесь, в этой студии, вновь поприветствовать вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Отличных выходных вам и традиционное, мое любимое, салют!

0: Время Романовой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
0: Реклама.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Жаркое лето в «Центр Кар».
11: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
10: «Центр Кар Азур».
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
12: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль обсуждает возможность удалить представителей Великобритании и Германии из штаба по Газе. Подробнее через несколько секунд. В стране полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израиль рассматривает возможность выдворить представителей Великобритании из военно-гражданского координационного штаба по сектору Газа, расположенного в Кирьят-Гате. Об этом сообщает Вайнет со ссылкой на Financial Times. По словам нескольких осведомленных источников, Израиль рассматривает этот шаг как ответ на критику политики премьера Нетаньяху в Иудее и Самарии. Источники утверждают, что в последние недели правительство Израиля обсуждало исключение Великобритании из штаба. Аналогичные меры рассматриваются также в отношении Италии и Германии. Напомню, что на этой неделе министр иностранных дел Гедеон Сар объявил об исключении штаба представителей Нидерландов. Он объяснил это серией антиизраильских шагов правительства этой страны. Решение было согласовано с Бениамином Нетаньяху. МИД Израиля, комментируя ситуацию с израильтянином в возрасте около 60 лет, который пропал в Непале, сообщил, консульство Израиля в Пекине и отдел МИД по делам израильтян за границей находятся в постоянном контакте с семьей пропавшего и оказывают помощь всеми имеющимися средствами в усилиях по его поиску. Израильтянин отправился на гору Кайлас в составе организованной группы. Вчера утром, когда началось наводнение, он прибыл на пограничный переход между Тибетом и Непалом и, по всей видимости, пересек границу вместе с группой из 70 иностранных туристов. Как сообщалось ранее, число жертв наводнения в районе достигло по меньшей мере 165 человек. Почти 1500 числятся пропавшими без вести. Среди пропавших не менее 800 иностранных граждан. Источники в Газе сообщают, что беспилотник Цали атаковал цель в районе Шати на западе города Газа. В больницу Шифа доставлен один убитый. Местные источники сообщают, что беспилотник атаковал цель на крыше кафе «Ибн», принадлежащего семье Ар-Аракаи. По некоторым данным, ликвидирован Билаль Аль-Аракаи, командир военного крыла Хамаса. Цаль пока не комментирует эту информацию. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву для того, чтобы предостеречь российские власти от нападения на страны НАТО и, в частности, на Эстонию, Латвию и Литву, сообщает Wall Street Journal и Politico со ссылкой на источники. С кем именно встречался Рэдклифф, издания не уточняют. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любой эскалации против стран Балтии, сказал один из собеседников Politico. Источник сообщил также, что Рэдклифф призвал Кремль сократить военную и экономическую поддержку Ирана. Директор ЦРУ посетил Москву с неанонсированным визитом в минувший вторник. В тот же день он вылетел обратно. Президент Сирии Ахмад аш-Шара побывал в одном из кафе Дамаска и расплатился кредитной карточкой Visa. Это достаточно тривиальное действие вызвало значительный резонанс как в самой Сирии, так и в мире. После начала в 2011 году гражданской войны против Сирии были введены санкции, лишившие ее доступа к международной финансовой системе. Несколько дней назад администрация США приняла решение об их отмене. Впервые за 15 лет в стране можно пользоваться кредитками. Турецкое агентство Андалу отмечает символичность действия, подчеркивало и то, что аш-Шара взял с собой главу Центробанка Саффата Раслана. Целевая аудитория видео не только сирийцы, но и потенциальные иностранные туристы. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Джо Кокер перепел песню, по-своему перепел песню Боба Марли «Could You Be Loved». И эта композиция открыла сегодняшний выпуск программы PM. Добрый день всем, кто с первым радио 89.1 FM. 27 августа, Йом-Хамиши, четверг. Что можно сказать про сегодняшний день? Ну, для многих последний рабочий день недели. Я тут на днях спорил, не то чтобы спорил, но доказывал ученице 4 класса, который идет 4 класс, что начало учебного года не в Йом Ришон, а в Йом Шлиши. Потому что понятно, что кажется, Йом Ришон ли Лимудим. Йом Ришон ли Лимудим — это Йом Ришон ли Септембр, а валь Йом Шлиши Шель Шавуо. Не запутайтесь в этих всех числах, перечислениях и названиях, господа. Поэтому я не могу сказать, что сегодня последний рабочий день лета, потому что будет еще два дня, 30 и 31, понедельник и воскресенье на следующей неделе. Но этой неделе, да, последний, и последний день программы PM на этой неделе, в начале которой я приветствую всех наших радиослушателей. У нас, кроме этого, еще какой? 14-й, Юдалет, 14-й день месяца Илюль в еврейском летоисчислении. Программа PM отправляется в свое двухчасовое путешествие, из которых уже почти 10 минут прошло. И поэтому мы с вами должны за эти час 50 успеть многое. В смысле, сказать друг другу все, что вы думаете по тому иному, или третьему, или четвертому, или пятому поводу. Что вас радует, что вас огорчает. Поделиться какими-то мыслями, соображениями. Может быть, у вас есть какие-то вопросы общего характера, на которые я мог бы ответить. На узко-специально ответить не смогу, точно знаю. Ну, в общем, господа, как обычно, давайте общаться. В этот день, 27 августа 26 года. Лето, которое заканчивается, как вы понимаете, календарное. Природное лето в наших краях будет длиться еще месяц с лишним. Температура воды в Средиземном море сколько? Говорили, нет? 30 градусов. 30 градусов. То есть захочешь охладиться — фиг тебе. Она такая же, как и в воздухе, температура почти. Ну ладно, значит, я напоминаю, что у нас есть два канала связи, господа и дамы. Первая — страница программы PM в Фейсбуке. Там можно писать сообщения для эфира в разделе «Мессенджер», который для личных сообщений. И, как обычно, наш номер в WhatsApp 054-20-70-800, который позволяет вам с легкостью отправить сообщение нам в эфир, как текстовое, так и голосовое, не забывая о наших правилах. Простых и элементарных. Прежде всего, подписываться в текстовом, представляться в голосовом сообщении. Следить за хронометражем ваших голосовых сообщений. Что еще? Что еще? Загадку я вам загадаю в следующем часе, как обычно. Без этого никуда. Ну, все остальное по ходу дела. Программа PM до 14, потом детали. А Марьяна здесь у нас беленькая? А где будет? Мы не знаем, потому что она же как бы соучастница программы «Детали» и программы «Прямой ответ». Она обычно анонсирует своих гостей. Ну, если мы ее найдем, она проанонсирует и вечернего гостя в программе «Прямой ответ» сегодня. А пока поехали.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это «Зиверт Газ», так называется ее песня. До нее был Влад Соколовский в нашем эфире. После них, как всегда, наши радиослушатели. Слава сегодня первый. Всем привет. Я не понял, что Биби что, пошутил, предлагая ротацию Азенкоту? А если Азенкот не понимает шуток и пойдет на это под усмешку товарища Ганца? Постарел Биби и стал повторяться. Я понимаю, что он хочет стать президентом и помиловать самого себя. Браво! Он мне сделал день. Всем мирных и веселых выходных. Слушайте, я, видимо, не следил с утра за новостями. Я не знаю, когда это Биби предлагал ротацию Азенкот. Я вообще это с трудом допускаю, что во время предвыборной кампании Нетаньяху как бы предполагает свою непобеду, по крайней мере, и предлагает ротацию. Это как бы нелогично. До 26 октября все политики будут говорить о своей победе. Мелкие партии, большие партии, средние партии. Все будут говорить о большие о победе, а маленькие о том, что они пройдут электоральный барьер, и от них будет зависеть создание правительства. Что, вы, Слава, вы вчера родились, что ли? Или неделю назад приехали в Израиль? Где это вы видели, что Биби предлагал ротацию Азенкот? По мне это как-то нелогично. Хотя, с другой стороны, я вчера предполагал, что у нас метро еще не скоро будут строить. А мне слушатели написали, что его давно копают уже. Это говорит о том, что я всего знать не могу. Уже даже грузовики ездят там по этому метру. Метру. Под землей. Представляете? Так, заклинатель Кураги. Шалом, сладкоголосый, соловей, ведущий радио. Я бы хотел увидеть партию алкоголиков на политической арене Израиля. Мы вообще-то тоже пласт общества и не маленький. Так скажем, посмотрим, сколько нас, какая у нас сила, выборы у парадной. То, что говорит господин ведущий, делите на 3, заклинатель Кураги. Я даже согласен, если будете делите на 6. Делить на 6 то, что я говорю. Я всегда говорил, я высказываю свое мнение, у вас должно быть свое мнение. Заклинатель Кураги, я так понимаю, что вы, сидя на диване, и хотите создать партию алкоголиков. Проинициируйте, зарегистрируйтесь, заплатите несколько десятков тысяч шекелей за регистрацию партии и вперед на выборы. Возможно, вас ждет неожиданный электоральный успех. Разрешите пить на рабочих местах. Там что-нибудь еще для алкоголя, как послабление в налогах, например. Вас поддержат. Народ начнет пить. Скажет, я алкоголик. Так, перехожу в WhatsApp. Игорь. Здравствуйте, Павел. Игорь, который из Германии, постоянно интересуется израильскими делами и всем тем, что связано с нашей страной. Левая общественность американская во главе с 20 киноактерами, в том числе и музыканты Стинг и Саймон, подписали петицию о быстрейшем освобождении Маруана Баргути. Ну, он написал здесь Марготи Баргути, жестокого убийцу, который получил 5 пожизненных заключений. Что происходит? Спрашивает Игорь. Уважаемый Игорь, давайте попробуем рассуждать логически. Муран Баргути сидит не за то, что конкретно он убивал людей, за организацию террористических актов, в результате которых погибло 5 израильтян. Он руководил там организацией, как она называлась, Танзим, по-моему, да, что-то, которая делала теракты и так далее. За это его приговорили к пожизненному заключению. Сидит он с 2002 года. То есть скоро четверть века уже будет, как он сидит в тюрьме. Теперь вы мне скажите. Я лично думаю, что если когда-нибудь Израиль достигнет какого-то соглашения с палестинской автономией, Баргути отпустят из тюрьмы. Я так думаю. Тем более, что это не единственное письмо музыкантов там и актеров, которые потребовали освобождения. Было еще несколько писем. Более того, Трамп говорил на эту тему, что ему там говорили, может быть, рассмотреть этот вопрос в рамках какого-то общего направления переговоров Израиля и палестинцев. И еще одно. Ясер Арафат и его организация ответственна за на 3 порядка больше смертей и жизни израильтян, убитых и его организации. Наши лидеры пожимали ему руку, подписали с ним мирный договор и получили призы Нобелевской премии мира. Ну что вы скажете на это, уважаемый Игорь? Все возможно. Вот что я хочу сказать. Жаль, что такие таланты, как Джо Кокер, редко рождаются и рано уходят. Спасибо, PM, за позитивное начало программы. Счастливчик. Мы сейчас после первого рекламного блока этого часа вспомним еще одного таланта, один талант, который нас покинул на днях. Добрый день, Павел Михайлович. Теперь я буду спать спокойно. Вчера проверил себя в списке участников выборов. Все нормально есть. Теперь даже знаю, куда я пойду с утра в день выборов. Всем хорошего дня и выходных, Виталий Криворожский. Ну, я вчера называл телефон, по которому можно позвонить. Не позвонить, послать смс-сообщение, сообщить номер туда ЦУТа и дату рождения, и вы получите ответ из Центральной избирательной комиссии, что вы зарегистрированы, адрес голосования такой-то, урна, избирательная комната такая-то, и номер там у вас такой-то или что-то. То есть вы, значит, там есть. Имеете право на голосование, должны будете получить скоро открытку, которая приглашает вас на выборы. Добрый день, Павел Михайлович. Меня зовут Марк. В связи с работой я часто нахожусь в движении и слушаю вашу передачу. Я не знаю, конечно, сколько стоит минута времени эфира, но меня умиляет, что вы каждый раз пытаетесь образумить тех людей, которые вас не слушают. Мне действует по вашим правилам. Меня это каждый раз удивляет. Зачем все это надо, если просто можно с ними не общаться и на этом закрыть тему? С уважением, Марк. Марк, я не понял, про что вы. Что, как я могу образумить тех людей, которые вас не слушают? Вы имеете в виду, что я прошу там не нарушать какие-то наши правила? Ну, Марк, я пытаюсь достучаться до каждого человека. Не получается с первого, пытаюсь второй, с третьего, третий, четвертого, пятый, шестой, седьмой. Если человек злостно нарушает наши правила, тогда я грожусь ему административными мерами и иногда очень редко ввожу их в действие. Ну, да, пытаюсь я в надежде на то, что меня все-таки услышит человек, Марк. И трачу на это время. Я считаю, что на это я могу тратить время. На то, чтобы люди соблюдали элементарные правила общения в эфире программы PM и не портили нам атмосферу. Вот и все. В этом состоит моя позиция. Реклама.
1: Реклама. В новом филиале «Маданэй Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Маданэй Мания», Митхам Эликоэн 21, напротив Академического колледжа.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня. Свое родное.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
5: Голоса Первого радио.
6: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
7: Ну какой тут может быть комментарий?
8: Не знаю. Не знаю.
7: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
6: ЗФ Ханин.
9: Первому радио 25 лет.
0: Так, сейчас айтем, посвященный Долли Партон. После него я расскажу, тут у нас, я вижу, появились желающие организовать новую партию. Расскажу о расценках, сколько это будет стоить. Значит, Долли Партон скончалась, по-моему, позавчера, ей было 80 лет. Только совсем недавно, неделю или две недели тому назад, я ставил какую-то песню с ее участием в дуэте и говорил, что ей 80, что она молодец. Она, ну, прошла неделя, она скончалась. Выясняется, что она уже, в общем-то, какое-то время, несколько месяцев тяжело болела, скрывала это от своих поклонников. Долли Партон – королева кантри-музыки, однозначная королева в Соединенных Штатах. Пела одна, пела со многими известными кантри-исполнителями в дуэте, и не только с кантри в дуэте. И говорила, я хочу... У нее была такая... Она была фигуристой, у нее была большая грудь, давайте скажем откровенно, пышные такие волосы, и она говорила, я хочу, чтобы видели, что под моими пышными волосами есть мозг, под моей большой грудью есть сердце, под всем остальным кроется талант мой. И она, в общем-то, была права. Талант, конечно, у нее нельзя было отнять. Но 80 лет она в последнее время появлялась, у нее руки вот на запястье были закрыты какими-то там золотыми накладками, ну, потому что кожа на руках, на пальцах выдает возраст, как вы понимаете. Мы это знаем, и женщины это знают. Но, в конце концов, 80 лет. Сегодня это как не очень такой возраст, в который умирают люди, но у каждого своя генетика, скажем так. Доли скончалась. Я сегодня в программе хочу посвятить ей два айтема. Первый сейчас. Я хочу, чтобы мы с вами послушали песню, которую она исполнила в оригинале, которая стала гораздо более известной, естественно, в исполнении Уитни Хьюстон. Но Долли исполнила ее первой, и когда она ее представляла в какой-то телевизионной программе, она сказала, я хочу посвятить это одному специальному человеку в моей жизни. Одному особенному человеку в моей жизни, не сказав, кто это. Ну, мне кажется, у большинства женщин есть какой-то особенный человек в их жизни. У некоторых, может быть, не один, но есть. Так должно быть, это нормально. Собственно говоря, так же, как и у мужчин. Давайте послушаем эту композицию в исполнении Долли Партон. «I will always love you». Оригинальное исполнение этой композиции.

0: Ну, песня, записанная, скажем так, после расставания, судя по ее тексту. Я желаю тебе, чтобы сбились все твои мечты, чтобы ты нашел свою любовь в этой жизни. Но я всегда буду любить тебя. И надо сказать, что довольно смелый поступок спустя, наверное, лет 30-25 после того, как эта песня была исполнена впервые, совершила Уитни Хьюстон. Она решила перепеть песню королевы американской кантри-мьюзики. Мы говорили, ты, слушай, ну ты хочешь перепеть Долли Партон, ты что? Она говорит, нет, я хочу. И это из фильма «Бодигард», да, «Телохранитель». И песня выстрелила именно в исполнении Уитни Хьюстон, конечно же. Долли Партон, в памяти ее, сейчас был фрагмент нашей программы. Потом мы во втором части о ней еще поговорим чуть-чуть. А пока продолжаем.
1: Первое радио.

0: Так, я вам обещал, тут у нас есть желающие создать новую партию. Надо рассказать, что вам будет это стоить. Господа, я вот тут зашел, поинтересовался. Как создать новую партию? Во-первых, у меня предложение ко всем нашим радиослушателям. Раз уж пошла такая пьянка, разговор про новую партию. Если бы вы создали партию, как бы вы ее назвали? Пришлите мне ваше предложение по поводу названия вашей партии. С учетом ваших особенностей, вашего взгляда на жизнь, на Израиль, на то, что происходит в нашей стране, на политику и так далее, предложите название новой партии. Теперь, сколько денег вам надо понадобиться для того, чтобы партию зарегистрировать? Значит, просто взнос в Центральную избирательную комиссию для того, чтобы вас записали, стоит 2667 шекелей. А, всего, кто-то скажет, всего, я сейчас пойду партию создам. Нет, подождите, я еще не все перечислил. Теперь ситуация такая. Я в обзоре газет иногда рассказываю, что там сейчас появляются постоянно объявления Министерства юстиции о том, что зарегистрирована подача заявки на создание новой партии. Такие объявления есть каждую неделю, если не несколько раз в неделю. Значит, как это происходит? Вы создаете, вносите эти 2667. Потом вам говорят: стоп, куда пошел? Ты хочешь, чтобы мы объявление... Даже ты не хочешь. Мы обязаны опубликовать в прессе объявление о создании, о регистрации новой партии. Ну, обязаны. Значит, мы приходим в газету и говорим: вот объявление. Газета говорит: мы вам что тут? Альтруисты, что ли? Добровольцы? Объявление в газете надо оплатить. И поэтому мы, говорят вам, то ли в ЦИК, то ли в Минюсте, должны оплатить это объявление. Сколько, говорите вы? Они вам отвечают: 35 тысяч. А 32 сойдет, говорите вы? Говорят, нет. Стандарт 35 тысяч шекелей за опубликование объявления о регистрации вашей партии в прессе. Ну ладно, говорите вы. Потом он говорит: стоп, стоп, куда пошел? Ты должен подать нам список из 100 человек, которые подписаны о том, что они хотят быть членами твоей партии, с подписями и с их данными. И их данные должны быть подтверждены адвокатом. Как вы думаете, адвокат будет для вас это делать бесплатно? То есть я говорю, что примерно 1050 надо рассчитывать. Поэтому предлагаю пока бесплатно прислать мне варианты названия ваших партий. А потом думать, стоит ли вам тратить 50 тысяч на это дело, или лучше просто пройти проголосовать 27 октября. Так, теперь по поводу... вот кто-то мне написал, давайте я почитаю сообщение. Дринка спросил... Повторите, пожалуйста, где записываются в партию алкоголиков? Это первый вопрос. И второй вопрос: если я не профессионал, а любитель, то меня возьмут. Всем удачного окончания недели. Дринка, я не организовываю партию, не знаю. Записывается, у нас предложил, по-моему, заклинатель Кураги, вам к нему. Ну и поделитесь с ним расходы. Договоритесь, как делить с ним расходы на регистрацию для начала новой партии. А потом уже на рекламу новой партии уже я вообще не знаю, сколько надо будет денег вам потратить. Биби предлагала Зинкоту, это было вчера по 9 каналу в новостях, это Слава 2 написал. Значит, так как для меня это нелогичная вещь, я стал искать, и вот что я нашел. Газета, по-моему, Маариф написала, что в Ликуде допускает возможность, что никакая группа, коалиция или оппозиция не наберет 61 мандат. И опросы нам сегодня показывают, что у оппозиции без арабских партий нет 61 мандата. Пока на Хон-Ля-Йом на 27 августа. И поэтому там проверяют возможность создания ротации между Нетаньяху и Эзенкотом. Официально Биби этого не предлагал. Там проверяют возможность. И выпустили эту проверку этой возможности в СМИ, чтобы мы говорили, что Биби предложил ротацию Азинкоту. Нет, не будет этого. Не будет Биби предлагать ротацию Азинкоту до выборов. Возможность такую они проверяют, и зачем-то они об этом сообщили. Видимо, это у них там такие интересы есть. Ганс однажды вступил в такой договор с Нетаньяху, как вы помните. И мы, наверное, помните, чем это кончилось. Идем дальше. Добрый день, Павел. Вы напрасно наехали на Славу тем, что он не вчера родился. По новостям, переданным вчера на вашей радиостанции, сообщили, что в случае значительных изменений в выводах в сторону Азинкота, Нетаньяху согласен принять решение о ротации при объединении с партией Азинкота. Виктор, я только что сказал, что вы немного искажаете ситуацию. Не может быть такого. Там проверяют возможность предложить, есть ли и так далее. Виктор Печатник. Потому что это перед выборами заявить о том, что я предлагаю ротацию один год, это называется выстрелить себе в ногу. Это ты уже заранее признаешь свое поражение. Эйн даваркозе, лё хольёт даваркозе. Извини, что я перешел на китайский. В смысле, на иврит. Сегодня 130 лет со дня рождения Фаины Раневской. Уже одно упоминание ее имени вызывает улыбку и радость. Браво, мисс Остроумия. Любовь и восхищение. Аплодисменты от меня и всех присоединяющихся. Написал нам Рафи. Окей. Я смотрю на время. Сейчас время второго рекламного блока. У меня есть еще сообщение, господа, пишите. Сегодня четверг. Мы обычно в четверг общаемся активно. Но активно в том смысле, что присылать сообщение надо до полвторого, а не после половины второго. Так что вперед. Где там беленькая? Давайте ее найдем сейчас.
1: Реклама.
0: Где она? Беленькая, где тут? Давайте.
2: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф Абухари, шеф Абухари. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
11: Библиотека PM.
12: Не то важно, что с тобой происходит, а то, как ты на это реагируешь. Эпиктет.

0: Ностальгия каналья. Интересно, как это перевести на русский язык. Приятная ностальгия, свойственная любому человеку. Альбана и Рамина были в нашем эфире. Нет, без Рамины. Только Альбана, Каризи. Так. Я сейчас думаю, можно ли сравнить с пением Альбана выступление Марианы Беленькой. Потом решил, что лучше не надо. Мы просто будем говорить своими голосами. Марьяна, привет.
1: Привет. А ты кому хотел просить, Альбана или мне?
0: Ну, вы в разных сферах, как бы. Он поет, а ты как бы говоришь.
1: Вот чего петь я не умею.
0: Итак, Марьяна появляется, я ее приглашаю, она обычно соглашается, когда может физически присутствовать здесь, проанонсировать свои вечерние программы «Прямой ответ», который выходит по понедельникам и четвергам. У нас в эфире, потом остаются в Ютубе. Ну, рассказывай сама, кто сегодня гость?
1: Давай начну сегодня, но я еще хочу сказать про понедельник. Сегодня
0: который был или который будет?
1: Был.
0: Так.
1: Сегодня, четверг, вечером в прямом эфире у нас Михаил Крутихин. Я думаю, представлять не надо, все прекрасно знают,
0: напомни,
1: любят.
0: Напомнить,
1: хорошо,
0: надо напомнить.
1: Востоковед, иронист, арабист, еще разбирается в экономических вопросах. Поговорим про экономическое давление на Иран, что происходит там, что происходит в Армузе, что происходит в Красном море. В общем, обо всем этом поговорим. Приходите задавать вопросы. Передача, напомню, еще раз идет в прямом эфире. Вопросы нужно задавать в YouTube-канале нашего Первого радио. Будет анонс передачи. И вот когда она начнется, вы можете в чатике писать вопросы. Хочу еще сказать про понедельник, который был, потому что была очень интересная, на мой взгляд, передача на редкую тему. Мы говорили про Германию, про партию «Альтернатива для Германии», праворадикальную партию, которая может в сентябре впервые победить на выборах земельных в Германии.
0: В одной из земель.
1: В одной из, да, в одной из земель, но там скоро выборы еще в одной. И, в принципе, они начинают марш уже на такой федеральный уровень. У них, в принципе, и так они крупнейшая оппозиционная партия на федеральном уровне. И вообще очень интересно вот радикальность, как консерваторы становятся радикалами, куда идет Германия. Процессы, свойственные не только Германии, кажется, и не только Европе, скажем так. Поэтому стоит послушать, если вы пропустили, на YouTube-канале Первого радио Дмитрий Стратиевский. Мне было очень интересно. Не знаю, как остальным, но мне было интересно.
0: Скажи, где ты их вылавливаешь, этих всех интересных людей? Это же не так просто поймать человека для интервью, для вот, часового интервью.
1: Да, для часового очень сложно. Есть спикеры, которые часто соглашаются, есть те, кого нужно ловить, есть, которые раз согласились и больше нет. Ну вот, по-разному происходит, но пытаемся. Я, Катя, Даша, все пытаемся.
0: А завтра что нас ожидает?
1: А завтра нас ожидает, как всегда, на YouTube-канале Первого радио обзор арабских СМИ, который я сейчас побегу записывать и готовить. В 8 утра он у вас будет уже ждать на нашем YouTube в пятницу, как
0: обычно. Скажи что-нибудь интересное из обзора. Или ты еще не знаешь?
1: Это, ну, я знаю темы.
0: Спойлер какой-нибудь.
1: Да, темы, опять же, про иранские санкции поговорим. Поговорим, возможно, про Ливан еще не уверена. И очень много про Сирию, потому что там тоже эпохальные события произошли. Сирия вынесена из списка террористов США. Плюс, самое интересное, официально распущены сирийские демократические силы. Это крупнейшие курдские формирования. Ну, там не только курдские, но курды большинство, которые много лет удерживали северо-восток Сирии. Потом, ну, не то что воевали, были отдельно от Асада, воевали с теми силами, которые сейчас представляют сирийскую власть. В общем, в Сирии происходят очень глобальные перемены, история вершится на наших глазах.
0: По поводу Сирии, вот у нас в новостях была информация, что Ашара, да, президент, совершил такой простой, но очень классный пиар-ход. Он пошел в какой-то там магазин или что-то, фалафельный хумус, и расплатился кредитной карточкой, визой. То есть показав, что сняты санкции, виза работает в нашей стране, приезжайте, уважаемые туристы.
1: Да, я помню, как виза накрылась в Сирии, это вот 11-й год, как перестали работать карточки, как это было неудобно и как это было кошмарно. И, собственно, с карточки это не только туристы, это то, что многие сирийцы смогут переводить проще своим родным деньги, а до сих пор, ну, переводили, пользуясь, знаешь, такой арабско-исламская почта, когда через... Ты отдаешь деньги в Москве,
0: почему-то, да.
1: Ну, а мы знаем, по еврейской площади тоже это так, а тебе отдают в Сирии, и, в общем, вот так вот и происходило. И
0: я знаю, что, раз уж мы говорим, я обратил внимание еще на одно изменение, которое происходит с нашими соседями. Ливан. Вот в Ливане, ты должна это знать, но я слушателям скажу, приняли два закона вроде бы, можно назвать законы. Первое, это амнистия семьям воинов Цадаля, которые воевали против Хизбаллы, и часть из них, там около 3000 человек, живет в Израиле, и семьи, по крайней мере, могут возвращаться туда, в Ливан. И второе, Ливан принял решение, подожди, какое второе это решение это было? А, об отмене смертной казни. Все это, несмотря на сопротивление Хизбаллы в том или ином и во втором случае.
1: Ну, там с Хизбаллой было, они требовали немножко другой закон, там еще амнистия, они хотели своих провести через амнистию. Там амнистия была не только Цадалю, там многим, кто воевал, это было уже несколько недель назад, да. Были такие законы, то есть не ради Цадаля, но гражданская война.
0: Но Ливан Цадальные семьи тоже попадают, скажем так,
1: насколько я помню, да, я не могу сказать, что об этом писали прямо очень громко в те дни, когда это проводилось, но надо посмотреть, что там происходит.
0: Но в любом случае в Ливане отменяют смертную казнь, в Израиле вводят смертную казнь.
1: Ну, каждому свое, как говорится.
0: Я прочитал замечательную фразу вот в обзоре газет, что один, по-моему, из ливанских деятелей сказал, что изменения вообще на Ближнем Востоке и в нашей стране идут по лестнице, по ступеньке, а не на лифте происходят. То есть постепенно эволюция какая-то есть.
1: Ну, может быть, лифт и не нужен. Иногда очень потом больно падать обратно.
0: Да, совершенно верно. Так, Марьяна все рассказала, все проанонсировала. Идет, готовится к программе «Детали» с вот этим самым вот с Кричевским Марком. В 2 часа итоги недели они вдвоем подведут. Марьяна, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Бай-бай.
2: Первое радио 89.1 FM. Yeah.

0: Это лирика, его новая песня «Аутентичная». В этом часе у меня одна минута сообщения от Славы. Но вы же, Павел Михайлович, допускаете высказывание, что Биби — это Ликут, а Ликут — это Биби. Поэтому, когда говорят, что в Ликуте проверяют, значит, Биби проверяет. Значит, уважаемый Слава, давайте мы договоримся с вами и со всеми. Все действия политиков сегодня идут в контексте предвыборной кампании. Все действия политиков. Поэтому, если в Ликуте проверяют и решили возможным выпустить это в эфир, то есть в прессу, значит, с какой-то предвыборной целью. Но если в Ликуде проверяют, что в случае, если ни один блок не наберет, это не значит, что Биби предложил, как написали некоторые сегодня, ротацию Азенкоту. Это разные вещи. И, как говорится, почувствуйте между ними разницу. Все? В этом часе? Да, все. Больше времени нет, есть еще сообщения, но это уже в следующем часе нашего эфира.
1: Реклама.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
6: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
11: Жаркое лето в Центр Кар.
12: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
11: Центр Кар Азур.
12: Дерех Ашива 9.
1: Реклама. Новости.
13: Министр обороны КАЦ призвал наш генштаб лишить прав смещенного главного военного.

Процедуры в рамках военных полномочий против смещенного с должности главного военного прокурора Ифат Томер Ярушальми и немедленно принять меры по ограничению ее прав. В своем обращении КАЦ подчеркивает, что это необходимо сделать, поскольку она сфабриковала кровавый навет против солдат Цаля в защиту террористов из Нухбы и признала совершение тяжких уголовных преступлений, а также не принимать никаких решений, которые могли бы облегчить ее положение. Министр обороны отметил серьезность действий, приписываемых Томер Ярушальми, и заявил, что совершенные ею преступления являются одними из самых серьезных в истории ЦАЛЯ. КАЦ также добавил, то, что дело против военнослужащих по делу СД Тейман было прекращено новым главным военным прокурором, было важным и необходимым шагом, однако этого недостаточно. Министр иностранных дел Гедеон Саар, комментируя наводнение в Северном Непале и Тибете, выразил поддержку народу Непала, столкнувшемуся с разрушительным наводнением и трагической гибелью людей. «Мои искренние соболезнования семьям, потерявшим близких. Израиль выражает полную солидарность с правительством и народом Непала и молится за безопасность и здоровье всех пострадавших», — сказал Саар. Как сообщалось ранее, число жертв наводнения в районе достигло по меньшей мере 165 человек. Почти 1500 числятся пропавшими без вести. Среди пропавших не менее 800 иностранных граждан, более чем из двух десятков стран, в том числе по меньшей мере один израильтянин. Спасатели предупреждают, что число погибших, скорее всего, существенно возрастет. Комплекс ПВО «Патриот», которым управляют греческие военнослужащие, перехватил рой беспилотников, летевший в направлении саудовского города Янбо, в котором расположены нефтеперерабатывающие заводы и топливные терминалы. Об этом агентству Рейтер сообщили источники в сфере безопасности, отметив, что греческий зенитно-ракетный комплекс активируется уже в третий раз с начала войны с Ираном. Один из источников заявил, батарея действовала в сотрудничестве с системами ПВО Саудовской Аравии. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил от премьера Израиля Бениамина Нетаньяху послание с теплыми поздравлениями украинскому народу по случаю Дня независимости. «Наши страны тесно связаны, прежде всего это связь наших народов, но это еще и экономические, культурные и другие связи. Мы были очень рады услышать о стремлении Израиля к их расширению. Мы намерены продолжить плодотворную работу, направленную на обеспечение безопасности», — написал Зеленский. В письме, текст которого приводит украинский президент, Нетаньяху дает высокую оценку успеха Украины в отстаивании своего суверенитета, говорит об исторических связях двух стран и выражает надежду на совместную работу по их расширению и сближению Израиля и Украины. С 1 сентября в Израиле заметно подешевеет бензин. Цена литра бензина с октановым числом 95 снизится примерно на 25 огород, до 7 шекелей 84 огород за литр. Такую оценку аналитиков приводит сегодня издание Wired. Ожидаемое снижение связано с ослаблением напряженности между Ираном и США. Окончательная цена будет рассчитана с учетом стоимости нефти и курса доллара и объявлена в воскресенье 30 августа. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной. В Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Эйлате 42. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

0: Свободен, как птица. Free as a bird. Это был Джон Леннон. С этой композицией открыл вторую часть программы PM. Ну, как всегда, я говорю, что это последняя часть на этой неделе. Это я пытаюсь подтолкнуть и поощрить тех, кто раздумает, написать что-нибудь или не написать. В следующий раз, вы знаете, в четверг, я говорю, сможете написать только через трое суток в воскресенье. Поэтому, если есть что, чем поделиться, господа, то вперед. Пусть вас ничто не останавливает. Или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправляйте сообщение на номер 054 в WhatsApp 054 20 70 800. У вас на это осталось еще 20 с небольшим минут. С небольшим хвостиком. Минут. 054 20 70 800. Так. Читаю сообщение. А, кстати, по поводу новостей. Значит, смотрите. Исраэль Кац предлагает нашей армии еще сильнее наказать Томера Иерушалми, вот эту нашу бывшую военную прокуроршу. Армия уже приняла какие-то меры в отношении ее, что-то там она у нее понизила то ли в должности, или еще что-то там сделала. А потом сказала, дальше мы принимать ничего не можем, никаких действий, потому что нет решения суда ее вине. А Исраэлю Кацу это не важно, что нет решения суда по ее вине. Он говорит, давайте еще ее накажем быстренько. Подождите, но суд же есть в стране. Суд должен признать ее виновным. И тогда ее накажут еще. Лишат там, черт знает чего, ее лишат. А Исраэль Кац, это не важно. До решения суда давайте наказывать людей. А если бы я ему спросил, уважаемый министр обороны, у нас есть сейчас суд идет над одним вашим руководителем. Может быть, тоже его накажем до окончания решения суда? Он скажет, нет, это другое. Это другое, вы не понимаете. Так, я уже как-то писал, пишет нам сержант. Это теперь я начинаю читать ваше сообщение. Что мой папа ярый антисоветчик. Там, вдруг, в 2014 году, к удивлению многих наших родственников, резко развернулся в сторону России, поддержав сначала аннексию Крыма, а потом в феврале 22 года и начало войны против Украины. Так как у меня полностью противоположная позиция по этому вопросу, мы решили на эту тему с ним не разговаривать, но чтобы не ругаться. Но тут через 4 года он стал менять свою позицию. Не то чтобы встал на сторону Украины против России, но стал высказываться более нейтрально. И вот вчера он мне говорит, а ты знаешь, я уже не понимаю, для чего нужна эта война. Гибнут люди с обеих сторон. Пора все это заканчивать. Ключевое слово здесь «уже». Уже не понимаю. Но я его спросил, мол, а что ты раньше-то понимал, для чего это нужно было? Раньше, да, понимал. Вот такой диалог у нас состоялся с ним, сержант. Сержант, ну вы понимаете, что я вам сейчас скажу. Зачем вы подняли эту тему? Сейчас ну, народ подтянется, только дай повод. Спросите у вашего папы, а что изменилось за эти 4,5 года, что он стал как-то по-другому относиться к этому? Что изменилось? Это 4,5 года войны. Погибли сотни тысяч людей? Это его стало волновать? А десятки тысяч или тысячи его не волновали? Но вы совершенно правильно приняли позицию в семье. Если на этой теме вы не сходитесь, то вы ее не трогаете. Табу, на эту тему не разговаривайте. И нашим радиослушателям я предлагаю на эту тему не поддерживать и не разговаривать. Не надо нам. Так. Значит, Игорь, который начал тему письма за освобождение Маруана Баргути, продолжает ее следующим сообщением. Игорь из Германии, наш радиослушатель. Павел, хотел бы вернуться еще раз к Баргути. Основанием для освобождения они приводят аргумент о жестоком обращении с ним и дополнительно, что его судьба схожа с судьбой Нельсона Манделы, который после всех отсидов стал президентом Южноафриканской Республики. Игорь, ну, смотрите. Ну вот если рассуждать логично, Нельсон Мандела получил пожизненное заключение. Он был руководителем организации, которая называлась «Копье нации». Сказал, что мы поняли, что ненасильственными методами мы не добьемся отмены апартеида и приступили к насильственным действиям, к терактам против военных и правительственных организаций, в которых страдали граждане. Плюс еще много чего. В результате его посадили на пожизненное. А потом... Он стал президентом Южной Африки. Это что же является примером? Я говорю, что то же самое может быть и с Баргути. Сейчас его никто отпускать не будет, понятно. Но если у нас будет какой-то процесс мощный налаживания отношений с палестинцами, то в рамках добровольного какого-то жеста запросто может быть. еще раз, мы Ясеру Арафату пожимали руки, у которого они не по локоть и не по шею, он утонул в крови евреев и его организации, а мы с ним достигли мирного соглашения, Нобелевской премии и так далее. Так что, вполне возможно. Рюдзаки из Украины. Добрый день, Павел и радиослушатели. Что? I will always love you. На самом деле не принадлежит Уитни Хьюстон? Впервые слышу об этом. Я не ее фанат, наверное, поэтому не знал. Ну, наверное, поэтому не знали, да. Это песня Долли Партон. Доброго всем дня. Я водитель автобуса и по роду своей деятельности вожу солдат. Сейчас нахожусь в Хевроне и по четвергам развожу солдат по Ешувим на охрану. Я уже писал, что из-за нехватки солдат рассылает курсантов Бадахат, курса офицеров. Так на этой неделе послали бойцов морфлота. Что дальше? В один из четвергов Ешувим остались без охраны на Шиши, Шаббат, не было солдат. Борис, водитель автобуса. Борис, армия давно кричит, что у нас не хватает солдат. Но имеет в виду, конечно же, ортодоксов, что их надо брать в армию. Они могли бы выполнять какие-то функции, но не при этом правительстве. Как вы понимаете. Вот вы свидетель тому, что солдат не хватает. Партия из рулим. Бутылка виски и все разрулим. Шай. А, это пошли названия партии, как я предлагаю. Из рулим. Израильское разрулим, что ли, да? Шай предложил такую партию. Эдик из Аждода, добрый день. Если бы я вдруг по какой-то мне неизвестной причине решил бы создать твою партию, она называлась бы партия Яд Баадар. Я очень не хочу... Юдалит Баадар. Я очень не хочу повторения таких событий, как разрушение второго храма и расстрел Альталены, когда у нас больше, чем достаточно общих врагов. То есть партия как бы единство, да, которое должно быть. Ну, что-то у нас с единством как-то проблемы какие-то. Скажите, пожалуйста, на вашем радио вообще есть такие, кто будет голосовать за Ликут или хотя бы за Винтера, Миша? Это вопрос риторический. Миша, вы знаете, мы не опрашиваем политические платформы наших сотрудников. Нам как-то все равно. Нас объединяет другое в этой жизни. Любимая работа, которую мы вместе делаем. Никто интересуется. Мы можем где-то в кулуарах побеседовать на какие-то темы. А так, чтобы спрашивать, так, внимание к директору. Быстро скажи, за кого собираешься голосовать. Что? Вон отсюда. Нет, такого у нас нет. Значит, по поводу Винтера, Миша. Скажите, вы можете понять что-нибудь по поводу партии Оффер Винтера? Потому что я запутался. У вас есть время для второго сообщения? Напишите мне. Оффер Винтер регистрирует свою партию. На презентации своей партии. Сказал, что мы не можем допустить, чтобы у власти остались те, кто были у власти 7 октября. Он сказал это. Это недопустимо, и я с ним полностью согласен. Но потом он сказал, обращаясь к Гаде Азенкоту, «Я не согласен с твоей военной доктриной, с твоим подходом, и сделаю все, чтобы ты не смог создать правительство». У меня вопрос, а с кем он хочет создавать правительство тогда? Разъясните мне, пожалуйста, Миша. 7 октября у власти была нынешняя коалиция. Альтернативы ей Гаде Азенкот и нынешняя оппозиция. Ни те, ни другие его не устраивают. Что он собирается делать, Миша? Разъясните мне, не ученому. Я запутался в позиции господина Оффера Винтера. Мне кажется, он сам не понимает. Но это мне так кажется. Вас послушать, так мы скоро в Сирию поедем. Давно хотела Пальмиру посетить, Валентина. Валентина, а вы исключаете такой момент? А я нет. Надо только с Турцией договориться по поводу Сирии. Как-то договориться. И если Ашара и дальше будет делать какие-то шаги, смотрите, исключили из стран, поддерживающих террор, уже пользуются кредитной карточкой визы. Может быть. Но правда, Сирия будет требовать, чтобы мы ушли из голландских... Для начала с той территории, где находится наша армия, которая была захвачена вот за последние там год-два. А потом она захочет решить вопрос с голландскими высотами. А здесь проблема. Стратегическая проблема безопасности. Хотя, как вы знаете, в 90-х годах наши руководители пытались вести какие-то разговоры с сирийским руководством по поводу голландских высот. По-моему, это был Рабин. Что-то там где-то как-то это было и с Нетаньяху, не помню в какой степени. Но что-то, какие-то подвижки в этом плане были. Это не совсем в тему, но вчера вечером говорили про фото. Я хочу спросить, а если птица Феникс пролетит, то фоткаться к ней или от нее? Леонардо да Винчи. Что значит не совсем в тему? Уважаемый Леонардо, у нас нету никакой определенной темы. На любую тему можно писать. Но о чем вы спрашиваете, я не понял. Если птица Феникс пролетит, вы должны будете схватить ее за хвост. Тогда вам повезет. И тогда уже делать с ней селфи. Так, четверг. Аншель.
1: Шалом. Вот и закончился мой прекрасный отпуск в Польше. Больше всего запомнились вечерние прогулки по красавице Варшавы в старом городе. Прекрасные музеи Королевский и Леонардо да Винчи. Великолепные прогулки по набережной Вислы. Посчастливилось увидеть шоу фонтанов. И на закуску огромный водный парк за городом. Знаменитые американские горки и профессиональное шоу в сауне с заходом в снежную комнату. И самое главное, попали под долгожданный дождик и были очень рады.
0: Класс. Второе сообщение.
1: Поздравляю дорогого племянника Рому. С днем его рождения! Желаю крепкого здоровья, веселого, праздничного настроения, исполнения всех твоих желаний, добиться всемирного признания твоего прекрасного творчества. Ты наша семейная гордость. Всем приятных выходных. Все у нас в Израиле будет хорошо. Зай гезунд, а гутер шаббас ликулям. Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Ну, вы видите, что человек излучает оптимизм. Все у нас в Израиле. Все будет хорошо. Единственное, что... У меня вопрос появился. Что это за профессиональное шоу в сауне? Я себе вот представляю, как, что это такое может быть в сауне профессиональное шоу. Вау! Я хочу профессиональное шоу в сауне. Аншель, а вы были в церкви, где хранится сердце Шопена на центральной улице Варшавы? Там есть такая церковь. Так. Ира, вот Биби, вот Шельма. Конечно же, нужно было поздравить народ Украины. Скоро же Рош ха-Шана. Умань! Ира, ну, смотрите, здесь у Биби этого не отнимешь. Скоро Рош ха-Шана, скоро Умань. Это жест в пользу тех, кто поддерживает Украину в нашей стране, а таких очень много. Конечно же. Но почему Шельма? Это совершенно правильный политический ход, вполне легитимный. Не все ходы нашего премьер-министра надо определять как шельмование. Вполне легитимно, правильно сделал. Шалом! Следующее сообщение. На днях Аркадий рассказал историю про наперсточников, которые вернули ему проигранные деньги. Ведущий назвал благородными. Но дело в том, что Аркадий был владельцем кафе в 90-х, то есть был значительной фигурой в мафиозных структурах, а наперсточники были мелкими шавками. Они просто навели справки об Аркадии и решили не рисковать жизнью из-за денег от чародея. Откуда вы знаете, что там наводили справки? Чего вы взяли такие подробности? Чародей. Я чего не знаю, не домысливаю, я не знаю. Потом он прислал два голосовых сообщения. Давайте послушаем.
2: Дополнение. Кстати, я сам был средней руки бизнесменом и всю эту кухню прекрасно понимаю. У меня, например, было два бизнеса. Один из них был уставной капитал 50 миллионов тогдашних рублей. Это 92-й год. Это было 100 минимальных зарплат обычного рабочего. 50 миллионов мой уставной капитал был моей фирме. Всего хорошего, хорошего дня. До свидания.
0: Еще одно сообщение. А, оно пустое, по-моему. 6 секунд.
2: Ой, по-моему, оговорился. 100 тысяч минимальных зарплат. Всего хорошего.
0: И где этот уставной капитал сейчас? Уважаемый чародей, вы у нас бизнесмен. Слушайте, я знаю одну историю, если мы говорим о наперсточнике, которую рассказал мой знакомый, он фокусник из Самары. Он известный здесь, в Израиле. Он возвращался из Афгана, он там служил вместе со своими друзьями. Ну, десантники такие, ребята, можете себе представить. И зашел в Ташкенте, это было. Ташкентцы, Алайский рынок, знаете?
3: Знаем, бывали, да.
0: Знаем, Алайский рынок. И там работали наперсточники. А он фокусник, он их все фокусы знает. И он подошел к ним, стал с ними играть. И стал выигрывать деньги. Выиграл раз, выиграл два, выиграл три, выиграл четыре. В общем, выиграл какую-то сумму, забрал ее и пошел. А наперсточники этого не любят. Но он был с друзьями, они где-то там были недалеко от него. Когда он выходил с Алайского рынка, там к нему подошло эти несколько там наперсочников, двое зажали его в углу и хотели у него деньги изъять. Но к ним подошли его друзья-десантники. Вытащили его оттуда. Сказали, езжай домой, больше из дома не выходи, пока мы из Ташкента не будем уезжать еще. Такая была ситуация с ним. Так, Совшаву Асамеях, Паша, ты меня извини, но твой друган из Дойчленда уже достал лопух. Но если достал, так не надо на него реагировать, лопух. Он задает совершенно легитимные вопросы. Я не знаю, чем он вас достал. Это правительство до выборов хочет побыстрее наказать неугодных ему людей или принять как больше вредных законов, Ольга. Ну, Ольга, законы до выборов принимать уже нельзя. У нас есть такой закон, который запрещает до выборов принимать законы. Но все заявления — это предвыборная пропаганда фактически. Как я уже сказал, под этим углом на них на все и смотрите. Так, привет, ПМ, партия Ган Эден. Лена ждет, всем добра. Вот она создает партию под названием Ган Эден. Это еще одно предложение о создании партии. Давайте вернемся к музыке, тем более, что у нас есть загадка. Значит, Эйдан Хавив, так зовут молодого человека, такая красивая у него лирическая баллада. Эсер Элиф Майл. Ну, майл в смысле миль. Так называется. 10,000 миль.
4: סטלות של פיראט במדורה בחוף פתאום נפל לי רק איתך ואת את מתנה תדי מטורפת אנשים בורחים לדעת תוקעת בסוף הכל בנפש אז לקחתי אבן כתבתי על החול אהבה זה לחולים חולים

0: Уважаемые радиослушатели, сейчас загадка. Я уже говорил, что мы во втором часе еще немножко коснемся Долли Партон, ее жизни, ее творчества. Даже больше жизни, чем творчества в данном случае. Вопрос простой, но он такой на креативное мышление. Извините за слово «креативное». Дело в том, что Долли Партон... Ну, представляете, быть королевой кантри-мьюзик в Соединенных Штатах. Там самые большие деньги зарабатывают исполнители кантри, между прочим, в Америке. Они там, я знаю, мультимиллионеры. То есть у нее тоже было немножко денег. На эти деньги она построила парк развлечений. Мой вопрос к вам с подсказкой. Назвала она этот парк на перезвучке с Голливудом. Как назывался этот парк? Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 0752-891. 0752-891. Там была надпись, по-моему, на входе «I will always love you», песня, которая вот стала ее... Ну, в мире ее визитной карточкой. В Америке ее и так знали. Как назывался этот парк, который она построила на свои денежки в штате, в котором она родилась, и который, в общем-то, является и центром кантри-мьюзик в Америке. Американского шансона, так называемого. Ну, шансон — это мы его называем по перезвучке с французским и русским шансоном, а вообще кантри. Итак, 0752-891. Я смотрю сообщение. Сегодня утром на радио Река я услышал от великого ведущего Габи, что, оказывается, есть предвыборные голубиные опросы. У меня созрел вопрос к вам, как аксакалу журналистки. Есть ли петушиные опросы, заклинатель Куряги? Есть куриные опросы. Петушиные не знаю. И не знаю, что имеется в виду под голубиными опросами. Так, миледи Винтер, леди Винтер, Шарлотта Баксон, баронесса Шеффилд, случайно не родственница нашего Винтера? Спрашивает счастливчик. Слушайте, я не изучал биографию Оффера Винтера, сказать не могу. А что делать родственникам тех, кого убил Баргути, Мандела и теперешний президент Сирии? Как с этим жить, Валентина? Валентина, так же, как и жили родственники тех, кто убила, кого убила организация Ясера Арафата, с которым мы заключили соглашение и так далее. Так, звонки. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Кстати, в Сирии, при чем здесь Ашара? В Сирии отвечает Асад, он там приговорен к смертной казни. Его вряд ли выдаст Москва, но отвечать за эти смерти должен он, а не нынешний президент. Как вас зовут? Здравствуйте.
1: Меня зовут Шай. Здравствуйте.
0: Шай?
1: Да.
0: Слушаем вас, Шай, вы в эфире.
1: Она назвала свой парк Долливуд.
0: Конечно, там Холливуд, а тут Долливуд. В штате Теннесси она построила такой парк.
1: Возле каких-то гор, если не ошибаюсь, горы Грей, что-то такое.
0: Грейс там что-то... ну, что-то где там... Что-то, где
1: деревня...
0: Было что-то. Вы так рассказываете, как будто вы там были.
1: Нет, но я читал...
0: Понятно. Долливуд, конечно, назывался этот парк, Долли Партон. Шай, правильный ответ. Ваша музыкальная заявка.
1: Давайте что-нибудь такое зумерское.
0: Ну?
1: Давайте экспонат.
0: Что-что?
1: Это называется экспонат.
0: Экспонат?
1: Да.
0: Это вот этого самого, как его называют, Ленинграда?
1: Нет, более энергия. Певица зовут Мия Бойко.
0: Так, экспонат. Я просто вас немножко слышно в тумане, поэтому я переспрашиваю. Как зовут певицу? Бойко?
1: Мия Бойко.
0: Мия Бойко, правильно?
1: Да.
0: Экспонат. Все, поищем и найдем, я уверен. И выполним вашу заявку после рекламы. Шай, спасибо вам. Всего доброго и шаббат шалом. Хороших выходных. Всего доброго. Бай-бай.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
9: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
12: Жаркое лето в Center Car.
13: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
12: Center Car Azur. Дерех Хашива 9.
4: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
14: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
2: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
0: Итак, выполняем заявку Шая. Он сказал, что это песня поколения зумеров, для зумеров. В общем, зумеры — это люди, которые родились в конце 90-х и до примерно 2012 года. То есть это люди, которые выросли и сразу окунулись в смартфоны, в планшеты, и с тех пор голову не поднимают, в общем-то. Живут в этом мире. Вот они зумеры. До них были миллениалы. Это те, кто родились с начала 80-х до середины 90-х и прошли тысячелетия. Перешли в третье тысячелетие из второго. Мне интересно, как будут называть людей, поколение, которое будет расти, сейчас оно вот уже рождается, с искусственным интеллектом, с AI. Вот те миллениалы, эти зумеры, а эти... это не выговоришь это слово. Но, наверное, этому поколению тоже дадут какое-то название, потому что это еще раз технологически меняет вообще людей, которые будут общаться с искусственным интеллектом, все через него, создавать музыку с ним, писать песни с ним, я знаю, там спрашивать у него что-то, общаться с ним, разговаривать с ним. И... но это вопрос, наверное, ближайших примерно 10-15 лет. Вот тогда мы узнаем. А пока заявка Шая, как он сказал, для зумеров. Майя или Мия Бойко, «Экспонат», так называется песня.

0: Так, господа, давайте мы еще посмотрим сообщение. В смысле, познакомимся с ними, почитаем. Что вот это, что вот это такое? Я просто смотрю на голосовое и не помню, я его озвучил или нет. Секунду, я его включу. Нет, я тут начал его прослушивать. Обычно я не прослушиваю заранее голосовые. Просто сейчас я не был уверен, что оно было или не было в эфире. Начал слушать, увидел, что не было. И поэтому мы его слушаем теперь уже до конца.
1: Здравствуйте все. Я Аркадий. Ну, Павел, раз пошла такая тема, вы не могли бы мне... У меня просто ограничен доступ к информации. Может быть, что-то вы можете мне разъяснить по поводу по партии Зигут. Вот высказывание Аркадия Мутора меня очень убеждает в том, что эта партия может быть хорошей. А вот что вы думаете по этому поводу? Я, к сожалению, больше ничего не знаю, кроме того, что иногда слышу от Аркадия Мутора. Заранее вам благодарен. Я не помню, представился или нет, я Аркадий.
0: Второе сообщение от Аркадия.
1: Это снова я Аркадий. Нет, никогда никаким заведением я не владел. А в то время, когда я рассказывал о наперсочниках, я работал официантом в кафе «Экспромт» в Ташкенте на 11-м квартале. Кто знает, тот знает.
0: Ну вот видите, а чародей, ничего о вас не зная, предположил, что вы бизнесмен, о вас выяснили информацию, поэтому обернули деньги. Нет, я вам спросил, откуда вы знаете вообще, вы ничего не знаете про человека. У меня с Ташкентом кое-что связано в жизни. Ну, одна ситуация, которую я сейчас вам расскажу. Это вот у нас же была сегодня песня «Ностальгия» канале. Это не то, чтобы ностальгия, но это курьезный случай. В Ташкенте, кроме там семьи родственников, я знал одного человека. Одного человека я знал, живущего в Ташкенте, я его встретил в автобусе. Как такое может быть? Не знаю. В городе было сколько там? 2 миллиона населения в то время, 3 миллиона, 1,5 миллиона, ну где-то. Я его встретил в автобусе. Значит, уважаемый Аркадий, партия Зиут и еще примерно 9-10 партий не проходят электоральный барьер. Я по этому поводу написал позавчера, по-моему, пост, что эти партии решат исход выборов. Не крупные партии, потому что ни один блок не набирает 61 мандата. Не блок Азинкота, не блок Нетаньяху. А вот эти мелкие партии, их, наверное, штук 10. Эта партия, я могу всех не перечислить, я, по-моему, уже говорил на этом, но я повторю. Эрдан Эдельштейн партия. Трупер Эндель. Бенни Ганц, Зиут Фейглина, Офер Винтер, Новая ортодоксальная партия, Шарон Эскель, Йонатан Поллард. Может быть, я не всех сейчас перечислил. Эти партии, которые не проходят электоральный барьер. Ну, Винтера сейчас прошла несколько раз, но шансы у нее, она может упасть. Но за них проголосует какое-то количество людей. И если они не пройдут электоральный барьер, то эти голоса будут выброшены в мусор. И поэтому это понимаю не только я, но и сами лидеры этих партий. И до 7 сентября они должны решить, что делать. Объединяться друг с другом или присоединяться к какому-то крупному блоку, чтобы голоса не потерялись. Иначе из-за них мы можем пойти на следующие выборы. Потому что судьба выборов не будет решена, никто не наберет 61. Из-за этих вот мелочевки, я извиняюсь, что я пренебрежительно, но это уважительно и пренебрежительно. О партии, о любой партии, хорошей или плохой, я говорить не буду. Каждый решает сам, какая ему партия по душе. Я знаю по статистике, что они могут нанести ущерб всеми, любая мелкая партия, исходу выборов. Им надо будет объединяться с кем-то обязательно. Иначе голоса пропадут. Партия Зиут Моше Фейглина в том числе. Идем дальше. Генерал Винтер набирает голоса, потому что он чистый и не запачкался в политическом дерьме. Он против обделавшегося израильского генералитета. В ее партии нет того, кто испачкался, только все новые. Это кто? Миша написал. Ну, Миша, может быть. Давайте посмотрим, какова будет судьба партии Амха Исраэль, генерала Винтера, в течение ближайших недель. Пока у него, я знаю, три опроса. В одном 4 мандата, в одном 6, а в другом он не проходит электоральный барьер. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим динамику. Я вот слушаю его вот приведенные примеры насчет войн всех. Ведущий с таким восхищением говорит о мире с тем же Арафатом. Ручки кровавые ему жали и премию давали. Ну, убили пару тысяч евреев, а теперь можно помириться. Львовский Рагуль, вопрос, кому это на? Слушайте, я не знаю, где вы увидели восхищение. Я говорил, что пример Ясера Арафата и пример Нельсона Манделы — это, может быть, пример экстраполирован на Маруана Баргути. Вот я о чем говорил. Вы, уважаемый Львовский Рагуль, как и еще несколько товарищей, поддерживающих Россию в своих посланиях, все время придаете моей речи, моим высказываниям не те оттенки, которые вам хочется, но не те, которые есть на самом деле. Уважаемый ПМ, в кои-то веки решил поставить квашеную капусту. О! Наконец-то. И к своему неудовольствию обнаружил, что у меня заканчивается тмин. Вот непруха. По рецепту моей мамы в капусту надо обязательно его добавлять. Я с детства помню этот вкус. Как-то раньше пытался найти тмин в Израиле, но безуспешно. Безуспешно. Дилемма. Григорий Иерусалим. Григорий, я уверен, что в Израиле есть все, в том числе и тмин. Сходите в какие-то магазины, которые специализируются, может быть, на вот этих тавлиним. Там должен быть тмин. Другое дело, как он называется на иврите, я не помню. Я не знаю, я не специалист вообще в кулинарии. Но обязательно найдете тмин. Эйн давар казать, что вы не найдете тмин. Тем более, что по рецепту мамы квашеную капусту вы просто-напросто обязаны сделать. Я уже не говорю о том, что вы обязаны меня ей угостить. На это мы пойти не могем. Но сделать — да. Но сначала найдите тмин. Сейчас специалисты нам напишут, кстати, где есть тмин.
2: Реклама. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера». Жаркое лето в Центр-Кар. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Центр-Кар Азур. Дер-Хашива 9. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это была Дженнифер Лопес, Save Me Tonight. Время грустное, 50 минут 14, в том плане грустно, что нам скоро надо будет расставаться. Но кое-что мы успеем. Во-первых, я обязан озвучить сообщение. Вот еще одно голосовое. Кто это? Чародей, чародей, чародей. Вы написали текстовое, потом два голосовых, правда, одно короткое вы представились, и еще одно. Ну, давайте послушаем.
1: Извиняюсь за превышение лимита сообщений. Просто отвечу на вопрос. 70% этого капитала я сумел вывести, превратив в доллары, а 30% скушал дефолт. И все. Ну, деньги работают в моем бизнесе. Спасибо.
0: Уважаемый чародей, успехов вам в вашем бизнесе. Мы хотим, чтобы наши слушатели были успешны во всех своих начинаниях, в том числе и в бизнесе. Антиарсават. Вчера в СМИ прошла информация, что несколько религиозных солдат отказались выехать на боевое задание в секторе Газа на боевой машине из-за того, что с ними должна была выехать солдатка-парамедик. И даже разрешение раввина военной части не помогло. В итоге, насколько я понял, задание пришлось отменить, и солдаты пойдут под суд. Лично я считаю, что этих солдат не нужно наказывать, а нужно просто собрать их в комнате, пожать им руки, поблагодарить за все, что они до этого эпизода сделали, и отпустить на все четыре стороны. И то же самое нужно сделать со всеми религиозными жителями нашей страны. Не нужно воевать друг с другом, просто мирно и спокойно разойтись, как Чехия и Словакия в полночь 1 января 93 года. Всем мира, добра и бобра. Антиарсават. В смысле, чтобы разделить страну на Иудею и Израиль, что ли? Это вы предлагаете? А кто будет Иудею защищать, если они в армию не пойдут? Если у них будет неприятности в области безопасности? Кто будет ее защищать-то? Антиарсават. Вы не подумали о наших братьях, извините меня? Мне кажется, что не подумали. Партию назвать несложно, и вступить туда возможно, только обувь пожалей, запах остается в ней, дворник. Ну что ж вы всех партий-то мажете там одним и тем же? Кстати, пишет он, я пережил землетрясение в Ташкенте в 66-м году, было страшно, 9,5 баллов. Павел, вы своим курьезом напомнили меня молодого. Я учился на заочном в Ташкенте и, приехав как-то на 15-дневную сессию, пригласил девушку в кафе «Мороженое» рядом с центральной площадью. Каково было мое удивление, когда моя тетя, жившая в Ташкенте, сообщила моей маме, что у меня появилась девушка, которая нас заметила, выходя из метро. Виктор Печатник. И что, надо было уже жениться после этого или как, или обошлось? Павел, а Ликуд не мелкая партия после 7 октября, Эдуард? Нет, Эдуард, Ликуд... Первая или вторая партия по опросам на сегодняшний день? Вы где живете? В Израиле? Опросы смотрите? Нет, она не мелкая партия. Хотя меня это удивляет. Как можно после 7 октября... Я здесь согласен с Офером Винтером, что мы не можем оставить у власти тех, кто 7 октября был, в том числе вместе с военными, ответственным за то, что произошло. Но мы видим, что довольно большое количество людей считает, что можем. Привет еще раз. Я тмин для капусты беру, спрашиваю в русских магазинах. Он не всегда есть, но иногда бывает дринька. Ну, я же сказал, что должно. Тмин — это кимел на иврите. Вот кто-то... Это Шай нам написал. Пожалуйста, для нашего радиослушателя, спрашивайте не тмин, а кимел в ивритских. Или в русских тмин. Вам обязательно скажут. Тмин — это кимел, и вот еще кто-то. В любом большом супермаркете есть. Пожалуйста. Здравствуйте, тмин на иврите кимель. Или кимел. Продается в любом месте, в любом супере. Ну вот, а что же вы жалуетесь-то? Вы, наверное, не хотите делать квашеную капусту. И сваливаете все на отсутствие тмина. А наши слушатели говорят, что он везде есть. А Россия здесь при чем? Это потому, что сказать нечего. Кому это надо, война или мир? Львовский Рагуль. Потому что, Львовский Рагуль, Россия здесь при том, что, судя по вашим сообщениям, вы постоянно обвиняете Украину во всех грехах, а для меня это значит, что вы оправдываете агрессию России. Вот при чем она по отношению к вам и вашим сообщениям. Добрый день. Что значит «нет тмина»? Продают там, где и приправы. Другой вопрос. Может, не все суперы его продают, точно так же, как и душистый перец «Синди». Вика, добрый день, Павел. Сегодня в Рейке сказали, умерла самая известная художница Яи Кусама. Умерла в возрасте 97 лет, картины стоили миллионы. Надо же, Павел, какой талант. Павел, я не получилось написать, надо написать после Яи Кусама. Ёлка можно написать, а имя не пишется. Ну, Кусама умерла. Счастливчики те, кто был на выставке ее работы в музее Тель-Авива несколько лет тому назад. Да, известная, прожила долгую жизнь. Ну, 97 лет, что вы хотите уже? Между прочим, компания... Сейчас, подождите. известная компания. Господи, ну сумки она выпускает, эта компания. Луи Виттон заключили с ней договор, и у них был в магазинах, ну, в каньонах, в молах в Париже целые залы, оформленные как Яо Кусамой. Да. А в Париже на одной улице стояла огромная ее надувная фигура, которая махала нам руками. Но и она тоже ушла. Прожила долгую жизнь. Говорят Кусама. Все, господа, на этом я больше не вижу сообщений. Я все прочитал и озвучил. Нет, вот сержант, если Григорий что? Если Григорий найдет в Израиле тмин, пусть купит рижский ржаной хлеб и наковыряет его оттуда, смайлик. А вообще тмин здесь продается, сержант. Ну, конечно, не было никаких сомнений вообще, что он здесь продается. Так. Все на этом, господа. Значит, вчера я, к сожалению, не успел, но сегодня я хочу это сделать. Вчера был день смерти, по-моему, в 82-м году Анны Герман. Ну и нельзя забывать исполнителей песни, которые какое-то время и, может быть, до сих пор шли и идут с нами по жизни. Всем всего хорошего. Шаббат шалом. Спокойствие на дорогах. Терпение к близким. Встречайте программу «Детали».

0: Реклама.
1: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
0: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Глава Генштаба на оперативном совещании раскритиковал Минфин. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Глава Генерального штаба

0: выражение, которым мы все руководствуемся. Говоря о ситуации в Иудее и Самарии, глава Генштаба назвал ее напряженной. Он также отдал приказ о повышении боеготовности и развертывании еще одной регулярной дивизии для более быстрого реагирования на угрозы. Израиль рассматривает возможность выдворить представителей Великобритании из военно-гражданского координационного штаба по сектору Газа, расположенного в Кирьят-Гате. Об этом сегодня сообщает Вайнет со ссылкой на Financial Times. По словам нескольких осведомленных источников, Израиль рассматривает этот шаг как ответ на критику политики премьера Нетаньяу в Иудее и Самарии. Источники утверждают, что в последние недели правительство Израиля обсуждало исключение Великобритании из штаба. Аналогичные меры рассматриваются также в отношении Италии и Германии. Напомню, на этой неделе министр иностранных дел Гедеон Саар объявил об исключении штаба представителей Нидерландов. Он объяснил это серией антиизраильских шагов правительства этой страны. Решение было согласовано с Беньямином Нетаньяу. Не менее 270 человек погибли в Непале из-за наводнения, сообщают непальские СМИ со ссылкой на полицию страны. Ранее в Непале сообщалось о 165 погибших и около 800 пропавших без вести. Также 3 человека погибли и свыше 550 пропали без вести в китайском Тибете. Отмечалось, что многие из пропавших были туристами. Среди пропавших один израильтянин. По предварительным данным, причиной внезапного наводнения в среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. Россия предупредила, что может нанести удар по британским военным объектам в ответ на то, что Украина использует в своих атаках ракеты британского производства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала Великобританию отказаться от враждебной позиции по отношению к Москве. Захарова также заявила, что Великобритания и Франция играют с огнем, поскольку предоставляют доступ Украине к своим ракетным технологиям. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Детали» с Марком Кричевским и Марианной Беленькой.
1: В эфире программа «Детали».
2: Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, по четвергам программа «Детали», Марианна Беленькая.
3: Марк Кричевский.
2: Ну и, разумеется, с нами Дарья Достоевская. Спасибо ей большое за это, потому что она сидит за звукорежиссерским пультом, и от нее, на самом деле, зависит гораздо больше, чем от нас, Марьян. Ну и давайте я начну, а потом мы уже продолжим. Я начну, обычно начинаю с того, что задело меня. Ну и сегодня открываю утром газету «Джорджерм-Пост», потом «Валлу», и там читаю, премьер-министр Нетаньяху вел личные прямые контакты и переговоры с Хамасом за спиной системы безопасности, используя израильского бизнесмена из числа своих приближенных. Это, в общем, полностью противоречит всему, что было до этого. Ну и речь идет о прямом контакте бизнесмена, отправленного Нетаньяху под руководством главы Совета Нацбезопасности, который в 2014 году во время войны с Хамасом говорил напрямую с высокопоставленным представителем Хамаса Рази Хамедом. Разговоры касались, это Шлёма Фогель, бизнесмен, разговоры проходили по телефону, продолжались несколько недель, при этом те люди, которые должны этим заниматься и которые ездили там в Катар, в Египет, куда только нет, они понятия не имели. И когда, собственно говоря, они узнали, потому что это были телефонные переговоры, они вызвали этого Фогеля, сначала он отрицал, потом его прижали. Они обратились к премьер-министру, что происходит. Премьер-министр сначала сказал: «Вы о чем?» Ну, а потом оказалось, что он работал, так сказать.
3: Соглашение Осло помнишь?
2: Я помню, и что?
3: Тоже начинались тайные
2: контакты. Смотри.
3: Немножко
2: тут другая ситуация.
3: Чем?
2: Тайные контакты есть всегда.
3: Да, безусловно.
2: Мы говорим о том, кто осуществляет тайные контакты, и можно ли осуществлять.
3: Еще
2: раз. И можно ли осуществлять
3: контакты
2: параллельно, когда у тебя замерением занимаются официальные структуры, которые понятия не имеют, что есть тайный контакт, который занимается, работает за их спинами.
3: Есть разное,
2: еще
3: да?
2: Еще раз. И вот такого, как сообщают СМИ и представители органов безопасности, на которых они ссылаются, такого никогда не было. А то, что тайные контакты существуют...
3: Ну, про...
2: то,
3: что... Масад Шабак тоже

0: то, ни что... при чем
1: Еще
0: к
1: раз.
0: К началу
1: и то, что люди, которые должны за это отвечать, должны за это отвечать, понятия не имеют, что происходит за их спинами, что они выглядят идиотами.
0: Там то же самое было.
1: Они выглядят идиотами. Вот как представители службы безопасности говорят, что такого не было, и это очень сильно, в общем, их, мягко скажем, удивило в плохом смысле этого слова, и сказали, что это, конечно, выходит за все возможные рамки, и тогда... Один из них заявил, что это было в то время, когда Нетаньяху не воевал с органами безопасности, не долегитимизировал их, и они тогда были, конечно, крайне-крайне этому удивлены. Но это, опять же, это, вот он сказал, у людей просто отвисли челюсти.
0: Ну, хорошо, люди почитают, ты уже сказал, куда им пойти.
1: Нужно понять, что это были не те дни, когда Нетаньяху объявил открытую войну всей системе безопасности, это было 12 лет назад. Он назначил всех этих людей, он отправил их на задание, он направил их вести косвенные переговоры через египтян с Хамасом, и одновременно он использовал частного бизнесмена напрямую,
0: ну
1: и так далее.
0: Надо поднимать все, что там все детали. Мы знаем пока взгляд только с одной стороны.
1: Окей? Безусловно. Кстати, насчет
0: деталей. Это интересная статья,
1: кстати, насчет деталей. Сегодня выступил Гади Айзенкот и потребовал от Нетаньяху, чтобы он или публиковал все документы военно-политического кабинета. Он говорит, я был категорически был за, например, операцию в Рафиахе, или чтобы не никаких документов. Вот сейчас вот была большая статья в этом Вайнете. Или чтобы никаких документов не публиковал, потому что они говорят, что Нетаньяху пользуется своим правом публиковать любые документы для политической борьбы. И это тоже является частью вот нашего с вами.
0: Тоже не он один.
1: Нет, он один. Ну, только премьер-министр имеет право это делать. Ты говоришь, только он один.
0: Использование для политической борьбы. Остальные просто сливают.
1: Это другая ситуация. Сливают не политики. Вот в чем дело. А сливают органы безопасности, на которых вешают всех собак. И тут это совершенно другая история. Это надо просто понимать разницу. Ну хорошо, друзья. Okay. Давайте перейдем.
0: Только ты понимаешь разницу. Okay.
1: Ну это ты пробурчал, да, только я понимаю разницу. Итак, давайте тогда мы перейдем к политике. И из всех многочисленных новых политических проектов, появившихся в последнее время, партия «Народ Израиля», бывшего генерала Офера Винтера, которая во вторник вышла, судя по всему, вызывает у премьер-министра Бенямина Нетаньяху наибольшее беспокойство. Ну, потому что, с одной стороны, конечно, его нельзя назвать левым, а всех, кто против Нетаньяху, левые. Винтер не левый, хотя Яир Нетаньяху действительно поспешил охарактеризовать его как слугу левых, и Натан Эшель, бывший начальник штаба Нетаньяху, тоже, заявил
0: тоже...
1: Винтер ложный мессия, который выполняет указания депутата Авигдора Либермана и, следовательно, представляет серьезную угрозу для правого блока. Что это такое, мы будем разбираться.
0: Мы будем разбираться с обозревателем Ариф и ведущей КанРека Анной Раевой.
2: Детали политические.
1: Анна, здравствуй.
0: Здравствуй.
3: Да, добрый день, друзья.
1: Анна, так действительно ли Винтер представляет из всех, так сказать, новых партий самую серьезную угрозу? Как вы считаете?
3: Ну, смотря для кого.
1: Я считаю, что 50%
3: я согласна. Я согласна 50% с этой фразой, представляет угрозу. Не согласна со второй половиной, что он представляет ее для Нетаньяху. Я думаю, что он представляет ее для Бецалеля Смотрича, прежде всего. Потому что Офер Винтер, он... игрок, который способен, я не говорю, что так будет, это, так сказать, время покажет, но, по крайней мере, у него есть такой потенциал, он способен, как это говорят на жаргоне, не в прямом, не дай бог, смысле, убить, да?
1: Стереть с политической карты.
3: Ну, не совсем таки стереть, потому что, да, я думаю, что есть у Смотрича в любом случае, при любом раскладе, у него есть, ну, примерно 2-2,5 мандата, такое, что называется, гарин-каше, да, то есть такое ядро, бейс, как угодно назовите, люди, которые все равно проголосуют за его партию, неважно. Но, собственно, и все. Пока Смотрич балансирует где-то в районе 4, да, на границе электорального барьера. Поэтому и довольно естественным было сказать, первое такое, да, поползновение, первое движение Нетаньяу и его окружение, с одной стороны, атаковать Винтера. И вот тут я, кстати, могу оговориться, что это довольно интересный способ атаковать. Он скорее помогает Винтеру в кампании, чем мешает ему. Ну, неважно. А тут же начались разговоры о том, что срочно нужно объединяться немедленно, потому что иначе пропадут голоса. Я склонна думать, что это такая, ну, первая такая интуитивная реакция Нетаньяу, который, в принципе, так всегда мыслит. Мы это видели 4 года тому назад, например, да, перед предыдущими выборами, когда он почти насильно, так сказать, загнал под эту политическую хупу Смотрича и Бен-Гвера, которые не очень-то этого хотели, но в итоге он их убедил тем, что иначе голоса пропадут. Поэтому и так он, в принципе, первым делом мыслит и действует и сейчас, и снова предлагает объединяться, но только я думаю, что, ну, в этот раз, видимо, идет речь, например, Винтере и Смотрича, но я думаю, что если какое-то объединение и произойдет, и одной стороной этого объединения будет Смотрич, то, скорее всего, второй стороной будет, опять же, да, я просто предполагаю, как возможную опцию, очень может быть, что они не договорятся, будет не Винтер, который вообще настроен идти самостоятельно, ему никто не нужен, у него сильный список, у него вся концепция, это новые люди, да, которые никак не участвовали в этом правительстве, в частности, но уж никак не имеют отношения к 7 октября и так далее. А что касается Смотрича, есть, например, партия ЗУД, но Софья Эклен — это тоже такая непростая история, с Фегеном нелегко договориться, как за Смотричем, но вот я вижу потенциальных, так сказать, да, клиентов, что называется, на такие объединения, такой чудух. Есть партия Михаила Бонари, есть такие малые силы справа, которые, они, в общем, идеологически не совсем то же самое, что смотришь, а некоторые совсем не то же самое, что смотришь, но, по крайней мере, там есть потенциал действительно, может быть, хоть немного мандатов, но там, голосов, даже не знаю, там, смотреть, эти партии даже не всегда проверяют в вопросах, но, в принципе, может быть, они и вытянут совместно со Смотричем и помогут пройти электоральный барьер. Не наверняка, но возможно.
0: А, допустим,
3: что касается Винтера, да.
0: Прости, если Смотрич не проходит, не потеря же, это же в первую очередь потеря и Нетаньяу тоже, поэтому можно говорить, что
3: смотри,
0: и угроза Нетаньяу.
3: Да, смотри, есть два возможных сценария, даже я бы сказала, 3 возможных сценария. Если никого не удастся объединить со Смотричем, и Смотрич, точнее, ни с кем, а Винтер продолжит или расти, или хотя бы не сильно падать в вопросах, тогда есть несколько сценариев. Смотрич может быть... Он и, может быть, там еще 2 человека из его списка могут быть поставлены на зарезервированные, забронированные места в Ликуде или Нетаньяу. В принципе, это теоретическая возможность, которую Нетаньяу принимал в расчет, когда он просил этих 8 зарезервированных мест для себя. Одна из этих возможностей была это, спасти Смотрич. Это не лучшая, на самом деле, опция, то есть не очень понятно, если это будет потом мини-фракция из 3 человек, насколько она будет, так сказать, полезна и эффективна Нетаньяу в коалиционных переговорах, в попытке создать правительство и так далее. Вообще не очень понятно. Очень большой вопрос, поможет ли она еще до вопроса выборов, да, вопрос, поможет она списку Ликуда чем-нибудь, потому что, в принципе, они много ему не принесут, а могут даже и навредить, потому что у Ликуда, собственно говоря, он все-таки не такси для перевозки, да, неуспешных своих партнеров. А прежде всего, список Ликуда нужен для того, чтобы победить и как можно больше голосов получить, да, и мандата. Есть действительно вариант, при котором Смотрич пойдет до конца и, правда, не пройдет электоральный барьер, но это не такой большой, на самом деле, риск для Нетаньяу, потому что, как известно, там же все потом взаимоучитывается, то, что на иврите называется медказец, то есть если не проходит, например, партия, которая сожжет 2 мандата, этот урон, он распределяется поровну между обоими полюсами, между обоими блоками, и поэтому, в принципе, у каждого, скажем так, будет минус мандат, да, в данном случае, это общее, то, что называется на сленге бассейне, да, в итоге мандата. Поэтому, в принципе, может быть, потеря будет не столь большая, а зато партия Винтера, опять же, теоретически, мы не знаем, как это пойдет, как это все сложится, но глядя на список, например, который он презентовал, да, представил, эта партия, этот список, он мне напоминает Байт Иуди в начале первой каденции Беннета, когда он там выиграл, да, и стал лидером Байт Иуди, и представил такой новый, обновленный, разнообразный список, который ориентирован на разную аудиторию, а вовсе не очень целенаправленно направлен на какую-то одну. В отличие от Цену Датит, ведь партия Винтера, она, по сути, совсем другая. И список другой. Это, может быть, сам Винтер производит впечатление, так сказать, политическо-секторального брата Смотрича, потому что он тоже входит в вязаной кипе, у него, ну, такой похожий рекорд, что называется,
1: Ну
3: да,
1: да.
3: секторальный, но его список совсем не такой. Вы можете, например, представить себе в списке Смотрича такого человека, как Юсеф Хадад? Ну, никогда, правда? А у Винтера он есть. Или Натали Шемтов? Никогда. А у Винтера он есть. Поэтому, в принципе, теоретически, опять же, да, вот такой вот разнообразный список, и, опять-таки, концепция новых лиц, никак не участвовавших, не причастных к тому, что произошло 7 октября, он теоретически при успешном ходе кампейна может не только принести потом правому блоку, правому лагерю, ну, половину мандатов смотришь, он может еще и привлечь, например, так называемый плавающий мандат,
1: ну
3: колеблющийся,
1: да,
3: может быть, даже
1: который
3: кого-то от
1: определяет
3: Беннета,
1: судьбу.
3: например.
1: Анна, у меня к вам
3: Да,
1: вопрос.
3: поэтому, да, угроза он смотрит, как я уже сказала.
1: Окей, у меня к вам вопрос. Согласно публикации на канале КАН-11, премьер-министр, это опять же КАН-11 сообщает, заявил в закрытых разговорах, что не знает, как вернуть потерянные мандаты. Вот, на ваш взгляд, что... Нет, понятно, что значит это сообщение, что я не могу вернуть потерянные мандаты, не знаю, что делать. Но, тем не менее, вот это было к чему сказано, на ваш взгляд?
3: Ну, я думаю, что, во-первых, я не уверен, что это было сказано, честно говорю, я не хочу оценивать, так сказать, уровень, качество публикации коллег. Но мне кажется, сама публикация, мы потеряли 10 мандатов, что нам делать? Ну, я думаю, не нужно быть журналистом очень опытным для того, чтобы, например, посмотреть, сколько мандатов у Ликуда есть в нынешнем Кнессете, сколько он получает в среднем по опросам, вычесть одно из другого, получить разницу приблизительно 10 мандатов, и это будет очень честный заголовок, мы потеряли 10 мандатов. Да, то есть вторая половина этой фразы «не знаю, как вернуть», ну, честно, я не очень верю, что то, что говорит Нетаньяу, я думаю, он знает, как вернуть, хотя бы, если он, может быть, внутри себя в душе думает, я не знаю, что делать, я и в этом не сомневаюсь. Я очень сомневаюсь, что это то, что он говорит людям. Скорее всего, он предлагает разные варианты того, что делать. Ну, в общем, честно, я даже не знаю, как комментировать публикацию, которая вызывает у меня определенные, скажем так, сомнения.
1: Окей. И последний вопрос, который я хотел бы, вот действительно, вот скоро будет презентация списков. Вот скажите, на ваш взгляд, именно после этого начнется, что называется, настоящий зубодробительный бой?
3: Не, ну, первая серия зубодробительного боя начнется непосредственно перед презентацией списков, потому что это время объединяться, например, да, или, может быть, сходить с дистанции и не продолжать тем, кто отчаялся и уже не верит, так сказать, да, в свои перспективы и не хочет потратить впустую деньги. Опять же, вот эта вот весь вся сюжетная линия с теми контактами, переговорами, а может быть, мы все объединяться под этим вместе, это все релевантно только до подачи списков. Поэтому я думаю, что всякие вещи интересные мы еще увидим на этом этапе. Ну а потом, да, конечно, то, что вы называете зубодробительным, начнется в том смысле, что будет жесткий кампейн, который направлен, так сказать, на формирование правильного психологического ощущения избирателей, да, нас начнут, естественно, запугивать, нас начнут прессовать всячески. То есть пока эта политическая жизнь, она варится немножко сама в себе, да, то есть пока они направлены друг на друга, вот на все вот это. Ну а потом, да, ждите прессинга психологического.
1: Да, к этому надо, к этому должны все готовиться. Анна, огромное вам спасибо и удачи.
0: Спасибо.
3: Спасибо.
1: Ну, а мы, конечно, не обсудили тему, очень важную, мне кажется, статью, которая была, опять же, в Маариве по поводу того, что возможно, невозможно, а ликудники проверяют возможность создания правительства национального единства по ротации с Эйзенкотом. Не знаю, насколько сейчас время об этом говорить, и не знаю, насколько Эйзенкот после травмы Ганса на это пойдет. Но, опять же, эта тема, все-таки это еще больше, пока еще спекуляция на тему, а не готовый сюжет. Но подумать об этом всегда интересно. Политика — это всегда замечательно, я имею в виду, для вот этих всех спекуляций. После небольшой рекламы мы продолжим.
2: Программа «Детали». Реклама.
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 90 за килограмм. Мадана Имания. Мидхам или Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
8: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама. В эфире программа «Детали».
1: Итак, наша программа продолжается, программа «Детали», и еще одна тема, которая очень-очень-очень взрывоопасная на самом деле, это, конечно, втягивание армии в политику, потому что сейчас мы наблюдаем, как политики пытаются сделать армию каким-то политическим актором, обвиняют во всем и начальника генерального штаба, и командующего центральным военным округом, а делают это потому, что вот военные четко заявили, что нельзя втягивать армию в политику. Это первое. И сказали, что некоторые политические деятели делают все для того, чтобы взорвать ситуацию в Иудее и Самарии, и предупредили об этом премьер-министр. Ну и ситуация с Цви Суккотом и с этим мемориалом террористам, который, да, должен быть разрушен, но как он это делает, это показывает, что, к сожалению, у нас есть силы, которые, ну, в общем, надеются на взрыв. Или я ошибаюсь?
0: Нет, не ошибаешься. А может быть, и не надеются, они проводят свою политическую... просто повестку. Делают то, во что верят и считают. Не думаю, что они рассчитывают реально на взрыв.
1: Я думаю, да. Окей. Но, например, Охаталь, один из представителей партии «Религиозный сионизм», он написал в закрытой своей чат-группе, ну, в закрытой WhatsApp-группе, он сказал, мы решили закончить политическим самоубийством. И это тот вопрос, который возникает. Вот то поведение, которое мы наблюдаем, то нежелание бороться с еврейским экстремизмом, о котором мы говорили, о котором говорил посол Хаккаби, уж ближе друга у поселенцев не было и, наверное, уже никогда не будет. Ну, дай бог, чтобы был, но, мне кажется, сложно себе представить. Мы говорим о том, что если эти люди уже говорят об этом и ничего фактически не делается, то это значит... Есть какая-то цель. Вот какая цель у того, что страна, ну, как говорит армия, недостаточно борется с этим?
0: Ну, вот ты беседуешь с политиками, спроси их, ты меня спрашиваешь.
1: Ну, я у тебя спрашиваю, потому
0: я
1: что ты следишь.
0: Я не принимаю решения, я не могу сказать, какая цель.
1: Смотри, ну, у тебя есть точка зрения, ну, хорошо,
0: вот в таком контексте у меня нет точки зрения.
1: А в каком тебе, хорошо,
0: нет,
1: по-другому.
0: У меня нет на
1: а в каком текст... у тебя есть в контексте ситуации в Иудее и Самарии, твоя точка зрения?
0: Да, что ситуация очень плохая, напряженная, что с... С любым экстремизмом нужно бороться.
1: Нет, я не об этом. И я говорю вообще о ситуации в Иудее и Самарии.
0: А что конкретно? Я тебе сказала только что. Что с любым экстремизмом, с любыми провокациями нужно бороться.
1: Хорошо.
0: И видеть ситуацию с разных сторон, что происходит с этой стороны, с этой и так далее. Все, чтобы...
1: Согласен.
0: Людей нужно наказывать, если они делают то, что они делают, как... Свицуход — это неправильно. Все.
1: Окей. Хотя вот эти памятники террористам надо разрушать.
0: Безусловно.
1: Но разрушать это должна армия под четким командованием. И это все должно
0: Безусловно.
1: Быть сделано абсолютно.
0: Да?
1: Закон. Вот что должно держать
0: Безусловно.
1: Страну. Хорошо. Источник, приближенный к Саудовскому королевскому... А, ну, Саудовский королевский дом — это к тебе. Сейчас мы про Иран поговорим.
0: Давай про Иран, да, а потом, потому что нас человек ждет.
1: Да-да-да, уже потом про Саудовский королевский дом. Итак, ситуация, которая возникла вокруг Ирана... Корпус стражи исламской революции объявил о достижении с Оманом соглашения о контроле над Ормузским проливом. Согласно заявлению, он включает и раздел пошлин, вводимых за проход по водной артерии. Подчеркивается, что переговоры завершились бы значительно раньше, если бы не вмешательство США. Ну и так далее. Кстати, вот как пишут СМИ, не только США, но и страны региона, Турция, Египет настаивают на том, что проход был абсолютно бесплатным. И у нас на прямой линии Гершон Коган, иранист, специалист в области иранских исследований, изучающий...
0: Аналитик Центра стратегических исследований Бегина Садата и автор телеграм-канала об Иране из Израиля.
1: Вот.
2: Детали международные.
1: Гершон, здравствуйте.
0: Добрый день.
10: Добрый день, Марианна. Добрый день.
1: Марк. Да, да.
10: Марк.
1: Отлично, спасибо. Гершон, ну, главный вопрос. День Д, да. Насколько он, что называется, подействовал на иранское руководство? И где мы находимся вот в эту самую минуту? Сейчас сколько по израильскому времени? 14 часов 27 минут.
10: Мы находимся, ну, на самом деле, неопределенная ситуация, она продолжается, то есть там день Д, день С и так далее. США объявили новую кампанию давления на Иран, почти 60 физических лиц компаний и судов подпали под новые санкции, расширена угроза вторичных санкций на там криптоактивы, технологии, золото, авиацию, судоходство и так далее. При этом нужно держать в голове, что санкции, хотя и непосредственно направлены против Ирана, но все-таки стратегический тест проходит Китай. Насколько далеко Пекин готов идти, игнорируя американские правила? То есть стратегическая цель, есть цель тактическая, это давление на Иран и... Вот вся эта ситуация с Ормузским проливом. Есть цель глобальная, стратегическая, чтобы переписать правила торговли под Соединенные Штаты. В результате сейчас, конечно, в Иране внутри ситуация крайне тяжелая, если иметь в виду экономику. Инфляция показывает какие-то совершенно сумасшедшие, для нашего понимания, нереальные цифры. Вот годовая инфляция за последние 12 месяцев составила 66%, а год к году там почти 88%.
1: Ну, в каком-нибудь Зимбабве сказали бы, ну, классно, вообще отлично. Там были сотни, тысячи процентов, а здесь вообще все в порядке.
10: Ну, Иран все-таки не Зимбабве, вот, и это действительно по населению это сильно бьет. И рост цен на продукты год к году более чем в два раза.
1: Да, я прошу прощения, Гершон, что вас перебиваю. Я прошу прощения,
10: но я извиняюсь.
1: Мы с вами прекрасно знаем, ну, потому что какие бы трудности не испытывало население, и мы жили в ситуации, когда мы там, я не знаю, я стоял все детство в очередях за маслом или за чем остальным. Никак это не влияет на политику страны. Ну, никак.
10: Это, скажем так, совсем никак, конечно, мы не можем сказать. Это влияет слабо в таких странах, в таких режимах, как Иран. Пока элита не почувствует на себе реальное давление, на население действительно можно давить очень долго, очень много и так далее. Но дело в том, что у нас поступают сигналы, определенные сигналы именно от элиты. Мы видели такие осторожные, примирительные заявления от президента страны Масуда Пезешкиана и от... И не только от него, главное, это вот в сочетании со спикером парламента Мухаммадом Багером Балибафом. То есть Пезешкиан сказал, что вот, может быть, имеет смысл двигаться к сделке, А Голубев, он тоже сказал, что вот нужно вести борьбу не только военными методами, то есть тоже так,
0: ну,
10: такая,
0: а что
10: такой
0: значит,
10: осторожный
0: что
10: намек.
1: Гершон, и да, и вот здесь есть вопрос. Министр иностранных дел Египта сказал, все, что вы сказали, правильно, но он сказал, все решения принимают генералы КСИР. Это министр иностранных дел Египта сказал?
10: Совершенно верно. Решение, но мы же с вами понимаем, что иранский режим – это не западная демократия, где вовне выпускают, вот просто решил Пезешкян высказать свое мнение и высказал, а тем более Голубев, да, более такой, он прагматик, но он к консервативному лагерю принадлежит. То, что они выпускают вовне, это осторожное прощупывание почвы, потому что тем более по таким важным вещам, как сделка. Вот. То, что они оба делают вот такие очень осторожные, очень такие вот как бы по касанию заявления, это тоже, ну, это все-таки сигнал. Понятно, что там есть очень сильное крыло ястребиное, такое вот непримиримое, символической фигурой которой является Саид Джалили, его вот этот фронт Пайдари, для которого война, противостояние США – это не средство достижения каких-то целей, а это сам смысл, собственно, сама идентичность Исламской Республики, можно сказать, это цель. И сейчас внутри Ирана идет вот эта, ну, внутренняя такая, если не борьба, то, скажем так, внутренняя полемика. Что происходит совсем внутри элиты, это от нас скрыто, но по каким-то косвенным вещам мы можем судить, что определенный эффект трамповские санкции оказывают. Во что они выльются, это очень сильно зависит от партнеров Ирана. Как они себя дальше поведут и что они решат сделать для себя и что они решат сделать с дальнейшими отношениями с Ираном.
1: У меня к вам вопрос. А скажите, да, а не тянет ли иранская верхушка время до 3 ноября, когда пройдут вот выборы в Америке, до выборы в Сенат и перевыборы Палаты представителей?
10: Конечно, тянет, но это как бы это даже не вопрос. Понятно, что, во-первых, тянуть время – это просто как это modus operandi постоянный иранского режима. Тянуть время – это то, что они делают все постоянно. И с прежним руководством США, и тем более сейчас, когда выборы у них на носу. Но дело в том, что им же никто не гарантировал, что вот эта вот протяжка времени, что в результате она даст результат. Понятно, что да, для них было бы очень хорошо, чтобы в Штатах сменилась власть, чтобы там пришли демократы, которые пришли бы, сменили бы тактику. Хотя демократы, скорее всего, будут делать все то же самое, только другими средствами. Ну, возможно, которые Ирану более удобны, но...
1: Хорошо, давайте последний вопрос. Я прошу прощения, у нас мало времени. Да. Скажите, последний вопрос. Вы видите, ну, хоть какую-то договоренность, потому что мы постоянно говорим про Армуз. Мы вообще забыли про ядерную сделку.
10: А потому что ядерная сделка, она сейчас отошла на второй план для фигурантов вот этого конфликта. Сейчас Армуз, он вышел на первый план, он является главным вопросом, прежде всего, для США. Это нефтяная торговля, которая вот сейчас... А ядерная сделка, ну да, она, конечно, есть, конечно, это важно, и, конечно, там мы будем продолжать добиваться того, чтобы Иран отказался от и так далее, и тому подобное, но это, во-первых, далекие перспективы, во-вторых, очень сложно это контролировать, и очень даже сложно понять, в каком состоянии у них находится этот вопрос вот, обогащения урана Окей. сейчас.
1: Сказать, что вы мне ответили на вопрос, когда все закончится, то нет. Но боюсь, что вы тоже, как и все мы, этого, к сожалению, не знаем. И я думаю, если бы вы это сказали Трампу, он бы был очень благодарен. Но если вы четко сказали, вот, Дональд, вот к такому числу все завершится. Спасибо вам за
10: Я думаю, что Трамп сам не очень хорошо понимает. Я понимаю. Это прощупываем почву.
1: Все только этим мы и занимаемся. Спасибо вам огромное за участие в передаче. Все прощупываем почву. Ну, еще кто прощупывает почву, это наследный принц Саудовской Аравии. У них там идут разговоры о ядерной вот этой программе Саудовской Аравии. Трамп опять сказал только... Если с Израилем вы договоритесь, а они говорят, при чем тут Израиль, и с правительством Нетаньяху мы договариваться не будем, да и они должны заявить о палестинском государстве. Что на этом треке очень важном, который уже практически был на мази до 7 октября, но вот...
0: А, собственно, на этом треке ничего нового и не происходит. Как нету процесса нормализации, Саудовская Аравия говорит это уже не первый раз, что сначала палестинское государство... И дело не сколько в правительстве Нетаньяху, то есть они понимают, что с правительством Нетаньяху ничего не будет, они хотят подождать, какое будет правительство, то есть дело не в личности конкретно, там, допустим, Нетаньяху, а в составе и так далее. Вопрос, они хотят услышать, что скажет им другое правительство. Будет палестинское государство или не будет? Собственно, это та же повестка, которая раздирает и... Тот же вопрос мучает и израильских избирателей в том числе.
1: Ну да, потому что я вчера слушал Якова Бардуга, он сказал, не будет Нетаньяху, будет палестинское государство. Или Нетаньяху, или палестинское государство.
0: Ну и многие другие политики сейчас пытаются доказать, что и они не готовы к этому. Насколько я помню, Эйзенкот про это говорил.
1: Да все, никто не готов. Яир Голан сказал, мы сейчас не готовы к этому.
0: Вот, собственно...
1: Яир Голан.
0: Да, поэтому... Пока ни перспективы не рассматриваются, дело как бы здесь не только
1: то
0: в Нетаньяху.
1: То есть, когда мы в Джиду поедем?
0: В принципе, можешь съездить, я думаю, тебя не остановят. Если у тебя есть другой паспорт.
1: А, нет, другого паспорта у меня нет.
0: Вот.
1: Ясно, хорошо. Что с Газой? Потому что Младенов, или Младенов, правильно, Младенов. Не знаю, Младенов, выступил в ООН, обвинил и Израиль в том, что действия в секторе ставят под угрозу режим прекращения огня, и Хамас... В Совете Безопасности он выступил. Что там?
0: Там тоже, в общем, ничего.
1: Классно у тебя работа.
0: Везде, да.
1: И там ничего,
0: ну,
1: и там
0: что
1: ничего.
0: Делать? Ну, если, да, ну, вот ничего нового, скажем так. Мы помним, что все, собственно, закончилось на прошлой неделе, когда Кушнер был сначала встречался с Хамас, потом с израильскими представителями, и каждый высказал свою точку зрения, ну, и с тех пор никаких... Подвижек мы не видим. Мы видим, что Израиль продолжает операции ликвидации в секторе Газа, и, собственно, ничего не меняется. Возможно, мы увидим какой-нибудь учебник, как было уже 2 недели назад, на тему того, что в Рафихе продолжается... Ну, идет реконструкция так или иначе в тех районах, которые контролирует Израиль. Но тоже все с этим пока покрыто такой тайной, мраком и
1: ну,
0: так
1: кстати,
0: далее.
1: Ну, кстати, сегодня вроде какого-то хамасника
0: да,
1: ликвидировали.
0: Да, очередной раз.
1: Вроде
0: да,
1: бы как да.
0: Практически сегодня что-то кто-то более высокопоставленный, но в целом ликвидации идут практически каждый день тех или на том или ином уровне, как причастных к 7 октября.
1: Но еще пока нет, кто, и... да, не было информации.
0: Я не видела, давай, да, кто-то близкий к Синвару был.
1: Давай сейчас посмотрим во время рекламы. Сейчас реклама, и во время рекламы, если есть информация, мы, естественно, вас, друзья, познакомим.
11: Программа «Детали». Реклама.
12: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
13: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
14: Все просто. Citywash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
15: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
16: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
17: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
18: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
19: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Эры Хашива 9.
20: Реклама. В эфире программа «Детали».
1: Наша программа продолжается. Ну что, там была информация? Кто там,
0: да,
1: что там?
0: Там два террориста Хамас, один из них охранник Синвара.
1: Вот так, да?
0: Да.
1: Ну хорошо. Теперь он будет его охранять на небесах. Ну а теперь, как известно, третья часть нашей передачи – это о чем-то человеческом, людском, как говорят. И сегодня мы поговорим о людях, которые помогают людям, пережившим катастрофу. У нас на прямой связи координатор отдела по адаптации жилья израильской благотворительной организации «Латет» Мария Белоголовская.
20: Программа «Детали».
1: Мария, здравствуйте.
21: Добрый здравствуйте, день. Марк и Марьяна.
1: Мария, да, очень приятно. Мария, давайте вот сначала поговорим о вот этой организации, потому что вы вот координируете отдел по адаптации жилья. Как я понимаю, это адаптация жилья под нужды пожилых людей, так?
21: Именно так, да. Это адаптация жилья для переживших катастрофу. Это пожилые люди, которым нужно иногда изменить какие-то части квартиры или дома, или ванной комнаты для того, чтобы адаптировать их под нужды их, допустим, они на коляске или они с ходунком ходят, и им нужно больше пространства для осуществления обычных вещей, которые мы привыкли делать в более узких пространствах.
0: А как вообще это получить, эту помощь?
1: Как происходит,
0: как
1: да.
0: Как происходит, куда mm-hmm. обращаться? И вот, ну, давайте, да, сначала про это.
21: Смотрите, для того, чтобы обратиться к нам в организацию «Латет», есть несколько способов. Есть возможность позвонить на горячую линию, это звездочка 6833, с дополнительной тройкой, тогда вы попадете на русскоговорящего сотрудника. Либо вы можете найти нас на сайте. У нас есть сайт на русском языке для адаптации жилья. Можете просто вбить в Google «Латет, живем независимо» и таким образом попасть на наш сайт. Там можно оставить заявку, либо написать в WhatsApp, и вам ответят, вас перенаправят к нам.
0: А как понять, что распространяется вот эта ваша помощь на конкретного mm-hmm. человека? Какие документы нужно предоставлять?
1: Он должен быть нецулейшо,
0: ну, да, ну вот какие документы,
1: как я понимаю.
0: Да,
21: да. Угу. Есть определенные критерии. Во-первых, человек должен быть нецулейшо, то есть переживший катастрофу. У него должна быть какая-то документ какой-то, подтверждающий это.
1: От Claims-конферис, типа что-то такое, да?
21: Да, да. Во-первых, они получают такую карточку, почти у всех она есть,
1: да,
21: беленькая,
1: просто у моей
21: синеньким
1: мамы
21: квадратиком.
1: Такое, да.
21: Угу. Вот. Либо у них есть, каждый год они получают письмо от Claims Conference, либо они также могут получить это, позвонив в Решут Леницулей Шоа, то есть Решут, которая занимается всеми пережившими катастрофу, которая обладает всей информацией о них. Во-вторых, мы делаем ремонты в квартирах, которые либо в собственности, в их собственности, либо в квартирах, которые на съеме больше 5 лет. Почему именно так? Потому что мы хотим адаптировать жилье конкретно для этого человека, и чтобы это было для него. Если они переезжают каждый год из квартиры в квартиру, то мы, к сожалению, не имеем таких
1: потому
21: возможностей.
1: Потому что это за ваш счет все делается, не за счет человека.
21: Конечно, да. Для этого это второй критерий. И третий критерий это их ахносот.
1: Доход.
21: Доходы, спасибо большое, не должны превышать 11 700 тысяч шекелей, не включая ренту, не включая деньги, которые они получают, как пережившие катастрофу, то есть от Clients Conference или от других, или от Европы.
1: Окей, вот у меня к вам вопрос, вот смотрите. Вот как, на каком этапе, вот если понятно, пространство становится, ну, не хватает, потому что человек с ходунком ходит, он шире становится. А вот что это называется, полы становятся для человека. Вот раньше я ходил нормально, а потом я могу подскользнуться, не дай бог, в этом возрасте, конечно. Там шейка бедра, это вообще там классика жанра, к сожалению, не дай бог. Да. И так далее. Вот человек почувствовал, что мне стало скользко. Вот как, что он должен почувствовать, чтобы обратиться и сказать, помогите с этим?
21: Смотрите, вы можете в любом случае обратиться к нам за консультацией, либо по номеру, либо через
1: ну, не
21: сайт.
1: Я, а, да, ну, или я не, как
21: да-да, я имею в виду человек, который сын или дочь, или сам переживший катастрофу, потому что у нас есть ответы, ну, то есть мы можем ответить на русском языке. А вы можете обратиться к нам за консультацией, потому что, в принципе, любой пожилой человек, у него может быть внезапно закружится голова, подняться давление, упасть давление.
1: Ой, да,
21: то есть это
1: да.
21: свойственно всем пожилым людям. Поэтому
1: к сожалению, да.
21: Для этого не нужно ждать, да, наоборот, вы должны, пока вы можете самостоятельно пережить этот ремонт и вообще все эти ремонтные работы, лучше обратиться заранее, чтобы потом в последнюю секунду это все не делать, да, когда уже, не
1: ну,
21: дай
1: да,
21: бог,
1: да,
21: упали
1: да.
21: или еще что-то. Поэтому лучше, конечно, обратиться заранее, позвонить, узнать, проконсультироваться, мы вам объясним, что конкретно мы можем сделать. В принципе, речь идет, допустим, вот про скользкие полы вы упомянули. Да,
1: но я сказал, например, старые ремонты. Мария, например.
21: Да. Конечно, я вот хочу...
1: Потому что палаты, они скользкие, ну, как ни крути.
21: Да, поэтому я говорю, ремонты, особенно которые были совершены 20-30 лет назад, тогда не было вообще задумки о том, что человек может подскользнуться. Сейчас уже об этом больше задумываются и делают иногда и полы, которые не скользят. Но мы можем прийти, посмотреть, то есть после того, как мы проведем консультацию, мы получим документацию, которая нам нужна, мы пошлем человека, который нашего представителя, который придет домой и посмотрит, что конкретно можно сделать для того, чтобы улучшить пространство и сделать его более безопасным. После этого он скажет, что конкретно нужно сделать и что мы можем как организация, чем мы конкретно
1: можем помочь.
21: Я понял,
1: Мария. Окей, отлично. А сколько ждать примерно? Ну вот давайте так. Человек вам обратился, вот сколько вот ждать этого самого ремонта? Ну, обычно, плюс-минус, понятно.
21: Опять же, человек обратился, он прислал все документы, иногда это зависит от самого человека. Если он прислал все вовремя и мы уже открыли ему просьбу, обычно в течение месяца происходит визит, и после визита в течение месяца принимается решение, можем ли мы сделать ремонт, какой ремонт, и мы сообщаем об этом самому человеку. То есть производим, если...
1: А что вы делаете в основном? Вот какие вот просто люди нас слушают, и они все удивляются, никто этого не знал. А что вот основное вы делаете в квартире?
21: Смотрите, мы делаем от мелкого до большого. То есть мы можем поставить ручки, держалки такие возле туалета и в душе, а мы можем убрать ванную, постелить новый пол в ванной комнате, который...
1: Вау, заменить ванную, потому что пожилому человеку очень тяжело ванну. И вы можете поставить душ вместо ванной, да?
21: Да. Расширить проход, если нужно. Дополнительные какие-то ручки или держалки где-то в каких-то неудобных местах, мы можем помочь, допустим, со входом в дом, если тяжело зайти, по ступенькам подняться, допустим, поставить поручень или перила.
1: Окей.
21: Опять же, все индивидуально,
1: Мария,
21: лучше всего обратиться.
1: Давайте еще раз повторите, пожалуйста, телефон, потому что я уверен, что большинство наших радиослушателей Ну, а у которых есть бабушки или мамы, или папы, понятия об этом не имели. И я еще раз говорю, что все это абсолютно бесплатно. Итак, скажите, пожалуйста, еще раз номер телефона.
21: Звездочка 6833, дополнительная тройка, чтобы перейти на русский язык. Либо вы можете вбить в интернете «Латет, живем независимо». И первая ссылка, это будет ссылка на наш сайт, где вы можете перейти по ней, оставить заявку, либо в WhatsApp, либо заявка прямо в самом, на самом сайте, и мы с вами свяжемся.
1: Мария Белоголовская, огромное вам спасибо за участие в нашей передаче, мне кажется, очень важно. Потому что политика политикой, а это жизнь людей,
0: это
1: здоровье.
0: Безусловно.
1: Ну и что я узнал во время коронавируса? Что мне не хватало театра, мне не хватало культуры. Слава богу, что все вернулось, и Влада Прешель готова нам обо всем рассказать.
3: Детали культурные.
1: Влада.
0: Влада, привет.
5: Здравствуйте, Марк, здравствуйте, Марьяна. Начну с напоминания о том, что легенда итальянской эстрады Альбана с грандиозным концертом приезжает в Израиль. И если «Феличита» вам, если слово «Феличита» вам напоминает сразу его мелодии, его песни, то тогда вам точно туда. Я думаю, что вы знаете, о ком.
1: Если от слова «Феличита» у вас ноги сразу в пляс, я бы так
5: сказала. Да, да, в голове вот это весь день потом играет. Ну вот точно туда. 13 сентября Гейхал оторвут Тель-Авив. А следующий спектакль «Суламиф» вы можете посмотреть 24 сентября в Ришон-Лиционе. Вернее, это даже мюзикл Григория Грунберга. Это известный театральный режиссер, актер, основатель израильского камерного театра «Портрет», который 30 лет почти был главным режиссером Харьковской филармонии, поставил десятки спектаклей, театрализованных программ и творческих вечеров. Также в создании спектакля мюзикла «Суламиф» принимала участие поэтесса и автор Бронислава Казанцева и композитор Юрий Поволоцкий. Спектакль состоится 24 сентября в Бейт-Аам, Ришон-Лицион. Следующее. Музыка «Жизнь моя». Так называется юбилейный тур выдающегося оперного и камерного певца Анатолия Лайна. Я думаю, что многие из жителей Израиля знают, кто такой Анатолий Лайн, и не только Израиля. Его по праву называют золотым баритоном страны. Да. Он подготовил программу, в которой сочетается и мировая классика, там популярные арии из оперы, оперетты, шедевры мюзиклов, и «Страсть Италии», там такая прозвучит, знаменитые неаполитанские песни. Песни, душевная лирика.
0: Зачем ходить на Альбана?
1: Да-да-да, когда есть свой неаполитанец. Да-да-да.
5: Точно, но это в разные даты, поэтому если уж сильно любите Италию, можно и туда, и туда. Ну и хиты планеты, песни из репертуара мировых звезд на иврите, русском, украинском, идише, итальянском, английском, вау, испанском,
1: вот
5: и французских
1: это он,
5: языках.
1: Вот это он подготовился, вот, а?
5: Дает, да?
1: Дает жару. Да, да. Не говори.
5: Ашкелон. 1 сентября, культурный центр «Ток-класс». Следующее, 28 августа, то есть уже завтра, в театре Гешер состоится премьера спектакля «Братья Карамазовы» по роману Федорова Достоевского. Да, автор пьесы, наш любимый Руихен. Да.
1: Да.
5: Я думаю, что не стоит о сюжете много говорить. Вы и так все знаете, что это за сюжет и что это за произведение. Спектакль на иврите с субтитрами на русском языке. Премьерные показы будут 28, 29, 30 и 31 августа.
1: Здорово.
5: В театре Гешер. Приходите. Следующее в Бат-Яме будет большое музыкальное шоу. Такой лайв-гик, как его называют. Я уже об этом говорила, но повторюсь еще раз. Где, как говорят организаторы, организатор будет качать каждая минута.
1: Это лайф, ты о чем?
5: Рэп
1: ты
5: и рок.
1: А? Поясни.
5: Ну, качать, значит, будет классно, задорно, весело, танцевать можно, энергия, вот это все пойдет, и все классно. Будет 3 сентября, а если это 3 сентября, то на сцене должен быть обязательно либо Михаил Шуфутинский, либо его внук.
1: А, про внука, ты же рассказывала. Да, да,
5: да. Да, да, и в этот раз его внук будет отдуваться за дедом.
1: Будет всех качать.
5: Да, Ноах Шуфутинский, West Side Gravy. «West Side Gravy», вот так, такой его псевдоним, это батьямский рэп-исполнитель, будет выступать со своим авторским рэпом. И группа «From Scratch», я думаю, что многие из вас ее знают, известная.
1: И многие не знают.
5: Нелюбимые. Да, жаль, ну, я знаю.
0: Почему. Жаль.
1: Не, ну,
0: а
1: я,
0: что это узнать?
1: Нет, я просто говорю, я ж как бы со всем уважением, мало ли. Да-да-да, и что?
5: В общем, 3 сентября дизайн-терминал Батьям.
1: Отлично.
5: Следующий знаменитый британский театр The Imperial Ice Stars UK привозит в Израиль «Золушку на льду». Для гастролей они... Для гастролей, вернее, сцена оперного театра покроют 14 тоннами настоящего льда, и в спектакле участвуют 24 фигуриста, среди которых чемпионы, обладатели престижных спортивных наград. И, кстати, многие движения и хореографические элементы были созданы специально для спектаклей The Imperial Ice Stars UK, да. И даже не имеют названия в традиционном фигурном катании. То есть там не будет тулупов, там будет что-то сверх тулупов, понимаете?
1: Аксель, я поклонник акселей.
5: Ну вот будет что-то такое, что, чего вы еще не видели.
1: Что-то между тулупом и акселем, что-то такое.
5: Да, да, okay. Скорость, сложнейшие поддержки, акробатические элементы, которые подчинены общей драматургии, потому что это же Золушка.
1: Это Золушка.
5: Декорации, костюмы, тщательно выстроенная световая партитура создают пространство большого театрального спектакля.
1: Класс.
5: То есть не просто вот эти вот прыжки, да, и вот
1: да,
5: эти
1: да,
5: вот все.
1: Да, да, никому не нужно.
5: А это еще и спектакль. Да, никому не интересный.
1: Да, да.
5: Это еще и спектакль.
1: Но когда ты говоришь, третьего... никому не интересные прыжки, это, конечно, конечно, чувствуется в тебе жена хоккеиста. Ну-ну.
5: Ну да, но никуда без пассивной агрессии. С 3 по 8 сентября оперный театр Тель-Авив. Приходите. В некоторые дни даже по 2 представления. Днем и вечером. Следующее, напомню, что...
1: И последнее.
5: Да, «Мир животных», грандиозная выставка, переехала из Хайфы в Яхут. Там вы можете увидеть больше 60 гигантских фигур животных, где окружение создает их привычную среду
1: обитания. Классно.
5: Да,
1: и
5: да.
1: Это
5: 20 августа в Яхуде. Да.
1: В Яхуде 20 августа. Друзья, это с детьми, ходите, получайте удовольствие. Да, я знаю, что с детьми, но с детьми душевней. Всем ну, в смысле, Владочка, пока. Спасибо,
0: спасибо
1: тебе большое.
0: Спасибо.
1: Все, друзья мои, Марьяна Беленькая.
0: Марк Кричевский.
1: Ну и, разумеется, как она нас терпит, Дарья Достоевская, сама не понимает. Встречаемся в этой студии ровно в этом, так сказать, составе, ровно через неделю. Всем пока.
0: До свидания.
4: Программа «Детали». Реклама.
6: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дыры Хашива 9. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
22: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
23: А можно еще дешевле?
22: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
23: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
24: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
22: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
25: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
26: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
27: Война, это все продолжается постоянно.
28: Я буду ждать выборов.
29: Ракеты к нам летели, конечно.
30: Ракеты много куда летят.
31: А что аналитика у нас очень страдает.
26: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
32: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
33: www.891fm.co.il.
34: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
33: «Хит по радио».
35: На Первом радио.
36: Первое радио. Новости.
2: Цаль сообщил об атаке беспилотников Хизбаллы на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Хизбалла минувшей ночью запустила два ударных беспилотника в направлении подразделений ЦАЛИ, действующих в районе хребта Али-Ат-Тахер в зоне безопасности на юге Ливана. Об этом сегодня сообщает пресс-служба армии. Один беспилотник был сбит огнем военнослужащих, связь со вторым дроном была потеряна, пострадавших среди израильских военных нет. В ЦАЛИ заявляют, что не позволят Хизбалле действовать против израильских сил в зоне безопасности и продолжат наносить удары в ответ на попытки организации атаковать военнослужащих. Силы безопасности готовятся к открытию контрольно-пропускного пункта «Эрес» для ввоза товаров. Дата открытия пока не назначена. Как сообщили осведомленные источники, Министерство обороны разрешило силам безопасности начать подготовку к открытию пропускного пункта по нескольким причинам, включая улучшение возможностей проверки грузовиков с гуманитарной помощью без увеличения объема товаров, участие Германии, которая пожертвовала сканер для проверки грузовиков, и содействие населенным пунктам приграничной зоны путем сокращения движения грузовиков по шоссе номер 232. Министерство финансов отреагировало на слова начальника генштаба ЦАЛИ Яля Замира, который заявил, что касса пуста, и сообщило, что руководители оборонной системы должны серьезно относиться к миллиардам шекелей, расходуемым каждый год. Министерство финансов полностью привержено военным

0: безопасности государства эффективно и при ответственном управлении. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил от премьер-министра Бениамина Нетаньяо послание с теплыми поздравлениями украинскому народу по случаю Дня независимости. «Наши страны тесно связаны. Прежде всего, это связь наших народов, но это еще и экономические, культурные и другие связи. Мы были очень рады услышать о стремлении Израиля к их расширению. Мы намерены продолжать плодотворную работу, направленную на обеспечение безопасности», — написал Зеленский. В письме, текст которого приводится украинским президентом, Нетаньяо дает высокую оценку успехом Украины в отстаивании своего суверенитета, говорит об исторических связях двух стран и выражает надежду на совместную работу по их расширению и сближению Израиля и Украины. «Перед нашими странами стоит общая угроза Иран, чья дестабилизирующая активность выходит за пределы Ближнего Востока. Мы полны решимости противостоять этой угрозе, содействуя региональной безопасности», — пишет глава правительства. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, малооблачная. В Иерусалиме сейчас 34 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: 15:08. Я начинаю прямую трансляцию из студии Первого радио. Программа «Авторские песни». Меня зовут Влад Зерницкий. Здравствуйте! Александру Бутову мы доверили начать нашу сегодняшнюю программу песней «Желанная». Конечно, такими песнями надо начинать эфиры 8 марта. Но я думаю, что 365 дней в году, нет, 364 дня в году надо посвящать песне женщинам. Да, тут никто со мной не поспорит. Так, что я должен сказать? В нашей сегодняшней программе, как всегда, разные настроения будут и обязательно премьера. И обязательно премьера. Я приглашу голосовать наших радиослушателей и в том числе, представьте себе, телезрителей. Да, потому что сегодня четверг, и традицию я нарушать не хочу. Сегодня у нас прямая трансляция в ТикТоке. Она уже началась. Там собирается уважаемая публика, ставят лайки и готовятся, видимо, задавать мне какие-либо вопросы. Поэтому присоединяйтесь к прямой трансляции в ТикТоке. Аккаунт нашей радиостанции называется «Первое радио 891». И заветный кружочек фиолетового цвета с желтой единичкой – это практически маяк, который укажет вам, что вы пришли точно по адресу. Продолжает программу Ирина Круг. Песня называется «Люблю и ненавижу». Располагайтесь поудобнее. Август, 27 число –

Ну а теперь песня в исполнении Александра Ивановича Кальянова. Он родился 26 августа, звукорежиссер, исполнитель, композитор, аранжировщик и продюсер. Лауреат премии «Шансон года». К сожалению, 6 лет назад ушедший из этой жизни.

0: Александр Иванович Кальянов родился 26 августа 1947 года. Эта песня называется «Возвращайтесь, друзья».
1: Эх, пробрала. Дай закурить.
2: Реклама.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Сегодня в рамках нашей программы в гостях у нас владелец страхового агентства, профессионал Диана Шарифкер. Здравствуйте, Диана, добрый
12: Здравствуйте,
0: день.
12: Здравствуйте.
0: Мы ведем прямую трансляцию в ТикТоке, и все наши зрители видят вас, в том числе Диана, поэтому вы сейчас увеличили аудиторию. Я должен сказать, что Диана более 6 лет работает в сфере страхования, пенсии, финансов. Более 7 тысяч клиентов у нее на сегодняшний день. И для нее не полис самое главное, говорит она, я сейчас вас цитирую, потому что мы уже неделю разговариваем, для нее самое главное – это человек и его безопасность, его уверенность в завтрашнем дне. Расскажите, какой спектр услуг вы предлагаете нашим радиослушателям?
12: Я имею все лицензии. Я страхую как машины, квартиры, бизнесы, также жизнь, здоровье. Я пенсионный агент, я занимаюсь пенсионными накоплениями, я занимаюсь финансами. Купот Гемель, Кранот и Штальмут.
0: То есть практически весь спектр наших доходов и расходов может быть застрахован или может быть организован и спланирован Дианой Шарифкер и ее коллегами в этом агентстве. Поэтому давайте назовем номер телефона сразу изначально, чтобы вам звонили.
12: Да, 050-3399-829.
0: Да, 050-3399-829. Вы можете позвонить, даже если вы никогда с Дианой не работали, поговорить с ней, рассказать о своих волнениях, о своих желаниях. И непосредственно страховое агентство Дианы сможет сориентировать вас и помочь вам не только правильно спланировать, но и, может быть, даже и заработать. Давайте поговорим сначала о деньгах. Дело в том, что... пенсии мы тоже обсудим, но сначала по поводу других страховок. Итак, вы можете застраховать жизнь и здоровье. Насколько вообще важно застраховать свое здоровье или застраховать свою жизнь?
12: Жизнь я всегда советую страховать, когда есть у вас маленькие дети. Как, не дай бог, мама не вернулась домой или папа в случае смерти, а финансово второй родитель должен довести финансово где-то до лет 20 как минимум детей. Поэтому страховка жизни нужна всем молодым парам, имеющим детей. Угу. Если у вас дети выросли, уже финансово от вас независимы, сразу бегите, отменяйте страхование жизни, не тратьте деньги. Теперь, если человеку, к примеру, 50+, и у него взрослые дети, то супер важно пройти опять по портфелю и посмотреть, или он достаточно застрахован на страховку тяжелые заболевания, компенсация. И если, опять же говорю, он, дети не финансово зависимые от папы и мамы, то лучше отменить страхование жизни. Шансы...
0: Это битуахаим? Или...
12: Это битуахаим. Mm-hmm. Шансы человеку в 50 лет умереть намного меньше, чем заболеть, к сожалению. Поэтому не нужно зря тратить деньги. Я всегда говорю, делайте страховки те, которых у нас нет ни в Купатхолиуме, ни в Битуахлиуме. Делайте страховки те, которые вам помогут финансово пройти этот нелегкий период.
0: Угу. И вы очень практичны, должен сказать, в своих ответах. Это, честно говоря, располагает. Агентство Дианы Шарифкер находится в Ашдоде. Вы можете позвонить и назначить встречу 050-33-99-829. А можете ли вы помочь, как страховой агент, в том числе организовать или, например, проконсультировать, куда лучше вложить деньги и как приумножить накопления, которые уже собрались?
12: Конечно. Я всегда говорю, ни один шекель не должен лежать в банке. В банке у нас доходность ноль. И даже в этом году было минус те, кто положили на долларовый счет.
0: Uh-huh.
12: Любой шекель наш лучше держать в накопительных программах, такие как Гемеляшка, Тохниот Хисахон. Если мы задумаемся, почему все наши пенсионные деньги сегодня находятся не в банках, хотя когда-то они были в банках,
0: так.
12: Они сегодня находятся в страховой компании. Первое, потому что страховые компании, они менее опасны, чем банк. Второе, доходность страховых компаний, шикарная доходность. Все наши пенсионные накопления, все наши кранот и штальмут, детские деньги, хисахон ле елед, находятся все в страховых компаниях. Это еще раз доказывает нам, что каждый шекель, который у нас есть, мы не должны вкладывать в банки откладывать, а лучше откладывать накопительные программы.
0: Хорошо. Вы занимаетесь в том числе и пенсиями, планированием, финансами. И я вот хочу вас спросить. Например, человеку остается, ну, примерно, скажем, 5-6 лет до пенсии. И он только сейчас задумался о том, сколько он будет получать. Если он к вам придет, вы можете каким-то образом подсказать, как изменить ситуацию? Или помочь изменить ситуацию так, чтобы хотя бы за эти 5-6 лет он прибавил пенсионные выплаты?
12: Конечно. Нужно проверить доходность той компании, нужно проверить комиссионные деньги. И если этот человек, ему 60+, возможно, ему уже выгодно начать получать пенсионные деньги и
0: даже
12: параллельно
0: так
12: работать, конечно.
0: Итак, еще один вопрос. Допустим, не допустим, а я уверен, у нас есть определенная часть людей, которые у вас никогда не были, они первый раз к вам придут. Должны ли они с собой что-либо принести? Должны ли они как-то подготовиться к первой встрече? Или придут, или будут по Zoom, как вы говорите?
12: Чтобы подготовиться мне к встрече с новым клиентом, мне обязательно нужно прислать туда диуд. Я заказываю полную информацию финансовую, также страхование, и встречаю клиента с полностью информацией.
0: Хорошо, но бывает же такая ситуация, когда, например, я к вам приехал, послушал и говорю, нет, мне это не подходит. Да?
12: Нет, я подготавливаюсь к встрече, у меня должна быть полная информация на клиента, и тогда мы сделаем встречу.
0: Хорошо, итак, я еще раз сообщаю о том, что Диана может встретиться с вами фронтально в офисе в главном в Ашдоде, или же, если вы не хотите приезжать, то это возможно через Zoom. Да, через Zoom, но для начала вы должны созвониться, решить, что вы хотите поручить Диане, как минимум проверить ситуацию с вашими накоплениями, отчислениями, страховками. И для этого вы можете позвонить 050-33-99-829. Но в том числе вы делаете и такие ежедневные, ежегодные страховки, как, например, автомобиль, квартира,
12: конечно,
0: бизнес, путешествия,
12: конечно,
0: да?
12: Путешествия, да, на Сиотлихуль, автомобили, буквально все.
0: Угу.
12: Мой офис достаточно, наш цевет, нас 12 человек работает.
0: Ого!
12: Да, и это все бэк-офис, это обслуживание клиентов. Страховой агент одна, я единственная. И все остальные люди, они обслуживают клиентов.
0: Хорошо, у меня еще один вопрос, может быть, даже один из заключительных. Допустим, если, например, поздно вечером или даже ночью по дороге куда-либо что-либо случилось с автомобилем, могу ли я позвонить вам, несмотря на то, что вы отдыхаете, и сказать, что мне делать, Диана, помогайте?
12: И таких случаев очень много. Случилась авария в субботу, что мне делать? Обязательно зафиксировать аварию, зафиксировать то, если вы не виноваты, чтобы этот человек согласился, что он виноват, потому что все меняется.
0: Да.
12: И я всегда отвечу. Если случилась авария, если механическая проблема и машина заглохла, то есть эвакуатор, то очень часто звонят и, конечно, отвечают.
0: Итак, я думаю, что вот даже в этой небольшой беседе, я думаю, наши радиослушатели получили уверенность в завтрашнем дне и задумались о том, что пора бы обратиться к Диане Шарифкер и ее страховому агентству. Звоните, даю на вам номер телефона, мне разрешает Диана его давать, 050-33-99-829. Для тех, кто смотрит прямую трансляцию в ТикТоке, мы сейчас напишем этот номер, вы сможете его скопировать. Диане мы желаем удачи, благополучия и благодарю вас за эту информацию.
12: Спасибо.
7: Реклама.
1: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.

0: дорога.
1: Это песня «Крылатая душа». Александр Кварта открывает вторую часть нашей сегодняшней программы. Не забывайте подключайтесь к прямой трансляции в ТикТоке Первого радио. Вот мы и подошли вплотную к рубрике «Суд идет». Нас там ждет премьера.

0: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
1: Простите, часовню тоже я развалил?
2: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
3: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
4: Итак, вот вам и премьерная рубрика. Вы знаете, что я скажу? Это, по идее, заключительная рубрика, мне так кажется, в этом месяце. Хотя я не буду сейчас вас сбивать с толку, да и не важно. Мне намного сейчас важнее, чтобы вы проголосовали за песню, которую услышали. Вернее, даже не столько за песню, сколько выбрали оценку. Так как мы голосуем по 10-бальной системе от 1 до 10, то, соответственно, после того, как песня прозвучит, я бы хотел, чтобы вы и оценку прислали, и написали свое мнение. Да, у нас такая рубрика, она теперь по четвергам. В воскресенье мы закрепляем эту песню, ее просто слушаем без голосования. Ну, а потом, конец года, мы определяем 10 лучших песен и песню года в том числе. «Какое счастье быть с тобой». Так называется новая песня, которую исполнила Алла Рид, и эта песня заявлена у нас как премьера. Итак, мы ее слушаем, и не забывайте решить для себя, какую оценку вы ставите по 10-бальной системе. И присоединяйтесь к нашей прямой трансляции в ТикТоке.

0: Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Так, мы завершили слушать премьеру, и сейчас я хотел бы, чтобы вы, уважаемые дамы и господа, радиослушатели, все, кто оказались на нашей волне и кто послушал песню в исполнении Аллы Рид, прислал нам оценку. Оценки уже на самом деле приходят, это хорошо, но вы тоже можете присоединиться к группе судей или присяжных заседателей. Оценку по 10-бальной системе и на наш WhatsApp на 054-2070-800. Да, кстати, и мнение, будьте добры, пожалуйста, мнение. Мне тоже очень важно, что вы подумали об этой песне, которую сегодня впервые услышали. Итак, номер нашего WhatsApp 054-2070-800. Оценки по 10-бальной системе. А продолжит программу группа «Штар». Песня называется «Одинокий маяк». Красивая лирическая песня. Она украсит наш эфир.

0: Группа «Штар», песня «Одинокий маяк». И реклама. Сразу после рекламы песни «Я и папа». Мы продолжаем принимать ваши оценки, ваши голоса и мнения по поводу премьерной песни, которую пела для нас сегодня Алла Рид. Песня называется «Какое счастье быть с тобой». Работайте, думайте, друзья мои, анализируйте.
1: Клево на 101-м.
2: Реклама. Жаркое лето в «Центркар».
3: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: «Центркар Азур».
3: Дерех Ашива 9.
4: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
9: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Реклама.
1: В эфире 105.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Ну, вот так мы вместе и начали третью заключительную часть программы 101-й. Должен сказать, что сегодня в нашем расписании есть небольшие, ничем не затрагивающие вас изменения. Екатерина Вергунова по-прежнему в отпуске, по-прежнему загорает. И программу «Снова Вергунова» заменит Милан Левитин. Он здесь, он уже непосредственно в максимальной спортивной форме. И сразу после этого будет плавный переход в программу «Хит по радио», где он представит наилучшие хиты и песни, собранные со всего мира и с разных чартов и хит-парадов. В 19.00 мы ждем Марианну Беленькую, и у нее будет очень интересный гость, я должен вам сказать. Сразу хочу обратить внимание, что вы можете непосредственно слушать эту программу на нашей волне, на 89.1 FM, а можете смотреть ее в Ютубе, где будет идти стрим, где будет идти прямая трансляция. Востоковед, иронист и арабист, журналист, историк и переводчик Михаил Крутихин. И речь пойдет о том, что происходит, что это за день Д экономической войны назначил непосредственно Дональд Трамп, что вообще готовит Америка Ирану и Ближнему Востоку. Программа очень актуальная, очень нужная, своевременная, поэтому в 19.00 и в 20.00 сегодня эфир захватит Владлена Прешель и ее гостья. Это программа «До и после любви». Сразу после следующей песни, которую споет для нас Дмитрий Хмелев, мы подведем итоги голосования.

0: Дмитрий Хмелев, «Не судьба», так называлась эта песня.
1: А жизнь моя уже не та.
2: Любимые песни на 101-м километре.
0: Так, время подводить итоги. Голосование закончилось. Алла Рид и песня «Какое счастье быть с тобой» — это премьера. Получает из 10 возможных баллов 9,3. Что написали радиослушатели? Снайпер написал «Пусть все знают». Восьмерка. Ольга написала «Влад, добрый день. Песня Аллы Рид мне понравилась. Искренне. Приятная музыка, отличное исполнение. 10 баллов». Ирина из Аждода, я знаю Ирину, это замечательная певица, профессиональная, и она пишет следующее: «Ставлю 6, примитивная песня на 3 аккорда, примитивный текст, похожа песня на сотню других, исполнение хорошее, но это далеко не шедевр в этом жанре». Ира, спасибо! Так, доброго дня всем, пишет Рита Роза, замечательная композиция, 10 баллов. Добрый день, Влад, пишет Галина, 10 баллов, классная песня, голос, музыка, исполнение, короче, зашла песня, хорошего дня. Виталий Криворожский пишет, хорошая песня, и ставит 9. Лев из Кирьятгата пишет, Алла молодец, исполнила песню хорошо и напомнила мне работу в ресторане. Хотя можно было бы добавить в аранжировку саксофон, но Лев ставит 10. Леонид из Аждода пишет, добрый день, Влад, песня понравилась, исполнение на 10 баллов. Алла Рид пишет нам, Таня, 10 баллов, по-моему, шедевр, пишет Таня. Ну что ж, если шедевр, то без вопросов. Но мне пора расставаться. Во-первых, я завершаю прямую трансляцию в ТикТоке. Спасибо зрителям, которые приходили и до сих пор еще приходят. И я всем желаю шаббат шалом. Встречайте Милана Левитина, он продолжит наш музыкальный эфир. А завершит нашу программу группа «Сентябрь» с песней о Рио-Рио. Представьте, что мы сейчас с вами садимся в самолет и улетаем в Бразилию.

0: кто первый. И это правильно.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
2: Реклама. Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще 10 товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
8: Center Car Azur.
9: Дерех Ашива 9.
5: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Маданей Мания. Мидхамали Коэн 21. Напротив академического колледжа.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Хизбалла запустила беспилотники. Цаль ответила атаками на цели террористов. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Хизбалла в ночь на четверг запустила два беспилотника со взрывчаткой по силам Цаля, действующим в районе хребта Али-Тахер в зоне безопасности на юге Ливана. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Цаля. Силы Цаля сбили один из беспилотников, другой дрон был потерян из виду. Пострадавших среди наших сил нет. В ответ армия обороны Израиля атаковала цели Хизбаллы. Им сообщается, что помимо прочего были атакованы склады оружия и инфраструктура террористов. Глава генерального штаба Цаля, генерал-лейтенант Эйяль Замир, этим утром выступил с острой критикой в адрес Министерства финансов. В ходе оперативного заседания он говорил о повышении боеготовности в преддверии праздников, а затем перешел к вопросам финансирования. «К сожалению, в эти дни мы ведем также битву за бюджет. В момент, когда Цаль и его военнослужащие напряжены на всех участках, мы вынуждены сталкиваться с пустой казной. Такая ситуация наносит ущерб боеготовности Цаля». Эйяль Замир также добавил, что армия занимается защитой государства Израиль, и это единственное соображение, которым все мы руководствуемся. Говоря о ситуации в Иудее и Самарии, глава генштаба назвал ее напряженной. Он также отдал приказ о повышении боеготовности и развертывании еще одной регулярной дивизии для более быстрого реагирования на угрозы. Премьер-министр Словении Янез Янша объяснил, почему наложил вето на декларацию Совета Европы с осуждением израильского строительства возле Мали-Адумим. Он написал: «Я вывел Словению из порочного круга бесконечных и непропорциональных осуждений любого шага Израиля. Постоянное использование двойных стандартов, именуемое внешней политикой ЕС, не решает ни одной проблемы и обесценивает эту политику практически полностью». Напомню, вето, наложенное 23 августа Словакии и Чехии, привело к тому, что Верховный комиссар ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас была вынуждена зачитать декларацию от собственного имени. С 1 сентября этого года в Израиле заметно подешевеет бензин. Цена литра бензина с октановым числом 95 снизится примерно на 25 огород до 7 шекелей 84 огород за литр. Такую оценку аналитиков приводит сегодня издание Wynet. Ожидаемое снижение связано с ослаблением напряженности между Ираном и США. Окончательная цена будет рассчитана с учетом стоимости нефти и курса доллара и объявлена в воскресенье 30

0: 28-42 градуса. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Милан Левитин.
1: Первому радио 25.

Джейсон Дерула и Take You Dancing открывает музыкальный час этого четвергового вечера. Ну и 16.06, да почти уже 07 в стране. Четверг уже подходит к концу. Это значит, что мы уже готовы всеми своими фибрами тела отдыхать, готовиться к выходным и там, соответственно, провести их так, как мы хотим. Этот музыкальный час проведу с вами вместе. Я, Милан Левитин, будем ехать домой. Для тех, кто уже, конечно же, освободился и уже ни о чем не думает, кроме как добраться уже наконец до дома и прекрасно провести вечер, может быть, ужин с семьей или какой-то выход у вас планируется, так или иначе, хорошую неделю отработали и можем смело гулять, да, как в поговорке говорится. Ну что ж, целый час будет у нас музыкальный этот, мне можно тоже писать, пожалуйста, на любые темы 054-2070-800, но в первую очередь, конечно, хорошее настроение, это главный заряд этого часа и смысл его. Вот плейлист подготовил музыкальный редактор Яна Романова, с удовольствием буду ставить эти песни и радовать ими вас. Вот продолжает эфир композиция «Забудешь» от Артика и Асти.

Это Джеймс Блант и проникновенная баллада «Taste Like Summer» называется она. Да, лето-то еще продолжается, на самом деле, несмотря на то, что уже конец августа, 27 число, уже на следующей неделе, когда мы будем с вами встречаться, уже и лета-то никакого не будет, но лишь календарно, безусловно, мы знаем, что мы еще лето будем ощущать как минимум до ноября, ну, да, середина октября, у кого как ощущается лето, но в любом случае мы всегда привыкли так подводить некие итоги, тем более, что те, кто является родителями школьников, прекрасно знают, что именно это самое сложное время в году, когда нужно подготовить ребенка в школу. Это, наверное, большой стресс. Мне не понять, опять же, хотите, напишите тоже мне об этом. 054-2070-800. Если хотите обсудить или мне рассказать на будущее, какие есть лайфхаки на конец августа. Ну и еще что мы привыкли делать в конце лета. Тили-тили-траливали, да, мы все лето вот что-то гуляли и ничего не сделали. Так обычно говорят, когда лето-то мы прогуляли, а должны были много всего сделать. Вот кто на лето вдруг не ощутил. Еще есть, конечно же, время жаркое, тем более, что я сейчас выхожу на улицу просто дышать нечем, поэтому лето продолжается. Ну, а и продолжается еще музыка наша «Ready for your love». Это композиция Феликса Джайана и Софи Эликс Бекстер. Именно они продолжают этот музыкальный час.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: Жаркое лето в Центркар.
5: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
4: Центркар Азур.
5: Терех Ашива 9.
6: В новом филиале Мада Неймания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Мада Неймания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
7: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
13: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
14: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
13: Яна Романова.
15: Первому радио 25 лет.

моими, а твоим. Группа «Добром» и «Давай повторим». Да, я надеюсь, что у нас есть такие моменты, которые хочется повторить. Ну и, например, то, что мы привыкаем каждую неделю. Вот, например, каждую неделю повторяется программа «Хит по радио», которая выйдет сегодня уже совсем скоро, чуть больше, чем через полчаса. На сегодня, между прочим, будем подводить итоги месяца, поэтому не переключайтесь. Потом целых два часа будут лучшие композиции из нашего плейлиста и лучшие композиции из чартов мировых. Поэтому, конечно же, проведем это время вместе, и те два часа, и вот ближайшие. Ну, что ж, вы хотели бы что-нибудь повторить? Вот летом что можно повторить? Для тех, кто, конечно же, летал в отпуск, конечно, хотелось бы повторить еще раз. Непреодолимое какое-то вот желание людей куда-то перемещаться, несмотря на то, что, да вроде и здесь хорошо, и море рядом, и есть куда съездить, и достопримечательности посмотреть, и вообще, в целом, много всяких интересных интеракций, но все равно вот человека тянет вот этот сам аэропорт сначала, если там, конечно, нет никаких коллапсов, иначе все портится. Вот этот самолет, даже в банальных вещах прохождение границы, это всегда такие вот волнительные моменты, и всем вот хочется это повторить. Так что если вдруг съездили в отпуск, обязательно повторите еще. И, во всяком случае, я желаю, чтобы повторили в этом году. Ну, а те, кто не ездил, скорее, смелее, пора уже отпуск где-нибудь провести. Устали мы от работы. Далее у нас Нелли и песня, которая называется «Just a Dream».

Filthy, его песня Bad Dreams. Продолжаем этот музыкальный час. Песня Bad Dreams — это плохие, знаете ли, сны, не мечты, именно плохие сны. Для того, чтобы сны были хорошие, между прочим, есть годный лайфхак. Нужно просто хорошими впечатлениями себя немножечко окружить. Вот как раз четверг для этого подходит практически идеально. Идеальнее только пятница, наверное, но четверг — это тот самый день, когда можно прийти домой и с ощущением, что завтра никуда не нужно. Ну, даже если нужно, то уже меньше в полсилы продолжить просто вечер в прекрасном настроении, и тогда плохие сны просто не будут приходить. Вот такой вот годный лайфхак. Обращайтесь, если вдруг плохо спится, расскажу вам хороших историй. Ну и хорошую музыку тоже буду вам ставить. Люсь Чеботина прямо сейчас, композиция, которая называется «Горгона».

0: Гаргона.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком». Реклама.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Стиральные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Стиральные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
13: Работаем в субботу.
14: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы – по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
15: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
16: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
17: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
18: Жаркое лето в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9. «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс». Качество, стиль, функциональность.
5: Реклама.

Black Eyed Peas, Shakira и Girl Like Me. Ну, в смысле, не в смысле, девочка меня любит, а вот девочка такая, как я. Вообще, если мы говорим о лете, конечно же, латинская музыка — это самая, наверное, танцевальная. Между прочим, сейчас самая популярная в мире, несмотря ни на что. Что ж, мы продолжаем этот час, несмотря на то, что он уже подходит к своему логическому завершению. Ну, уже, во всяком случае, финальная часть этого часа. Элла Босс сейчас будет продолжать. И Burning Bridges. Едем, еще не доехали.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого ненасть. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Быстро, незаметно, и лето пролетело. И этот час тоже очень-очень быстро подошел к своему концу. Это Мари Краймбрери, который нам напоминает, и песня называется «Ты помнишь». Ну что ж, 16:52 минуты в стране. Это значит, что, да, пора заканчивать. И этот час уже осталась лишь одна композиция у меня в пуле, в моем плейлисте. Это Rolling Stones, Living in Ghost Town. Потрясающая абсолютно композиция. Идеально подходит для завершения часа. Ну, а будущие два часа будем лучшую музыку слушать в программе «Хит по радио». Поэтому не переключайтесь. Только хиты, только проверенные композиции из различных чартов. Ну и, конечно же, немножко новинок. Все это будет уже после выпуска новостей. Ну а пока давайте послушаем The Rolling Stones, Living in a Ghost Town.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
10: Минеральная вода «Магнезия» из «Карловых Вар». Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое родное.
2: Жаркое лето в «Центр Кар».
12: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
2: «Центр Кар Азур», Дыр-Хашива 9.
1: Реклама.
13: Голоса Первого радио.
14: Эли Швидлер, спортивный обозреватель, говорит на 11 языках, играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
15: Когда жена напоминает мужу, вот нас сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
14: Эли Швидлер.
13: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Смотрич представил план по созданию десятков еврейских поселков в Негеве и Галилее. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич представил план по созданию еврейского большинства в Негеве и Галилее. Он также потребовал передать под его контроль земельное управление Израиля. «Мы будем ломать процедуры, чтобы дать возможность строить фермы», – заявил он. «Мы уберем из всех этих систем антисионистские и постсионистские элементы, которые их захватили, и вернем туда хороших людей, понимающих задачу иудаизации Негева и Галилеи через законодательство, а не выпрашивая уступки у чиновников и юридических советников». По словам Смотрича, в основе плана лежит национальная цель – привлечь еще 1 000 000 евреев. Этого предполагается достичь за счет создания 40 новых населенных пунктов и десятков ферм, значительного расширения существующих населенных пунктов и создания сотен тысяч единиц жилья. Министр финансов не уточнил, во сколько обойдется реализация этого плана. 12 стран, часть из которых входит в Евросоюз, резко осудили Израиль за рейд на учебный центр УНРВА в Голландии и захват объектов организации в Восточном Иерусалиме 25 августа. Страны, которые являются членами консультативного комитета БАПОР – Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Норвегия, Испания, Швейцария и Великобритания. В заявлении говорится, помещения Организации Объединенных Наций защищены Конвенцией о привилегиях и иммунитетах в рамках международного права и должны соблюдаться. Призываем государство Израиль соблюдать свои обязательства и немедленно прекратить все препятствия деятельности БАПОР. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила Fox News, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. «Все варианты рассматриваются», — сказала она. «Никакие переговоры сейчас не ведутся». Она отметила, что США сейчас проводят операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана. По ее словам, Вашингтон будет продолжать эти меры, пока президент США Дональд Трамп не почувствует, что иранцы готовы вернуться к переговорам в конструктивном ключе. Накануне глава Пентагона Пит Хексет заявил, что экономическое давление на Иран в текущий момент в Вашингтоне считают наиболее действенным. «Экономическое давление мы считаем самым эффективным, но мы не исключаем кинетических ударов в районе Армузского пролива», — сказал он Newsmax TV. Силы безопасности Израиля готовятся к открытию контрольно-пропускного пункта Эрес для ввоза товаров. Дата открытия пока не назначена. Как сообщили осведомленные источники, Министерство обороны разрешило силам безопасности начать подготовку к открытию пропускного пункта по нескольким причинам, включая улучшение возможностей проверки грузовиков с гуманитарной помощью без увеличения объема товаров, участие Германии, которая пожертвовала сканер для проверки грузовиков, и содействие населенным пунктам приграничной зоны путем сокращения движения грузовиков по шоссе номер 232. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 24 градуса, днем 33. В Тель-Авиве 23-32, в Хайфе 23-30, в Бершеве 23-37, в Эйлате 28-42 градуса.

0: самые горячие хиты.
1: Ну все, теперь можно сделать чуточку погромче ваши приемнички, потому что хит по радио вступает в свои права, в свои естественные права каждого четверга в 17.00. Меня зовут Милан Левитин, и это хит по радио. Напомню тем, кто забыл, и тем, кто, может, не знает, расскажу. Это программа, где лучшие композиции, за которые голосуете вы на сайте Первого радио 891fm.co.al, играют, ну, в всяком случае, главная десятка играется точно. Ну и лучшие песни из различных чартов, мировых, самых главных. В общем, все те хиты, которые, ну, о которых сейчас невозможно молчать. Лучшие до невозможности. Конечно, немножко новинок приношу тоже. Они пока еще не лучшие, но тоже мечтают ими стать. Ну а также мы думаем, добавлять в наш плейлист или нет. Начинаю, как обычно, с рубрики «На репите». Тут сегодня и достаточно звездная, так скажем, репитная песня. Я объясню почему. Потому что обычно приношу из своего плейлиста, а сегодня это не из моего плейлиста. Эта композиция сейчас, как и многие другие дни, я даже сбился со счета, лучшая в английском сегменте Ютуба. Ведь на самом деле мы туда очень редко заглядываем, потому что там можно голову сломать. Там в основном, конечно же, речь идет о клипах. Люди включают, и вот только за сегодняшний день 2 миллиона с небольшим посмотрели клип Crazy Frog Axel F. Вот официально это видео 2005 года. И это действительно удивительная штука, потому что, да, человечество... Да, построила адронный коллайдер, между прочим, да, расшифровали геном, и вот одновременно вот этот ринг-динг-динг сделала главным хитом, вот, номер один, ну, как минимум в половине Европы, а так вообще во всем мире. Crazy Frog Axel F вышла в 2005 году, это танцевальная переработка инструментальной темы Axel F, которую когда-то немецкий композитор Харальд Фальдмайер написал для фильма Beverly Hills Cop. Ну, когда-то это точно в 1984 году, фильм этот был с Эдди Мерфи. Ну, а оригинал этой песни, вот, собственно, то, который написал этот Карольд Фальтмайер, дошел вообще до 3-го места в Billboard. Была достаточно большим это, хитом в 1985 году. Ну, а на самом деле, интересно, откуда вообще взялся этот Crazy Frog, это вот лягушонок, который едет на этом мотоцикле. Сначала никакой лягушки вообще, на самом деле, не существовало. Сначала в 97 году швед Даниэль Мельдмедаль записал голосом имитацию звука двухтактного двигателя, вот этого самого, да, мотоциклетного. И запись разошлась по интернету, а позже художник Эрик Вернквист сделал под нее компьютерного персонажа, первоначально называвшегося The Annoying Thing, ну, то есть раздражающая штука. Ну, а дальше сами знаете. Номер один в Великобритании 4 недели, во Франции, в Германии, в Австралии, в Новой Зеландии, ну и вообще в ряде других европейских стран, да и по миру тоже. Вот такая вот интересная загадка. Но лучшая песня в Ютубе, да и даже не сегодняшнего дня, я уже не знаю, какой день бы я не смотрел бы в этот чарт, а эта песня там главная. Ну, с нее давайте и будем начинать хит по радио. Поехали, заводим наш двухтактовый двигатель. What's going on?

0: Новое настроение на Первом радио. Ladies and gentlemen,
1: please welcome. Не было еще ни одной недели, где я бы вас обделил новиночкой, тем более, что сегодня у меня их несколько, и прямо сейчас самое, наверное, свежего и долгожданного релиза для многих, вот о нем расскажу немножко. Это песня, которая называется «Сирена Джой» от Оливии Родриго. Ну, Оливия Родриго мы знаем, это, нужно даже не сказать, восходящая, уже вполне себе сияющая звезда на вот этом небосклоне музыкальном. И вот свежак от нее, официальная песня вышла 3 дня назад, и сначала Оливия устроила забавный, знаете ли, такой олдскульный релиз. Еще за 3 дня до этого она выпустила 500 CD-дисков, и она вот появилась в одной независимой музыкальной лавке в Калифорнии. Их быстро разобрали, а через 3 дня песня вышла вот на все стриминговые сервисы. Умеет, конечно, удивлять, но это все пиар, конечно, и ребята, которые занимаются им с Оливией Родриго, конечно же, знают толк. Молодцы. Но здесь главное, между прочим, название. «Сирена Джой» отсылает к «Сирене Джой» непосредственно из романа Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». Это женщина, которая сама вот помогает построить репрессивную систему Галада, ограничивающую права женщин, а затем обнаруживает неприятнейший сюрприз. Система начинает жрать и ее саму. В общем, вот такая вот и достаточно интересная история вкладывается в вроде бы простую 3-минутную композицию. Ну, а безусловно, для самой Родриго это довольно необычная песня. Вместо привычного «любовь, парень, расставание», да, как мы уже привыкли, теперь всем больно. Ну, в общем, взялась за что-то вроде психологически, ментально интересное. Ну, а для тех, кто не знает английского языка, для тех это просто прикольная песенка. Ну, а те, кто в слова все-таки вслушивается, может услышать какой-то достаточно глубокий подтекст. Прямо сейчас будем слушать новинку от Оливии Родриго, которая называется «Сирена Джой».

0: Ну, такая вот новинка от Оливии Родриго, которая называется «Сирена Джой». И действительно, песня не так уж и похожа на все выпуски, релизы Оливии Родриго до этого. Но вот решила она себя попробовать в такой постаси. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну что ж, далее мы переходим к нашему чарту. Между прочим, сегодня у нас не просто абы что, а подведение итогов месяца. Весь август мы с вами голосовали и пришли к этой отчетной точке. 20 композиций будут у нас зарегистрированы именно по этому, вот с этим лейблом, лучшие песни августа. Ну, посмотрим, что у нас здесь в двадцатке происходит. На 20-м месте Алекс Уоррен и его Fever Dream. Леди Гага все еще на плаву. 19-я строчка и Dead Dance. Вот Оливия Родриго с ее уже нашумевшим и, так скажем, хиту, к которому мы привыкли, Drop Dead, у нас все еще остается в второй десятке. Это 18-я строчка. На одну выше BTS Swim. Так и вот многого не добилась эта композиция. Ну, тут на самом деле понятно, почему. На 16-м месте Авалана Рокстон «Вертиго». На мой взгляд, очень хорошая песня. Но вот видите, вы решили, что максимум для нее сейчас это вторая половина этой двадцатки. «Where's My Husband» от Рая. Не так давно у нас в лидерах была эта песня. Сейчас лишь 15-е место. «Broken Strings» от Алана Уокера, Изабеллы Мелкман и Кэтрин Райан. На 14-м месте, между прочим, тоже очень хорошая, хорошая песня. Но, опять же, мне не нравится хит-парады тем, что не я выбираю, а вы. Я лишь распоряжаюсь уже полученными сведениями. На 13-й строчке Ibn & Hollow. Вместе с ним Zayn, Die For Me. Это 12-е место. Teddy Swims и Mr. Know It All замыкает вот эту вот вторую десятку. На подножке останавливается. Ну и к 10-му месту мы подходим к той песне, которую мы точно услышим в эфире. Это Baby Rexha и Faithless New Religion. С прошлой недели не изменил свою позицию эта песня и, соответственно, попадает в пул лучших композиций августа. На 10-й строчке ее мы и будем слушать сейчас.
1: 10-е место.
2: 10-е место.

0: Хит по радио.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
0: Реклама.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
7: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
8: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
12: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
0: Реклама.
13: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
14: Изи Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
13: Лидия Топельберг.
15: Первому радио 25 лет.
0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
16: Да, ну, знаете, новинки, конечно, все сложнее и сложнее находить, например, в русскоязычном пространстве, потому что, ну, какой-то уже сильный бум на иишную музыку, написанную просто одной кнопочкой. Я, наверное, просто хочу, наверное, очередной раз сказать тем, кто балуется, можно сказать, баловаться можно, это интересно, здорово, когда что-то получается, и можно получить продукт, когда ты вообще не имеешь музыкального образования и всегда мечтал, чтобы там песни или стихи твои заиграли. Баловаться можно, а вот выдавать себя за исполнителя нельзя. И вот позапрошлом часе у Влада Зерницкого кто-то сказал, что вот его песня «Три аккорда». Вы знаете, с другой стороны, три аккорда, но сыгранные самостоятельно, спетые с душой, намного просто в разы лучше любой песни, которая поет искусственный интеллект. И если вы думаете, что вот вы сделали, и никто не отличает, да все отличают. Одинаковый абсолютно голос — это невозможно. Именно поэтому новинки всегда приносить очень и очень сложно лично мне. Но я всегда нарываюсь на исполнителей, которые я слышал раньше, задолго до искусственного интеллекта. Поэтому с ними я и работаю. Но я знаю точно, что многие исполнители так или иначе используют искусственный интеллект. И, знаете, в этом ничего плохого нет. Тем более, что мастеринг, сведение сейчас, видите, все намного упростилось. Это такой хороший инструмент для помощи музыканта, который сам написал композицию, сам ее вот исполнил. При этом просто воспользовавшись вот этой вот помощью искусственного интеллекта. Это хорошо. Ну что, давайте просто сейчас без лишних слов. Сейчас поставлю вам новинку от New и Giacomo, которая называется «Пленник». Ну, Юр Николаенко, я всегда приношу, если есть что-то новенькое. Хотя в последнее время стало замечать, что песни на песню уже становятся очень и очень сильно похожи.

0: Лирическая новинка «Пленник» от New It Giacomo. Ну а мы продолжаем, мы все еще в нашем списке. Давайте смотреть, что у нас дальше. К девятой строчке мы переходим. И здесь у нас «Don't Wanna Go Home» от Медузы и Гарри Кэммерон. Ну что ж, эта композиция тоже у нас остается с предыдущей недели на девятой строчке. Ни шага вверх, ни шага вниз. Опять же, просто напомню вам, чтобы изменять вот эти позиции в нашем чарте, нужно всего лишь зайти на сайт Первого радио 891fm.seoul.al и голосовать. Можно голосовать на главной странице, можно зайти в раздел «Хит по радио». Там, между прочим, у нас 30 песен, и совсем скоро, я вам обещаю, будет прилив новой, свежей партии. Мы совсем скоро откроем осеннюю, так скажем, серию песен. Вот, и, соответственно, старые песни, которые не попадают в двадцатку, они уйдут в небытие, и вот новые песни займут их место. Вот песня «Don't Wanna Go Home» от Медузы и Гарри Кэммерон. А эта песня появилась у нас из нашего летнего сборника, и пока девятая строчка максимум. Но это хорошее место. Девятое место «Don't Wanna Go Home».
1: Девятое место.
2: Девятое место.

Не хочу, говорит, домой, но не потому, что дома плохо, а потому, что хочется немножко вечер провести в приятной атмосфере, в ночной жизни, и так себя вот посвятить, и вернуться, конечно же, домой, но только просто под утро. Что ж, мы с вами переходим в разбор различных чартов. Вот сейчас Spotify у меня открыт, с удовольствием расскажу и поделюсь, что же происходит прямо сейчас. Минус две позиции сегодня у Арианы Гранде. Hey, that I made you love me. Здесь на 10-й строчке замыкает десятку. Далее у нас тоже минус 3 позиции. Вообще тут минусы достаточно широкие. Доминик Файк, Baby Doll. Эта песня на 9-м месте. 4 раза была на первом, но вот за 276 дней больше и не видела первых мест. Чуть выше на одну строчку Оливия Родриго и The Cure. Видите, разные чарты, разные песни Оливии Родриго. Вот это действительно классно. Минус 1 позиция по сравнению с предыдущим отчетом. На первом месте была лишь единожды Кароль Джи, B-B-Y, вау, господи, сколько букв, 14 дней всего эта песня здесь, и уже плюс 5 позиций и 7-я строчка. Кэти Перри тоже на подъеме, плюс 3 позиции и песня The One That Got Away. Дальше у нас Temper City, Self-Aware. 4-е место у Шакиры, Дайда и Барна Бой. Еще минус 1 позиция, все ниже и ниже спускается и эта песня, ну, понятно, дело, чемпионат мира уже давно позади. Джастин Бибер, Beauty and the Beat на 3-м месте. Tame Impala, предыдущий лидер. На прошлой неделе мы именно эту песню делали в обзоре. Ну а сейчас Malcolm Todd и песня Earrings наконец-то добирается до высоты. Чем интересна эта песня? Она сейчас, конечно же, в чарте, но она вообще не новая. А эта песня Earrings вышла еще 5 апреля 2024 года и почти только через 2 года внезапно превратилась в международный хит. Видите, как бывает, действительно. Бывает, что выпустил, думаешь, ну ничего не получилось. А через 2 года вот так вот взял и выстрелил у нас американский певец Malcolm Todd. Он работает где-то между alternative pop и indie R&B. Вот, а Earrings он написал вместе с Джоном Кохраном и сам участвовал в продюсировании. А почему она выстрелила? Ну, сейчас, наверное, главный двигатель всего и вся, особенно музыки, это TikTok. В 2026-м старый трек начал массово использоваться вот в этих самых коротких видео. Ну, вот результат. 35-е место пока что в Billboard Hot 100. 7-е место Billboard Hot Rock и Alternative Songs. Глобальный Billboard 253-е место. Ну, в общем, есть результаты, но самое главное, что это лучшая песня сейчас. Сейчас в Spotify. Именно с этой песней мы и будем продолжать хит по радио.

0: get out of it. Вот так вот звучит лучшая песня из Spotify, Malcolm Todd и песня Earrings. Вот так вот бывает, 2024 год выпуска, и уже, смотрю, огромное количество у этой песни прослушиваний. Вот так вот, значит, знаете, какой совет музыкантам, которые делают, не останавливаться, самое главное, делать и делать, и вдруг выстрелит, потому что это далеко не первый случай, когда песня, которая выпущена когда-то, вдруг выстреливает и становится международным хитом через 2, может быть, даже 10 лет, такое тоже бывает. Ну что ж, мы переключаемся в наш чарт и на одну строчку выше. Мы поднимаемся. Здесь у нас дуэт нидерландско-немецкий. Вот такой вот дуэт. Ну, они, видимо, друг друга легче понимают из-за схожести языков. Body Talk называется песня, Аля Фарбен и Рене Миллер. Эта песня тоже у нас из летней подборки. И эта песня делает шаг вперед. На одну позицию выше перемещается. Кстати говоря, наврал вам, сказал, что на прошлой неделе Don't Wanna Go Home было также на 9 месте. Это неправда, с 7 места на 9 она упала. Все потому, что вот следующая композиция поднялась выше. Это Body Talk, Аля Фарбен и Рене Миллер. Ну и отдельное спасибо тем, кто голосует и меняет эту классификацию. Будем слушать сейчас 8 место.
1: 8 место.
2: 8.

0: Хит по радио.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляции.
0: Реклама.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня – свое родное.
1: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Azur. Эры Хашива 9.
12: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 92446.
3: Работаем в субботу.
0: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Продолжаем мы изучать новиночки, которые я вам принес. Ну и каждый день тоже все приношу и приношу. Но у нас сейчас здесь Freemasons, вольные каменщики, те самые. Это британский хаус-проект из Брайтона, созданный Расселом Смайлом и Джеймсом Уилчером. Ну и что же они такого интересного создали? Безусловно, у своих песен у них, так скажем, мало. Они в основном занимаются переработкой. Ну а кто этим сейчас не балуется? И вот песню выпустили, которая называется Mesmerize. Оригинальная Mesmerize вышла у Faith Evans аж в 2005 году на альбоме The First Lady. Ну а вот британский электронный дуэт превратил в ее в мощный клубный хаус-трек. Ну а, безусловно, сейчас этим занимаются очень-очень многие исполнители. Переосмысливают песни, которые уже, ну, успели позабыть. А вы знаете, я тут наткнулся на такое, что вот если какого-нибудь представителя поколения, как это, зумера, спросить о том, что мы слушали в 90-х, да уже и никто и не помнит, поэтому, знаете, слава очень быстро проходит. И они считают, что вот эти все песни — это какие-то новенькие. Ну вот тогда специально для вас, зумеры. Mesmerize — песня от Freemasons, и мы продолжаем с новинкой в хит-параде.

Это новинка, очередная новинка в этом часе. Но время поджимает, нужно нам посмотреть, что происходит у нас в Apple Music Songs Chart. Здесь Оливия Родриго, The Cure, минус 5 позиций, 10 место. Песня Moving to the Sun от Игель, Имель Анджел и Ультра Нейт на 9 строчке, хотя есть те чарты, где высоко. Следующего исполнителя я вам не назову, потому что в следующем часе посвятим целый блок этому исполнителю, поэтому перескочим сразу же на 7 место. Здесь Оливия Родриго и Stupid Song. Опять же, 5 и 6 место за тем самым исполнителем, о котором мы поговорим еще. Tame Impala, Loser на 4 месте. На 3 месте тоже минус 1 позиция, как и Tame Impala от Шакиры. И Burna Boy, песня Die Die. Эта песня, как мы знаем, вот была хитом на чемпионате мира, ну а сейчас вот так. Ну и 2 место тоже вам не расскажу. Ожидайте следующий час. Целая вот будет посвящена вот прям сразу же после новостей начну с этого. Ну а на первом месте в Apple Music Song Chart у нас Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Вообще, видите, чарты насколько разные. Некоторые эти композиции в других чартах вообще не котируются. Вот, наверное, все-таки какая-то логика есть. И вкусы тех или иных стриминговых, ну, слушатели тех или иных стриминговых сервисов действительно слушают разные вещи. Да, ну вот видите, надо поэтому обзор делать на все из них. Ну а мы как раз таки будем слушать сейчас под конец этого первого часа хит по радио Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Лучшая песня по версии Apple. Поехали.

0: Хит по радио.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
4: Год без забот.
0: Реклама.
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
9: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
10: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
11: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: Жаркое лето в «Центр Кар».
13: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
12: «Центр Кар Азур».
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
14: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
1: Лена Семенова.
15: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Беспилотный летательный аппарат «Цаля» совершил аварийную посадку в западном Негеве. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Беспилотник «Цаля» совершил вынужденную посадку в районе Мушава-Шокеда в западном Негеве. Из-за технической неисправности сообщила пресс-служба армии. Военнослужащие прибыли на место и забрали дрон. В «Цале» заявили, что обстоятельства произошедшего расследуются. Министр обороны Исраэль Кац на оперативном совещании с представителями системы безопасности объявил об истечении срока ультиматума, выдвинутого Хамасу. Теперь на каждый запуск воздушных змеев или шаров из сектора Газа в сторону израильских населенных пунктов последует мощный ответ. Напомню, 25 августа СМИ сообщили, что Израиль предоставил Совету мира 3 дня для прекращения запусков. После предупреждения Египет, Турция и Катар усилили давление на Хамас. В Совете мира заявили, что серьезно относятся к ситуации и потребовали от группировки немедленно прекратить запуски. Тем временем 12 стран, часть из которых входит в Евросоюз, резко осудили Израиль за рейд на учебный центр УНРВА в Каландии и захват объектов организации в Восточном Иерусалиме, совершенные 25 августа. Страны, которые являются членами консультативного комитета БАПОР, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Норвегия, Испания, Швейцария и Великобритания. В заявлении говорится, помещения Организации Объединенных Наций защищены Конвенцией о привилегиях и иммунитетах в рамках международного права и должны соблюдаться. Мы призываем государство Израиль соблюдать свои обязательства и немедленно прекратить все препятствия деятельности БАПОР. Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич представил план по созданию еврейского большинства в Негеве и Галилее и потребовал передать под его контроль земельное управление Израиля. Смотрич намерен упростить процедуры строительства ферм, провести кадровые изменения в государственных структурах и закрепить развитие еврейских поселений в Негеве и Галилее на законном уровне. План предусматривает привлечение в Израиль еще 1 000 000 евреев, создание 40 новых населенных пунктов и десятков ферм, расширение существующих поселений и строительство сотен тысяч единиц жилья. Стоимость реализации программы министр финансов не уточнил. К другим новостям. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила Fox News, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. «Все варианты рассматриваются», — сказала она. «Никакие переговоры сейчас не ведутся». Левит отметила, что США сейчас проводят операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана. По ее словам, Вашингтон будет продолжать эти меры, пока президент США Дональд Трамп не почувствует, что иранцы готовы вернуться к переговорам в конструктивном ключе. Накануне глава Пентагона Пит Хексет заявил, что экономическое давление на Иран в текущий момент в Вашингтоне считают наиболее действенным. «Экономическое давление мы считаем самым эффективным, но мы не исключаем кинетических ударов в районе Армузского пролива», — заявил Хексет Ньюсмат ТВ. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 24 градуса ночью и 33 днем. В Тель-Авиве 23-32, в Хайфе

Продолжаем мы хит по радио. В этом часе у нас остались очень-очень классные композиции. Целых 7 песен из нашего чарта. Ну и плюс в различные чарты мы тоже должны залезть и посмотреть и добить, так скажем, этот список. Обещал начать этот сегмент именно с этой новости. Но вот заглянул я в iTunes Song Chart заодно, как говорится, вместе посмотрим чарт и новости эту тоже обсудим. Здесь, что интересно, например, на 14 месте Whitney Houston «I Will Always Love You». Как новинка, да, вышла, безусловно. Но мы прекрасно понимаем, почему. И если вы не понимаете, я сейчас объясню, почему Whitney Houston «I Will Always Love You» здесь тоже появилась, как и другие композиции. Но вот Ella Langley и «Tune Texas» здесь на 10-м. Kima Sounds «Rise Slow» на 9-м. Shakira и «Barna Boy» минус 6 аж позиции на фоне этой новости. Ну а далее на 4-м аж месте «Moving to the Sun», «Угель» и «Маль Ангель» и Ультра Нейт. А вот 7, 6, 5, 3, 2 и 1 места в этом списке занимает Долли Партон. Да, Долли умерла 25 августа, то есть 2 дня назад, в возрасте 80 лет в Нэшвилле. Информацию подтвердила ее семья и представители. Ну а причиной смерти, по заявлению ее представителя, стал рак. Ну что ж, можно сказать, она родилась в 46-м году в Теннесси в очень бедной семье, где было аж 12 детей, уже ребенком пела и писала песни, а к концу 60-х стала заметной звездой кантри-сцены. Безусловно, вы знаете ее самые известные песни, вот эти как раз-таки три штуки прямо сейчас на 3-м, 2-м и 1-м местах в iTunes. Это 9 to 5, I Will Always Love You и Jolene. Да, I Will Always Love You, конечно же, автоматом многие связывают с Уитни Хьюстон, именно поэтому она здесь тоже появилась, как я сказал. Но написала и впервые исполнила ее именно Долли Партон в 1973 году. Ну а версия Уитни, как мы знаем, появилась почти 20 лет спустя. Она была, знаете, наверное, не просто певица, а невероятно плодовитым автором. За карьеру она написала около 3000 песен, только вдумайтесь в это, без всякого, знаете ли, искусственного интеллекта. Получила множество Грэмми, вошла в Country Music Hall of Fame, это зал славы, рок-н-ролл зал славы, и отдельно вообще можно отметить ее благотворительность. В 95 году она создала программу Imagination Library, которая бесплатно отправляет книги детям от рождения до 5 лет. Проект вырос далеко за пределы США и раздал уже сотни миллионов книг. Ну и 2 дня назад она ушла. Вот так вот уходит эпоха. И что самое, наверное, здесь поразительное, то, что вот именно сейчас iTunes просто, видите, взорвался, и Долли Партон здесь в двадцатке, просто вот 15, по-моему, песен от нее здесь в этом списке. Конечно же, да, повод такой, вспоминаем мы не всегда по радостным моментам, но вот песню «Джолин» мы сейчас будем слушать как лучшую песню iTunes, и, конечно же, дань памяти Долли Партон, одной из самых ярких кантри-звезд нашего с вами земного шарика. Давайте послушаем Джолин.

0: Долли Партон и песня «Джолин» сейчас лучшая песня в iTunes. Ну, понятно, почему будет благословенна ее память. Мы всегда будем слушать все эти песни и, конечно же, вспоминать. Такие гении тоже бывают, и они тоже, к сожалению, уходят на небеса. Ну что ж, мы дальше продолжаем смотреть и наш чарт. На 7-м месте «Dive Into Me» от Алока и Халида. Расскажу, этот трек вышел в марте 26 года. И что можно вообще сказать? В этой песне использована синтезаторная мелодия из «What's a Girl to Do» проекта Фатима Ямаха. Культовый, между прочим, электронный трек 2004 года. Именно поэтому мелодия может казаться знакомой даже вот при первом прослушивании. Ну, как я уже говорил, очень многие сейчас продюсеры, музыканты используют старые композиции для того, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. Но и мы прекрасно понимаем, что все новое — хорошо забытое старое. А хорошо забытое старое ведь делалось на совесть. Несмотря на то, что это очень, как это говорится, старперский такой вот выпад, что раньше было лучше, но ведь действительно почему-то как-то старались получше. Сейчас все идет на больше к минимализму, ну, может быть, стиль просто такой. По звуку довольно мягкий дэнс-хаус, без попытки вот Алока снести слушателю голову фестивальным вот этим дропом, к которым привыкли те, кто ходит на музыкальные, так скажем, ночные мероприятия. Но Алок, между прочим, бразильский диджей-продюсер, и он один из крупнейших представителей электронной сцены Южной Америки, потому что вот к европейцам мы привыкли, а вот к Южной Америке, из Южной Америки не так часто мы слышим действительно классных представителей. Итак, у нас 7-е место и Dive Into Me.
1: 7-е место. 7-е.

0: Продолжаем мы список лучших композиций августа по версии слушателей Первого радио, хит-парадио. Опять же, для тех, кто вдруг не в курсе, как именно вы можете влиять на этот список, всего лишь надо зайти на сайт Первого радио 891fm.co.il. Между прочим, сайт Первого радио — это не только хит-парадио, здесь очень много очень интересного всего можно увидеть. Например, если вдруг всегда мечтали работать на радио, здесь всегда можно найти вакансии, если они, конечно же, открыты на данный момент. Также все анонсы ближайших эфиров, безусловно. Вот, например, расскажу вам, что 28 августа, то есть завтра, у нас каждый час день артиста. Это Флоренс Уэлш. Ну что ж, для тех, кто завтра будет примкнут к своему радиоприемнику, ждет каждый час увлекательная история. День артиста всегда очень интересный. Лена Семенова готовит эту рубрику. Включайтесь, это интересно. Также здесь вот есть топ-интервью. Ну а самое главное, для чего я сюда позвал, это, конечно же, зайти во вкладку «Хит-парадио» и проголосовать. И вот, например, отправить на шестое место или с шестого места куда-нибудь повыше песню Кезы, или Кизы, правильно говорить, и Боба Синглера, который называется «I Can't Wait». Ну, Кизу мы знаем еще с 2004 года. Она исполнила хит «Hideaway», где она «А-А-У-У» исключительно пела, но мы просто помним этот, ну, такой, наверное, один из самых простых мотивов, который только можно придумать. Песня, которую сейчас будем слушать, на шестом месте «I Can't Wait», вышла еще 2 марта, ну, набрала уже к этому моменту где-то около 5 миллионов прослушиваний Spotify. Из результатов номер один в немецком танцевальном чарте. Ну, что можно сказать? Для тех, кто фанат Кизы, вот тут есть информация, что она в прошлом месяце появилась на большом электронном сборнике Soul Ties, где вместе с ней участвуют Нурко, Ян Диор, Crystal Skies, Лин. Ну, в общем, активно участвует в музыкальной жизни. Ну, а сейчас на шестом месте в хит-парадио тоже результат.
1: Шестое место.

0: Хит по радио. Голоса первого радио.
1: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютубе.
2: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
1: Марк Кричевский.
0: Первому радио 25 лет. Реклама.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: В филиале Маданэй Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
6: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
7: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
8: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
3: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
10: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
3: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
11: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
12: События военные могут начать идти на спад.
13: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
14: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
3: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
14: В прямом эфире с трансляцией.
15: Парад хитов на Первом радио. Радио.
16: Продолжаем делать обзор на различные чарты. У нас сейчас по ходу движения Shazam. Это для тех, кто вдруг не в курсе, приложение для определения, что же там за песенка играла. Причем очень хорошее приложение, если вдруг вы просто не можете узнать, где-то едете в автобусе, например, и не будете же спрашивать у попутчиков или у водителя. Можно просто включить Shazam и узнать, что за песня. Ну или где-то она на улице сыграла у кого-то из машины или в фильме каком-то. Всегда можно включить и узнать. Так делают многие. Да, и именно так складывается этот чарт. Кого больше всех искали, тот и попадает. И на самом деле, несмотря на то, что это самый честный чарт, иногда есть вот такие интересные песни, что даже не понимаешь, откуда они тут взялись. Например, Dolly Babe и Pink Blush на 10 месте. Another and 54 Ultra Talk to You называется песня на 9 месте. Nuda 05 или 05 Around Me, как угодно, на 8 строчке. На 7 здесь месте Стив Лейси и песня Oh Yeah. Опять же, видите, мы не знаем, даже я не знаю эти песни. Ария Стар, Heaven Baby вместе с Зейном здесь плюс 1 позиция и 6 место. Пятерка выглядит так. Там, простите, Self-Aware, уже более-менее известная песня. На пятом месте Email Angel и Bad Times. На четвертом Югель и Сольто, Jamaican Bam Bam, здесь третье место. На втором месте Tame Impala, Loser. А на первом Югель, Email Angel и Ultranate. И песня, которая называется Moving to the Sun. Ну, тут я хочу сказать, это, наверное, пример, я не побоюсь сказать в эфире такое, что это пример хорошей яичной песни. Ну, то есть над ней поработали, голоса все-таки переработаны, сделаны. Это не просто взяли, нажали кнопочку, но я все-таки убежден, что песня и проект этот не совсем настоящий. Но, опять же, что можно назвать сейчас настоящим? Главное, чтобы не было этих ужасных голосов, от которых болит голова. Ну, а в Шазаме лучшие сейчас Moving to the Sun. Именно ее мы слушаем.

0: Мундусан — это песня, которая сейчас лучшая в Шазаме. Ну а мы, конечно же, если захотели, зашазамили и подняли рейтинг этой композиции. Ну а свои песни мы голосуем ручками. И вот на пятое место у нас сегодня попадает Оливия Дин и песня «So Easy to Fall in Love». Эта песня была максимум на втором месте в нашем списке, однако вот сейчас лишь пятую строчку занимает. Но опять же, что такое лишь? Если бы моя песня была на пятом месте в хит-параде, я был бы так счастлив. Ну, она поет здесь, что очень-очень просто в любовь с ней вот эту провалиться. А вот что будет дальше? Вот, девчонки, не думайте вы.
1: Пятое место.

Такая песня у нас на пятом месте. Ну а мы быстренько пройдемся по европейскому главному чарту. Official Charts на 10 месте здесь. Man I Need, это Levitin. Опять, ну куда без нее. Silva Bampa, On Tonight. Это 9-я строчка. Оливия Родриго и The Cure здесь на строчку выше. С 11-го места аж поднялась, но пиковая позиция у нее только лишь 2-я. Ну здесь понятно, у многих только 2-я позиция, потому что очень многие недели один и тот же лидер здесь. Сиена Спайра играет Expectation на 7-м, как и на прошлой неделе. Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me, лучшая песня Apple, да. Здесь лишь 6-я. Бостон от Stella Lefty, песня поднялась на 5-ю аж строчку. Moving to the Sun, песня, которую только-только слушали, здесь 4-е место. Но, как на прошлой неделе, на 3-м остановился Choosing Texas от Ella Langley. На 2-м месте, как и на прошлой неделе, Die Die от Shakira и Burna Boy. Ну и Remin от Sam Fender и Olivia Dean. Я не понимаю, ну какой-то в этом есть, не знаю, какой-то очарование. Но почему-то это, именно эта песня уже которую неделю здесь лучшая.

0: Позиция «Rain Me In» лучшая сейчас в британском чарте, главном европейском. Знаете, есть какая-то магия у этой песни. Многие отмечают, что не просто так уже на протяжении огромного количества времени находится эта песня на самом верху. Ну, вот такой вот успех. Хотя песня, я не считаю, что прям, ну, совсем гениальная. Да, действительно, есть что послушать. Ну, а мы переходим уже к верхнему списку нашего чарта. Четвертое место у нас вновь, как и на прошлой неделе, закрепляет за собой проект Dati и песня Take Me There. Я начал замечать у своих знакомых эту песню в рилсах и в сторис, и начинаю думать, что просто мои знакомые слушают хит по радио.
1: Четвертое место.

0: Хит-парадио.
1: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Реклама.
8: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
12: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
13: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
15: Жаркое лето в Center Car.
16: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
15: Center Car Azur.
16: Дерех Ашива 9.
17: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
16: Работаем в субботу.
7: Реклама.
18: Третье место. Третье место.

0: Песня от Алекса Уоррена, которая называется «Ordinary», на этот раз заканчивает эту неделю и этот месяц на третьем месте. Напоминаю, мы сегодня подводим итоги августа. И именно так будет располагаться наш список. Потом, если зайдете в архив «Хит по радио», можно будет увидеть, какие лучшие песни были именно в этом месяце. Давайте сделаем обзор главного нашего чарта всего и вся Billboard «Горячая сотня». Здесь на 10-м месте Элла Лэнгли, как и на прошлой неделе, песня «Be Her». Также без изменений у нас и дальше идут, между прочим, практически все без изменений. Например, «Man I Need» от Оливии Дин на 9-й строчке, чуть выше «Tame Impala» и «Дракула» тоже. И «So Easy to Fall in Love» на 7-м месте тоже, как и на прошлой неделе. У нас на 5-м, видите, у них на 7-м. На 6-м месте Элла Лэнгли и Морган Уоллен с песней «I Can't Love You Anymore». Также без изменений на 5-м месте «Hey That I Made You Love Me» от Арианы Гранде. Ну а дальше небольшие изменения, конечно же, есть. И в первую очередь это падение. «Been By Now» от Моргана Уоллена с 3-й позиции на 4-ю опускается. Со 2-й на 3-ю «I Knew It, I Knew You» от Тейлор Свифт. Ну а будущее этого списка — Стелла Лефти Бостон уже на 2-м месте и близится к 1-му. Но на 1-м вновь Элла Лэнгли, и уже которую неделю возглавляет этот чарт. Ну а у нас на 2-м месте с 3-го на 2-е поднимается. Это Леони и Калум Скотт и песня, которая называется «Stay».
1: 2-е место.

0: Вот и подошел к концу наш этот второй час хит по радио. Ну, а этим всегда заканчивается, конечно, даже все самое лучшее и лучшие хиты тоже заканчиваются. Один единственный у нас остался на первом месте, как и в предыдущем месяце, и в позапрошлом месяце у нас Rain Dance Dave Temps. Как и во многих чартах, мы держим планку. Сейчас это популярно, чтобы песни держались очень и очень долго. И все благодаря вам. Вы заходите на сайт первого и голосуйте. Я же призываю вас сделать это и впредь. Ну и буду прощаться с вами ровно на одну неделю. В следующий четверг будем слушать уже обновленный список, поэтому включайтесь в 5 вечера в следующий четверг. И я же с вами прощаюсь на эту одну неделю. Желаю вам приятного, конечно же, вечера, прекрасных выходных. Ну и, конечно же, по традиции, шаббат шалом.
1: Первое место. Первое место.

0: 5'9", brown eyes.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
11: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое, родное.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.
12: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
13: Первое радио.
12: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
14: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
15: Голоса Первого радио.
16: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
17: Дедушка!
16: С 1997 года выступает на израильской сцене.
18: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
16: Влад Зерницкий.
19: Первому радио 25 лет.
20: Первое радио. Новости.
21: В Газе ликвидирован боевик Хамаса, ранее удерживавший израильтян. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Из Цааля сообщили, что сегодня в Хан-Юнисе был ликвидирован командир военного крыла Хамаса Исмаил Мухаммед Ибрагим Барим. По данным армии, он был причастен к удержанию заложников Идана Александера, Матана Цингаукера, Авраама Мингисту в туннеле на юге сектора Газа. В последнее время Барим участвовал в подготовке нападений на израильских военных и мирных жителей, а также пытался восстановить боевые возможности Хамаса в нарушении режима прекращения огня. Удар был нанесен для устранения непосредственной угрозы. Стоит отметить, что министр обороны Израиля Исраэль Кац сегодня на оперативном совещании с представителями системы безопасности объявил об истечении срока ультиматума, выдвинутого Хамасу. Теперь на каждый запуск воздушных змеев или шаров из сектора Газа в сторону израильских населенных пунктов последует мощный ответ. Напомню, 25 августа СМИ сообщали о том, что Израиль предоставил Совету мира 3 дня для прекращения запусков после предупреждения Египет, Турция и Катар. Усилили давление на Хамас. В Совете мира заявили, что серьезно относятся к ситуации и потребовали от группировки немедленно прекратить запуски. Беспилотник «Цаля» совершил аварийную посадку в районе Мушава-Шокеда на западном Негеве из-за технической неисправности, сообщила пресс-служба армии. Военнослужащие прибыли на место и забрали аппарат. В «Цале» заявили, что обстоятельства произошедшего расследуются. Тем временем 12 стран, часть из которых входит в Евросоюз, резко осудили Израиль за рейд на учебный центр УНРВА, также называемого БАПОР, в Голландии, и захват объектов организации в Восточном Иерусалиме, совершенные 25 августа. Страны, которые являются членами консультативного комитета БАПОР, это Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Норвегия, Испания, Швейцария и Великобритания. В заявлении говорится, помещения Организации Объединенных Наций защищены Конвенцией о привилегиях и иммунитетах в рамках международного права и должны соблюдаться. Мы призываем государство Израиль соблюдать свои обязательства и немедленно прекратить все препятствия деятельности БАПОР. Тем временем председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич представил план по созданию еврейского большинства в Негеве и Галилее и потребовал передать под его контроль земельное управление Израиля. Смотрич намерен упростить процедуры строительства ферм, провести кадровые изменения в государственных структурах и закрепить развитие еврейских поселений в Негеве и Галилее на законодательном уровне. План предусматривает привлечение в Израиль еще 1 000 000 евреев, создание 40 новых населенных пунктов и десятков ферм, расширение существующих поселений и строительство сотен тысяч единиц жилья. Стоимость реализации программы министр финансов не уточнил. К другим новостям. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила Fox News, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. «Все варианты рассматриваются», – заявила она. «Никакие переговоры сейчас не ведутся». Она отметила, что США сейчас проводят операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана. По ее словам, Вашингтон будет продолжать эти меры, пока президент США Дональд Трамп не почувствует, что иранцы готовы вернуться к переговорам в конструктивном ключе. Специальная группа из 8 спасателей подразделения «Арель-669» в ближайшие часы вылетит в Непал. Израильские специалисты присоединятся к поискам гражданина Израиля, пропавшего во время наводнения, а также группы туристов, с которых он путешествовал. По поступающим с места данным, сложный рельеф и тяжелые погодные условия существенно затрудняют проведение поисково-спасательной операции. Ну а теперь о погоде у нас. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме

0: когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
1: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую всех радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Напомню, что вы также можете задавать вопросы нашим гостям, если передача, как сегодня, идет в прямом эфире. А с нами востоковед Михаил Крутихин. Здравствуйте, Михаил Иванович.
2: Добрый день.
1: Рада вас видеть, и очень много вопросов накопилось, прежде всего связанных с Ираном. Так сегодня совпало, что сегодня ровно полгода, как началась война, как США и Израиль начали атаковать Иран. Хотя повод, на самом деле, для передачи у нас был другой. Это день Ди, новая экономическая санкция США против Ирана. Вот с вашей точки зрения, что это новая фаза войны? Насколько она будет эффективной? Можем ли мы уже об этом говорить сейчас?
2: Ну, это красиво было затеяно, но есть подозрение, что это будет опять очередная имитация санкций, а не по-настоящему санкции. Против Ирана действует американское экономическое давление в виде морской блокады. То есть Иран не в состоянии свою нефть отправлять на внешний рынок. Иран не может получать большую часть товаров, которые он где-то заказывает за границей. И в связи с этим у него возник серьезный дефицит с выручкой от экспорта. И просто нечем платить деньги государственным служащим, военнослужащим, членам корпуса стражи. И приходится печатать деньги, ничем не обеспеченные. Там уже вот за $1 дают больше 2 миллионов реалов. Это много, это серьезно. И положение экономическое становится все сложнее и сложнее. Но когда Трамп объявляет так называемый день Д, то есть предполагается, что страны, которые по-прежнему поддерживают экономические связи, финансовые связи с иранским режимом, они должны от этого отказаться, иначе их ждут жуткие какие-то кары. Ну вот посмотрим по странам. Первое – Китай. Китай уже давно не выполняет никакие условия санкций, и не так давно принят там в Китае закон, который не разрешает подчиняться санкциям, внедренным из-за границы. Ни физическим лицам, ни юридическим лицам. То есть Китай объявил, никаких санкций против нас вводить не имеет никакого смысла. Но так оно и есть. И китайцы Ирану переправляют какие-то грузы. Если они не могут сделать это морем, то они гонят свои грузы, я предполагаю, что и военные грузы, через Туркменистан, Афганистан и так далее, там по железной дороге, по автомобильным дорогам. То есть китайцы не подчиняются вот этому суровому предупреждению Трампа. Насколько я знаю, в России тоже ответили отказом, потому что было предположение, что руководитель ЦРУ прилетал на 4 часа в Москву, и один из главных вопросов, которые он там поднимал, это просьба к России перестать военную поддержку, экономическую, финансовую поддержку Ирана, то есть порвать всякие связи, как это сделали Объединенные Арабские Эмираты. Американский эмиссар уехал из Москвы, ему ничего не обещали, наоборот, сказали, что ничего не собираются менять в своей политике. И возникает вопрос, а какие страны-то все-таки согласятся? Ну вот Объединенные Арабские Эмираты согласились.
1: Но они сами по себе, как бы до еще дня Д, по своим причинам.
2: Ну не совсем так, потому что когда стало известно, что будет вводиться что-то такое финансовое, экономическое против Ирана, новое, они буквально на следующий день их поставили в известность Эмираты, так что там все в порядке. Но там тоже непонятно, как они будут это делать, потому что в Эмиратах целая куча всяких

0: фиктивных иранских, на самом деле, компаний, которые пользуются своими инструментами для того, чтобы перегонять деньги из Ирана в Иран, или каким-то марионеткам корпуса стражи, таким как Хизбалла, Хамас, Хуситы и так далее. То есть используется не американская система транзакций через американские банки, используется не международная система SWIFT, а так называемая хавала, когда в одной стране арабской к меняле приходит человек с мешком денег и говорит: ты знаешь, я заинтересован в том, чтобы завтра мой приятель, вот имя такое, в такой-то стране, в Ливане, например, получил адекватную сумму. Тот финансист снимает телефонную трубочку, звонит в нужную страну и говорит: ты знаешь, вот к тебе придет такой вот человек по такому имени, выдай ему вот такую сумму. И причем здесь американцы? Это все можно делать без американцев. И у меня впечатление, что вот эта новая волна якобы страшного нажима на иранский режим, она ни к чему не приведет. Нажим уже есть, морская блокада. Сверх этого я, кроме Эмиратов, не видел ни одной страны, которая согласилась бы порвать связи с Ираном.
1: Ну, там были санкции в отношении отдельных лиц, но пока вот обещанная крупная какая-то финансовая структура, которую США еще в начале недели обещали ввести санкции, пока мы не слышали, и можно только гадать, кто это может быть.
0: Ну вот, когда выступал с пресс-конференции Скотт Бессент, руководитель казначейства, то есть министр финансов Соединенных Штатов, он сказал, что сейчас вот наступает период, когда администрация отправляет в такие страны своих эмиссаров уговаривать или угрожать. А он сказал, что Госдеп отправляет, казначейство отправляет, там еще кто-то. Вот мы видели, ЦРУ отправили аж целого руководителя ЦРУ в Москву, да еще и демонстративно это сделали на военно-транспортном самолете из Риги, когда все могли убедиться, кто куда летит. Но я думаю, что это часть вот этой серии визитов, но успеха, вот как уже показали эти визиты, они никакого не имеют.
1: То есть даже западные страны, западные союзники Вашингтона, Европа, они тоже пока не выразили энтузиазма присоединиться?
0: Нет, никакого. Вот посмотрите, наглядный пример – это в Иране есть банк, называется Национальный банк Ирана, банк Милли. Так вот этот Милли, он имеет по Европе, по-моему, 13 или 14 филиалов, он спокойно работает, он перечисляет деньги туда-обратно, хотя он давно под американскими санкциями. В России от Москвы до Казани у него свои отделения, то есть он действует в очень многих странах, и никто против него никаких мер не принимает. Турция, соседняя с Ираном, она покупает иранский газ. Кончился контракт, вроде можно было как-то прекратить это. Нет, несмотря на то, что контракт по прокачке газа через турецкую границу истек по срокам, газ по-прежнему идет. То есть Турция из Ирана получает от 8 до 10 миллиардов кубометров газа каждый год, и никакие санкции ее не смущают.
1: Что ж, тогда получается, ну, как вы сказали, санкции особо не помогут, тем более, что у Ирана, в принципе, уже есть, и вы кое-что привели в пример, опыт обхода санкций, и в этом ничего нового для него не случилось, по крайней мере, пока.
0: Ну, самое главное, это вот эта морская блокада американская, потому что я вижу по данным по движению нефти на рынке, часть нефти все-таки из Ирана удалось каким-то образом переправить. Вот был период, когда блокады не было, до введения полной блокады. И после этого тоже часть нефти идет, ну, замаскированная под иракскую нефть, под кувейтскую нефть, на самом деле иранская. Она находит какие-то лазейки и выходит из Персидского залива.
1: А какая сейчас ситуация в самом Иране? Вы немножко упомянули про курс валют, а что еще? Потому что я так понимаю, что руководство Ирана бьет тревогу, правда, толку от этой тревоги тоже никакого.
0: Да, это вот бедность, просто вот бедность большинства населения. Люди работают больше, чем надо. Вот поступают сообщения, что и по 15 часов работают там, стараются хоть где-то что-то заработать. Но платят им вот этими самыми бумажками, на которые ничего купить невозможно. Цены в магазинах повысились вот с декабря где-то больше, чем на 100%. Вот такая инфляция, потребительская инфляция. И вроде бы товары есть, продовольствие есть, но купить на это нечего. Поступает, но самый вопиющий случай, о котором все в социальных сетях рассказывали, это якобы офицер корпуса стражи Исламской революции, которому не платили давно уже его оклад денежного содержания, он покончил с собой, оставив записку, что он не в состоянии поддерживать семью и детей. Но вот это, по-моему, случай вполне возможный и типичный, потому что в Иране сейчас настроение можно характеризовать как отчаяние. Не понимают, что происходит и куда страна идет дальше. Репрессивный аппарат работает, то есть малейшее проявление недовольства в провинциях, выйдут люди, ну, человек 12-15 у здания администрации с протестами какими-нибудь, их тут же арестуют, тут же они будут репрессированы, но вот этот аппарат сохраняется. И люди не проявляют какого-то желания организовать революционное движение, тем более, что в Иране давно уже нет ни революционных партий, ни организаций, ничего вот этого в Иране не существует. И положение такое, если послушать иранцев, которые поддерживают связи со своими соотечественниками там в Иране, вот европейских иранцев, они говорят, что общее настроение такое, упреки американцам и израильтянам за то, что те не расправились с исламским режимом, остановили войну на полпути и никакие действия не достигли нужной цели.
1: Вот вы сказали, что продуктов пока хватает, а спикер парламента Мухаммед Багир Галибаф говорит об угрозе голода. Насколько это действительно реальная угроза?
0: Ну, пока нет такой угрозы. Иран сам себя может обеспечить продовольствием, несмотря на большое население там. Ну, по разным оценкам, там от 92 до 80 всего миллионов человек, все равно это очень много. Но продовольствие есть, сельское хозяйство внутреннее работает. Очень тяжелое положение с безработицей. Вот из-за того, что есть ограничения на связь, на интернет и так далее, осталось очень много людей без работы, которые были связаны с различными социальными сетями и так далее. Вот там по разным оценкам от 9 до 10 миллионов человек потеряли работу только потому, что интернет отключали. И ситуация еще очень тяжелая с топливом. Очереди, топливо нормируют. Они не могут повысить цены на это, потому что цены там смешные, это какие-то гроши совершенно за литр топлива, но его не хватает. И пытаются, они же когда-то пытались уже повысить цены, было народное недовольствие, поэтому это дело, они не затевают такую кампанию снова. Что они делают, это они собираются просто сократить квоты на выдачу дешевого топлива по социальным каким-то мотивам. Но очереди жуткие стоят, топлива не хватает. Вот это тот товар, который в страшном дефиците в Иране.
1: Хотела спросить, может ли чем-то ответить Иран США, потому что они тоже угрожали в ответ экономическими санкциями, вернее, не экономическим ответом на угрозы США, на санкции США. Но есть ли что-то у них в загашнике? Но давайте мы это сделаем после небольшой рекламы, через пару минут вернемся.
2: Прямой ответ.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
2: Реклама.
3: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315. Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
4: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
5: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
2: Реклама.
9: Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с Михаилом Крутихиным. Говорим, естественно, про Иран, и хотел спросить, что, чем может ответить Иран США в экономическом плане, если может, конечно.
0: Нет, в экономическом абсолютно ничем не может. Воздействие на США, ну, когда-то все-таки иранцы говорили, что наше главное оружие, вот мы перекрываем Ормузский пролив, из-за этого создается дефицит нефти на рынке, и из-за этого растут цены, мировые цены на нефть, и, соответственно, цены на топливо на американских заправочных станциях, что бьет по администрации Трампа, и он может проиграть, например, ноябрьские выборы, до выборы в Конгресс, и вообще там ему тяжело придется, его администрации. Вот это единственная была такая мера воздействия. Сейчас мы видим, что американцы объявляют Ормузский пролив полностью открытым, объявляют, что могут суда под контролем американских военных кораблей двигаться через Ормузский пролив по какому-то секретному фарватеру, а Иран в ответ ведет переговоры с Оманом и, судя по всему, уже договорился с этим Оманом о том, что они новый какой-то порядок следования судов будут поддерживать. И сейчас, по их мнению, пролив закрыт. Но я вижу, что в последние дни движение танкеров из залива, оно действительно несколько сократилось. Трудно сказать. Они обычно выключают свои транспондеры, чтобы не показать свое местонахождение. Но это все-таки притормозило приток нефти на рынок из Персидского залива. Второе, через своих хуситов они могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.
1: Ну, уже немножко перекрывают, да, чуть-чуть
0: да,
1: делают.
0: Да, вот уже Саудовская Аравия, она свои танкеры, которые она так обрадовалась, что имеет возможности из Красного моря, из порта Янбу посылать танкеры через Баб-эль-Мандеб и дальше на азиатский рынок. Вдруг выяснилось, что нет, вот танкеры-то обстреливаются, танкеры могут и поджечь, и потопить, и задержать, и бог знает, что с ними сделать. И саудовцы гонят свою нефть через Суэцкий канал в Средиземное море или через нефтепровод Сумед, через египетскую территорию, опять-таки в Средиземное море. А чтобы попасть на желаемый азиатский рынок, им надо теперь огибать Африку. То есть это плюс, наверное, 29 дней лишних движения. Это и дорого, это невыгодно, ну, не самый лучший вариант. То есть это Иран натворил. То есть вот что Иран может сделать. Но другое дело, что как к этому отнесутся американцы. Вот с одной стороны, вроде бы закрытие Ормузского пролива, да, это удар по ценам на АЗС в Соединенных Штатах, но это кратковременная такая беда для американской администрации. Потому что, ну да, это вот до выборов, это здорово действует на умы американских потребителей. Но есть долгосрочные национальные интересы Соединенных Штатов и большого бизнеса, в первую очередь нефтяного бизнеса. Так вот этому нефтяному бизнесу нужно, чтобы цены на нефть мировые все-таки держались на каком-то таком уровне, чтобы финансисты финансировали новые нефтяные проекты. Вот тут интересы того же Трампа, они как-то вот шизофренические. С одной стороны, нужно взять и открыть Ормузский пролив, чтобы, как он говорит, да, вот наша цель, чтобы нефть пошла и цены упали. А с другой стороны, есть такое ну, национальное достояние, как нефтяной бизнес. Если там цены вдруг начнут падать, как вот ну, предсказания-то были на 27-й год, $33 за баррель. Если вот это осуществилось бы до военных действий, то тогда, конечно, никто никаких денег на новые проекты американским компаниям в США не дал бы. И вот я сегодня даже разговаривал по поводу ну, такого сообщения, как предупреждение американской разведки якобы о том, что военные действия против Ирана могут привести к таким последствиям. Закрытие Ормузского пролива, сохранение иранского режима, укрепление иранского режима и так далее, и так далее. И, а я подумал, что когда принималось решение о том, чтобы ну, серьезно ввязаться в войну и закрыть... Это же было как раз в тех самых долгосрочных интересах Соединенных Штатов. Вот та причина, вот, что нужно поднять все-таки нефтяные цены, запереть в Персидском заливе конкурентов нефтяных Соединенных Штатов, чтобы их нефть ну, не так сильно попадала на рынок. Пусть там что-то попадает, но тем, ну, не так много. И эта цель достигнута. Вот, вот что интересно-то. Потому что когда Трампу... Ну, все почему-то думают, вот Трампу показали... такое предсказание, а он не послушался и полез в эту самую войну. А там два момента. Первое, это он полез в эту войну, чтобы поднять нефтяные цены. Это раз. Второе, там было сказано, что государственный строй в Исламской Республике невозможно будет военной операции каким-то образом изменить. Так с самого начала американские политики и тот же Трамп они не ставили себе целью изменить государственный режим в Иране. Но вы посмотрите, если бы была такая цель, то они бы в качестве замены этих исламистов поддерживали бы, например, монархистов, ну, того же самого наследного принца Резу Пехлеви. Категорически американцы с ним никаких отношений не поддерживают, никакие связи там не афишируются, ничего этого нет, потому что никакой строй государственный в Исламской Республике американцы менять не хотели. Они с самого начала ведь ставили себе целью, давайте вот вместе с израильтянами уничтожим кого-то в военно-политическом руководстве этого режима. И потом оставшиеся будут покладистыми переговорщиками, и мы с ними придем к какому-то общему языку. Как это было в Венесуэле. Ну, венесуэльский вариант не прошел, но тем не менее установка Трампа на то, что не нужно менять исламский режим, она до сих пор сохраняется. Нигде, никогда вот о смене государственного строя в Иране американские политики не говорят.
1: А что, кстати, происходит в иранском руководстве? Там тоже по-прежнему мы не видим верховного лидера, хотя какие-то маленькие видео появлялись. Непонятно, когда они датированы и что вообще происходит. Пежескян сказал, что он беседовал с верховным лидером и убедился, что он жив и вполне дееспособен, но при этом он и Пежескиан, и Галибаб говорят о опасности только военных методов, а Ксир и более-таки радикальные круги говорят о продолжении войны. Вот кто диктует условия и что вообще сейчас, какая картинка на сегодня?
0: Нет, вот есть такое крыло, которое выпустили как бы на публику. Это министр иностранных дел Аракчи, это президент Пезешкиан, это спикер парламента Галибаф. И они намекают, очень серьезно намекают на то, что пора бы все-таки с войнами кончать. И к ним, кстати, вот к этой группе примкнул даже внук Аятуллы Хомейни, который недавно выступал и начал приводить, ну, как всегда, исторические примеры первых лет ислама, когда некоторые победы одерживались мирным соглашением, а не военной победой. Да, даже думаю, как интересно повернул-то вот такое рассуждение. Но вот те люди, которые принимают реальные политические, военные решения, геополитические решения, они категорически настроены на продолжение исламско-радикальной линии, хомейнизма, исламской революции так называемой. Ну, они укрепили свое влияние. Недавно была такая небольшая реформа объявлена. Они свои должности сняли оттуда такие значки, временно исполняющие обязанности. Теперь все они занимают видные посты в корпусе стражи и всех военных структурах. Реформу они продолжают. Они сейчас, судя по всему, затеяли, ну, такую серьезную меру слияния оставшихся еще вооруженных сил с корпусом стражи. То есть в Иране, судя по всему, может остаться только корпус стражи исламской революции, а вот армии старого образца ее уже может не быть.
1: А вот расскажите про это подробнее, потому что не все знают, как устроена иранская армия, и что осталось от армии, и почему именно сейчас, почему нужен именно... Ну, в принципе, логично, когда все в одних руках, но почему только сейчас? Михаил Иванович, слышно нас?
0: Ой, у нас был перерыв.
1: Да. Я повторю вопрос, что не все знают, как устроены иранские вооруженные силы. Вот зачем было нужно это раздвоение и почему именно сейчас, а не на протяжении там не 10 лет назад, не 5, не 20, все-таки решили все свести к единому руководству Ксира?
0: Ну, так армия всегда существовала в Иране, нормальная армия, то есть вооруженные силы в полном объеме. Я там 2 года все-таки лейтенантом прослужил в иранской армии, поэтому я помню ее. И я видел, как создавался корпус стражей. Постепенно. Ну, задача-то была такая. Они проводили первые свои парады и демонстрации, на которых говорили, есть 40-миллионная армия имама Хомейни. Ну, что они... Сделали из этого действительно очень мощную организацию с экономическими рычагами, со связями с промышленностью, с банками, с экспортными операциями. То есть это такая мощная организация, корпус стражи, что когда Иран получает доходы от экспорта чего-то, 85% идет в пользу как раз вот этого корпуса стражи. И возникает две проблемы. Зачем вторые вооруженные силы, помимо корпуса, до сих пор существуют? И проблема вторая. Не исключено, что в этих традиционных вооруженных силах есть офицеры и унтер-офицеры, которые не вполне лояльны режиму. Тем более, что наследный принц Ирана из-за границы, он несколько раз уже говорил, ему поступают заверения в верности, клятвы, письма от офицеров вооруженных сил, и что они готовы в какой-то момент прибегнуть к революционному восстанию против корпуса стражи. Ну вот, чтобы устранить такую опасность, корпус стражи решил унифицировать все вооруженные силы под своим руководством.
1: То есть пришло время, и теперь все. Теперь не будет армии в Иране, будет один такой корпус стражи исламской революции.
0: Да, вот все будет проще, потому что у корпуса стражи у них есть, например, войска, которые занимаются кибервоенными действиями, есть войска военно-космические, есть военно-морские, ну, по большей части уничтоженные.
1: Ну, то есть готовая армия, по сути, собственно говоря. Просто
0: там все есть.
1: Вот а чем занималась до сих пор армия иранская, собственно говоря?
0: Но она сидела в гарнизонах, больше ничего не делала. Считала, что она защищает границы страны, но, потому что у корпуса стражей главная задача была не защита границ страны, а создание таких вооруженных формирований под названием Аль-Кудс, естественно, Иерусалим, которые за границы действовали вместе с марионетками исламского режима, то есть вот Хизбалла, шииты Ирака, хуситы, ну, с Хамасом, с террористами, которые до сих пор в Иудее и Самарии существуют, ну, с сирийскими шиитами. То есть вот эти силы, которые действовали за границей, не охраняя иранскую границу, а наоборот распространяя так называемую исламскую революцию как можно дальше. Вот что такое. И теперь, я думаю, корпусу будет вменено в обязанность еще и границы защищать. Зачем при этом армия? Я как-то вот в этой структуре она оказалась лишней.
1: Ну, от лишней, да, избавляются. А, кстати, тогда вот то, когда они поймут, что от них избавляются или их пытаются влить, они не возьмут в руки оружие, не попытаются выступить против корпуса? Или это бесполезно просто?
0: Пока, я думаю, за ними большой строгий контроль. Высшее командование вооруженных сил, оно очень тесно связано с корпусом стражи. Вот если генералы в вооруженных силах, они очень часто, у них есть опыт работы на командных должностях в корпусе стражи. Поэтому там контроль серьезный, и вооруженных каких-то выступлений они себе не позволят. Вот так как это было когда-то, когда свергали шаха, то очень интересные выступления начались на военно-воздушных базах, где технические специалисты, так называемые, ну, должность там есть такая, хомафар, это вроде бы унтер-офицер, который технический специалист по обслуживанию самолетов. Вот это был самый революционный отряд в вооруженных силах Ирана. И сейчас этого не существует. Контроль настолько плотный, что там революционные ячейки возникнуть шанса не имеют.
1: Я вернусь к Ормузскому проливу, вот к тем переговорам, которые ведут и Оман, и Иран без США. Говорят, что вот уже все достигли, договорились, но это я примерно слышу несколько недель, и уже даже рисуют, что Иран на танкеры на вход, на выход, и будет оплата, потом говорят, что не будет. Вот что с вашей точки зрения происходит? Примут ли это другие арабские, вернее, другие страны залива? А главное, насколько это все имеет смысл, если США продолжат блокаду?
0: Ну вот это главное, если продолжат блокаду, то вроде бы там иранцы не смогут своей нефтью торговать и будут заперты в этом Персидском заливе. Положение в Иране будет все хуже и хуже в экономическом плане. То, что идет вот такая игра с Оманом, Оман вообще как-то вот отдельно действует от арабских государств Аравийского полуострова. У него, наоборот, налаживаются очень неплохие связи с китайцами. То есть вот это небольшой такой упрек Соединенным Штатам, потому что вот один из участников всего этого геополитического процесса, он ориентируется уже не на Соединенные Штаты, не на что-то, на китайцев. А там китайцы действуют, во-первых, в Омане, да. Второе, у них уже есть военное присутствие в Омане, кстати. Небольшая военно-морская база там поддерживается. И оманцы, они каким-то образом, они с китайцами сотрудничают в Баб-эль-Мандебском проливе, в районе Сомали. Поэтому вот есть такое, как бы даже опасение, я недавно видел в социальных сетях, что здесь в пику Саудовской Аравии, Пакистану, и Турции, которые создают якобы свой военный пакт, может сложиться такая ось Оман, Китай. И что самое интересное, вот в участнике этой оси авторы таких теорий прочат Израиль.
1: Что да, вот, как-то знаю, он что странно из этого получится. Не вписывается в эту кампанию.
0: Да. Да, то есть вот как-то сейчас пытаются сформировать идеи каких-то вот этих пактов. Ну, то, что вот сложился этот пакистанцы, турки и Саудовская Аравия. Ну, какой это пакт? Это что, против Ирана? Нет, пошли разговоры, что иранцы хотят к нему присоединиться, вот уже даже. Тут даже Египет просился, саудовцы его туда не пустили. Сирия стала намекать, что она, в общем, не просьба к какому-нибудь пакту присоединиться. Ничего из этого, конечно, не получится, потому что если против Ирана, то как я не могу себе представить, чтобы были военные действия у Ирана с Пакистаном или с Турцией. Это невозможно совершенно. По многим причинам это страны, которые друг против друга воевать не будут.
1: Интересно, по каким причинам, вот с вашей точки зрения, давайте мы это сделаем после небольшой рекламы, скажите, почему Иран никогда не будет воевать с Турцией и Пакистаном.
9: Прямой ответ. Реклама.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
12: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
13: «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс» – качество, стиль, функциональность.
14: Жаркое лето в «Центркар».
15: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
16: «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
17: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с востоковедом Михаилом Крутихиным, и вот как раз перед рекламой вы сказали, что Пакистан и Турция никогда не будут воевать с Ираном, и наоборот. Почему?
0: Ну, вы посмотрите, скажем, Турция. В Иране, ну, где-то по скромным оценкам, 17% это азербайджанцы, которых там зовут турок. Турк. Вот рисковать тем, что вот это национальное меньшинство, которое не просто меньшинство, а их очень много и в, ну, в политике, в экономике, и в вооруженных силах, везде, их действительно там вот в Иране очень много, это, ну, как бы одна семья, и поэтому вот нарушать эти традиции и рисковать тем, что опять начнутся какие-то сепаратистские движения, еще что-то, никто не станет. И Турция с этим связываться абсолютно не заинтересована, потому что здесь сохраняется еще со времен первого шаха Реза Пехлеви, первого из этой династии, и турецких властей, которые пришли после свержения монархии, падения Османской империи, пришли к власти. Вот между ними всегда были вполне нормальные конструктивные отношения. А с Пакистаном та же история. В Иране есть, например, провинция Систан и Белуджистан, и там этих белуджи больше, чем иранцев, вот, этнических персов. А в Пакистане, естественно, белуджи – это тоже очень напряженная тема такая, как ее стараются не обострять вот все эти проблемы и вдруг через границу начать какие-то военные действия против таких же белуджей, которые и там живут, ну, совершенно невозможно.
1: Ну да, это такая себе история, но все равно интересно, как вообще складываются союзы и вот временные, невременные в регионе. Хотела я про другую тему Трамп, администрация Трампа упорно повторяет, что мы добьемся того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. А между тем, про переговоры касательно ядерной сделки все уже давно забыли. Вот все время армуз, решить бы эту проблему. Потом, может быть, мы перейдем. Вот что происходит на этом направлении? Что сейчас у Ирана с ядерным оружием? Понимает ли он, что нужно за это держаться, чтобы на него никогда больше не пытались нападать? Или это уже ушло с повестки?
0: Ну, я не вижу сообщения о том, что возобновили какие-то операции по, ну, там, по тому, чтобы снова обогащать уран, обзаводиться какими-то новыми технологиями. Нет, вот все основные объекты, которые этим занимались, они разрушены, действительно разрушены. И там не идет никакого обогащения урана. Неизвестно, где находятся те 400 с лишним килограммов хорошо обогащенного, так называемого, урана. И я здесь склонен верить даже Трампу, который несколько раз повторил. Мы под контролем держим, ну, чуть ли не каждый дюйм квадратной иранской территории. Если что-то там будет намек на то, что они собираются что-то делать в плане ядерной программы, мы немедленно нанесем туда удар. Вот в это я верю, что можно это сделать, можно проконтролировать. Сложнее, конечно, ракетную программу, потому что здесь иранцы очень здорово научились скрывать вот в подземных своих ракетных городах и ракеты, и средства их доставки, средства их запуска. То есть вот тут непочатый край работы. И я, кстати, склоняюсь все-таки к такой теории, что если до ноября, до выборов в Конгресс, Соединенные Штаты, скорее всего, постараются сглаживать как-то вот конфликт в Персидском заливе и не делать ничего, чтобы там снова вспыхнула активная фаза войны, то после, до выборов в Конгресс, у Трампа будут развязаны руки. Ему не надо уже будет стараться что-то такое делать. Ему надо будет показать выход из этого положения с триумфом. А триумф можно обеспечить не объявлением того, что вот, ну, где-то у Ирана тяжелое экономическое положение. Нет, это не пройдет. Нужно, чтобы была проведена какая-то операция внушительная, то есть опять против военно-политического руководства, возможно, снова ударят по уничтоженным уже ядерным объектам, еще что-то такое. И потом это будет преподнесено, как вы посмотрите, больше Иран не представляет угрозы Ближнему Востоку. Это не самый лучший путь решения проблем Ближнего Востока. Но учитывая вот поведение Трампа и его мотивацию, я думаю, что это вполне возможно. Тем более, что ему будет уже совершенно все равно, кто там в Конгрессе, республиканцы, демократы. У него есть возможность в течение 60 дней не ставить в известность Конгресс, не просить у него разрешения на военные операции. И он проведет ограниченную военную операцию, опять 30-40 дней, а потом объявит, вы знаете, вот мы ее завершили, все, а дальше вот выждем, что будет дальше. Вот такой сценарий, мне кажется, вполне вероятным. То есть возобновление военных действий на недолгий срок.
1: Который опять думаю, ничем не закончится. То есть толку от них.
0: Ну, режимы иранские это не устранит, как я предполагаю.
1: Ну, тогда, собственно,
0: толку? О триумфе, да, Трамп сможет объявить.
1: Ну вот тогда хотелось как-то подвести итоги, вот учитывая, что сегодня полгода с начала войны, с вашей точки зрения, есть ли у этих шести месяцев достижения, или это не нужно было не начинать войну, потому что ситуация стала более нестабильной, или стоило?
0: Ну, я думаю, что стоило. Первое, давайте сразу вернемся к моим тезисам. Цены на нефтяном рынке, они установились в более или менее стабильном коридоре, где около 85 долларов за баррель марки Brent. Это вам не 33.
1: Ну хорошо, США и Россия, как говорится.
0: Это первое. Да, нет, а Россия-то что? У России очень сильно сокращается экспорт нефти, потому что украинцы об этом позаботились. И сокращается добыча нефти. Россия очень скоро перестанет быть ведущей одной из трех ведущих нефтяных держав мира. А вот американцы сейчас вот на пике своей славы финансируются все их проекты, которые им нужны, и инфраструктурные, и добычные проекты. Вы посмотрите, большая американская шестерка добывает уже больше нефти, чем ОПЕК. Шестерка – это Соединенные Штаты Америки, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина и Гайана. То есть они вот этого добились, они заменили эту ОПЕК. ОПЕК сидит запертая в Персидском заливе, то есть достигнуты цели, о которых разведка предупреждала Трампа, что это вот опасность такая большая, а это было на самом деле целью. Второе, режим иранский все-таки он здорово ослаблен и экономически, и в военном плане. Военная промышленность сведена к нулю. Ну, делают они вот какие-то ракеты опять куда-то, наверное, будут запускать, а в ответ на это будут по ним опять бить каким-то образом. Вот это может затянуться все. Но о ядерной программе Ирана уже разговоров никаких нет. Иранские марионетки, ну что, вот в Сирии их уже нет. Там враги Ирана сидят в Сирии. В Ираке сложное положение, но там можно как-то сдерживать эти шиитские отряды, милиции так называемые. Хуситы, ну сколько они смогут там вот этих ракет там запускать? Да, Бабель-Мандебский пролив, но это как раз то, что американцам нужно. И поэтому, да, какие-то цели, которые были выданы за риски, разведчиками, они достигнуты.
1: То есть США всех развели под в итоге вот те риски, риски оказались целями,
0: да.
1: И все говорят о неудаче Трампа, а оказывается, все хорошо у него.
0: Ну да, посмотрите на американскую нефтянку, как она прет вперед. У нее замечательные перспективы в будущем.
1: А американский избиратель, он, в общем-то, не очень доволен повышением цен, и вот это как раз может отразиться на выборах Трампа, то есть он политически проиграет в итоге, или ему тоже, в общем-то, все равно, потому что дальше бизнес важнее, чем политика?
0: Ну, ему надо 2 года досидеть с этими избирателями, а с американскими избирателями там где-то 33 примерно процента. Это те люди, которые никогда не откажутся от поддержки Трампа, хоть бы его уличили, бог знает в каких грехах и преступлениях. Это вот такая твердая поддержка. И плюс к этому он может еще какие-то карты на стол выложить, чтобы увеличить эту поддержку свою. А потом ему уже, по-моему, даже будет все равно, кто там в Конгрессе, что там с Конгрессом. Он добился своей цели. Вот эта цель, она в Персидском заливе на Ближнем Востоке достигнута.
1: А кинутыми оказались иранский народ и арабские союзники США. Ну, Израиль – это отдельная история, наверное.
0: Ну, я думаю, что Израиль здесь может и не проиграть. Потому что у него свои карты на столе есть и очень-очень внушительные в этом регионе.
1: Но в Израиле как раз вот, если верить, опять же, публикациям, надеялись ли, думали про свержение режима, хотя тоже говорили, что мы не будем своими руками, мы хотим создать условия, но условия в итоге и не создали. И иранский режим по-прежнему, в общем, существует.
0: Вот не свергают режим без большой наземной войны,
1: да,
0: не операция, а войны. Но с воздуха, ракетами и бомбами вы режим не свергаете.
1: Ну, вот так. Да, поэтому получается, что не создали никаких условий и не собирались, но в итоге продолжим жить.
0: Еще как ослабили.
1: Ослабили все-таки. А насколько, как долго ослаблен режим? Можно ли предсказать?
0: Я думаю, можно контролировать возможности. Вот как в Сирии происходит. Как только происходит какое-то поползновение к тому, чтобы в военном плане сирийский режим укрепился, бабах, вылетают самолеты неизвестно какие, и по какой-то военной базе, которая могла превратиться в опорный пункт.
1: Израиль признал, что это их самолет. Израиль признал,
0: наносится удар. То же самое может быть вот контроль такого типа над иранскими возможностями. Он вполне возможно его установить, и я думаю, что он будет установлен, такой контроль над иранским режимом. Пусть они варятся в своем соку, пусть они поклоняются своему духовному лидеру, который, судя по всему, в холодильнике лежит в морге. Ну, это их личное дело, но контроль за их возможностями в регионе я предполагаю, что будет очень плотным и строгим.
1: Что ж, будем наблюдать, и у нас теперь к холодильнику Путину в холодильнике добавился еще их именно и в холодильнике. Спасибо вам большое. Прямо идем путем профессора Соловья в Иране. Спасибо большое, Николай Иванович, за эту передачу. И спасибо нашим слушателям и зрителям, что были с нами. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш YouTube-канал. До свидания.
18: Прямой ответ.
19: По субботам и праздникам.
20: Закажи песню.
19: В 13:00.
20: Сделай выходной свой интересней.
19: Программа поздравлений.
20: Закажи песню.
19: В нерабочий полдень.
20: Закажи, ты, а споем все вместе.
19: На Первом радио.
21: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
22: Удивительный Савва Савостов.
23: Раз, два, три.
22: Уважаемые мальчики и девочки.
23: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут».
22: Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
24: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
25: Реклама.
26: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
27: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
28: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
29: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
30: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
31: «Даксу 33 года». Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. «Дакс». Качество, стиль, функциональность.
32: Телевизоры по самым низким ценам.
33: А можно еще дешевле?
32: Телевизоры по самым низким ценам.
33: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
34: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
32: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
35: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
36: Жаркое лето в «Центр Кар».
37: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
36: «Центр Кар Азур».
38: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
39: С разрешения Министерства финансов.
40: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
18: Реклама.
19: Голоса Первого радио.
41: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
0: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
1: есть.
0: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порою, да, вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек, это не инфлюенсер, это распаковщик.
41: Александр Солнцев.
2: Первому радио 25 лет.
3: Первое радио. Новости.
4: В Газе ликвидирован боевик Хамаса, удерживавший израильтян. Четверть века спустя назначен суд над организатором терактов 11 сентября. Страховая компания направила в Непал поисково-спасательную группу. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Из Цаля сообщили, что накануне в Хан-Юнисе был ликвидирован командир военного крыла Хамаса Исмаил Мухаммед Ибрагим Барим. По данным армии, он был причастен к удержанию заложников Эдана Александера Матана Цунгаукера, Авраама Мингисту в туннеле на юге сектора Газа. В последнее время Барим участвовал в подготовке нападений на израильских военных и мирных жителей, а также пытался восстановить боевые возможности Хамаса в нарушении режима прекращения огня. Удар был нанесен для устранения непосредственной угрозы. Стоит отметить, что сегодня министр обороны Израиля Исраэль Кац на оперативном совещании с представителями системы безопасности объявил об истечении срока ультиматума, выдвинутого Хамасу. Теперь на каждый запуск воздушных змеев или шаров из сектора Газа в сторону израильских населенных пунктов последует мощный ответ. Напомню, 25 августа СМИ сообщили, что Израиль предоставил Совету мира 3 дня для прекращения запусков. После предупреждений Египет, Турция и Катар усилили давление на Хамас. В Совете мира заявили, что серьезно относятся к ситуации и потребовали от группировки немедленно прекратить запуски. 12 стран, часть из которых входит в Евросоюз, резко осудили Израиль за рейд на учебный центр УНРВА, также известного как БАПОР, в Каландии и захват объектов организации в Восточном Иерусалиме, совершенные 25 августа. Страны, которые являются членами консультативного комитета БАПОР, это Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Норвегия, Испания, Швейцария и Великобритания. В заявлении говорится, помещения Организации Объединенных Наций защищены Конвенцией о привилегиях и иммунитетах в рамках международного права и должны соблюдаться. Мы призываем государство Израиль соблюдать свои обязательства и немедленно прекратить все препятствия деятельности БАПОР. Беспилотник Цааля сегодня совершил аварийную посадку в районе Мушава-Шокеда в западном Негеве из-за технической неисправности, сообщила пресс-служба армии. Военнослужащие прибыли на место и забрали аппарат. В Цааля заявили, что обстоятельства инцидента расследуются. К другим новостям. В квартире на 4-м этаже жилого дома на проспекте Муше Даяна в Иерусалиме спасателями были обнаружены мужчина и женщина в возрасте 70 и 80 лет без сознания. Пострадавших доставили в больницы Адаса Арацофим и Шаарей Цедек. Пожарные провели проверку помещения на наличие опасных веществ, которые могли вызвать потерю сознания, однако ничего подозрительного не обнаружили. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Тем временем председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич предоставил план по созданию еврейского большинства в Негеве и Галилее и потребовал передать под его контроль земельное управление Израиля. Смотрич намерен упростить процедуры строительства ферм, провести кадровые изменения в государственных структурах и закрепить развитие еврейских поселений в Негеве и Галилее на законодательном уровне. План предусматривает привлечение в Израиль еще 1 миллиона евреев, создание 40 новых населенных пунктов и десятков ферм, расширение существующих поселений и строительство сотен тысяч единиц жилья. Стоимость реализации программы министр финансов не уточнил. И к другим новостям. Военный суд США назначил на 5 июня 2028 года начало процесса над Халидом Шейхом Мухаммедом, которого считает главным организатором терактов 11 сентября 2001 года и тремя также его сообщниками. 25 лет спустя прокуратура предложила начать слушание в 2027 году, в январе. Однако суд решил отложить их и сделать это для урегулирования процесса и процессуальных споров, в том числе о допустимости показаний, полученных под пытками. Обвиняемые много лет содержались в тюрьме на базе Гуантанамо. В 2025 году апелляционный суд отклонил соглашение, позволявшее Мухаммеду признать вину и избежать смертной казни. Страховая компания «Орель» направила в Непал поисково-спасательную группу для розыска 60-летнего израильтянина, пропавшего во время наводнения. Мужчина путешествовал с группой иностранных туристов в районе Расула,

экстренными службами. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Вершеве 37 и в Эйлате 42 градуса. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами и передаю слово ведущим программы «До и после любви».

0: В эфире программа «До и после любви». Приведите свои чувства в порядок.
1: Какой у нас сегодня позитивный джингл, правда ведь? Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви» в студии Владлена Прешель. И сегодня со мной великолепные гости. Интересные гости, профессиональные гости, между прочим, да, психолог Кристина Зингер, которая сегодня будет со мной рассуждать на очень актуальную тему.
2: Ой, сейчас как поговорим. Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер. Что мы сегодня будем обсуждать? У нас теперь... У нас такой небольшой ребрендинг произошел в программе, и немножко поменялась специфика. И мы сейчас берем темы, которые очень приближены к нашему любимому Израилю. То есть мы не просто берем тему «красные флаги на свиданиях», а мы берем то, что нам близко, то, что нашему народу близко и интересно. И вот сегодня, буквально, не только сегодня, конечно, на днях, да, в Израиле продолжают бурно обсуждать главное светское событие последних дней, а многие говорят, что вообще 2026 года. О чем идет речь, да? Речь о свадьбе культового израильского певца Омера Адама. Тель-Авив, вот это, да. Так, да, итальянско-еврейской девушки Саши Исраилович. Ну, впрочем, она уже Саша Адам, да. И 26 августа, буквально вчера, состоялось свадебное торжество по еврейскому обычаю с хупой. Это все происходит в Портофино, в итальянском городе, да. Причем хупа состоялась в монастыре. Ну ладно, мы не об этом будем сегодня разговаривать. У всех свои предпочтения, свои странности. В общем, о чем мы сегодня разговариваем? Мы сегодня разговариваем о свадьбах. Дорогие мои радиослушатели, наверняка вы помните, ну, тех, у кого была свадьба, у кого-то не одна, у кого-то две, три, ага, у кого-то их много. Кто-то любит отмечать, кстати, со своим мужем еще несколько свадеб, нагонять то, что не получилось в свое время. В общем, вспоминаем сегодня свадьбы наши, которые были. Также обсуждаем, что важно было и что вообще важно при... Ну, не то, что при организации свадьбы, да, а нужна ли вообще эта свадьба сейчас, в нашем, в 2026 году, в 21 веке, да, нужна ли она вообще, необходима ли она людям, какие-то воспоминания, чем свадьбы, которые были, отличаются от свадьб, которые сейчас. В общем, все у нас сегодня будет о свадьбах, так что вспоминаем свадьбы, пишите нам на номер 054-2070-800, какая была ваша свадьба, и главное, что вы запомнили после этого. Драка была, вот это важно.
2: Да, дрались это самое интересное. Люди?
1: Вот, да, Евгений Забежинский говорит, что дрались. Нет, не дрались? Нет, так у вас плохая свадьба была. Надо, чтобы дрались обязательно. Да, поэтому сегодня мы обсуждаем именно это. Кристина, скажи, пожалуйста, вообще, что такое свадьба с точки зрения психологии? Насколько она необходима парам?
2: Ну, вообще, знаешь, такая интересная история со свадьбами. Чисто гипотетически свадьба, она нужна для того, что, ну, как ритуал. Так. Для того, чтобы... Как переход от состояния «мы двое влюбленных людей, нам нравится быть друг с другом», в состояние, что мы строим семью, и мы хотим об этом заявить не только друг другу, но и другим.
1: Так.
2: И поэтому отчасти считается, что это очень важная часть жизни.
1: А почему отказываются сейчас от свадеб многие? Почему считают, что это лишнее, я не хочу, зачем мне это надо? Это все?
2: Ты знаешь, я думаю, что очень сильно включается голова. И, как правило, такие мысли посещают людей, которые уже были когда-то в браке. И люди, которые прошли через развод, они прекрасно понимают всю эту бумажную волокиту, все эти сложности, которые сопровождают этот процесс.
1: Ну, все равно это же не значит, что вообще никогда не нужно вступать в брак. В браке же много всего положительного также случается, кроме того, что отрицательное.
2: Смотри, я вообще романтик. Я верю в любовь и верю в брак. И

0: искренне считаю, что любовь — это что-то вечное, просто партнеры разные.
1: А была ли у тебя свадьба?
0: Да, была.
1: Это закончилось хорошо?
0: Сама свадьба?
1: Нет, ну, как я понимаю, разводом закончилось, да?
0: Да, мы были вместе 12 лет и развелись.
1: И сейчас ты хочешь замуж еще?
0: Ты знаешь, да.
1: То есть не отбила желание?
0: Нет.
1: У меня в голове сидит такая мысль, я не знаю, насколько она состоятельна или нет, но вот это никак не подтверждено никем, психологами, там только мной. Вот. Но я вижу, как это происходит, вижу тенденцию, чем пышнее и дороже свадьба, тем быстрее наступает развод. Как будто бы некоторые устраивают свадьбу только для того, чтобы показать что-то, вот на показ это все. А внутри-то, ну да, конечно, что-то есть, но как будто бы не так все тепло. А когда свадьба скромная, нормальная, но душевная, да, без вот этих торжеств, там вот этого всего, без салютов, то как будто бы люди более как-то друг к другу, не знаю, лояльно относятся, более нежно, и как будто бы дольше сохраняются такие браки. Есть ли такая тенденция или просто так получается?
0: Ты знаешь, правда, нет никаких подтвержденных данных, тенденция, может быть, она и существует, но я думаю, это все основано на том, что когда ты создаешь пышное событие, яркое, оно как будто бы становится кульминацией вашей семейной истории. А после такого салюта, знаешь, цветов, фотографий, кучи разных тостов, ты внезапно оказываешься в будничном вторнике с грязной посудой и с носками, которые надо стирать, и ты такой, типа, а где вот это вот все, что было до этого? А по факту брак — это же союз людей, это доверие, это про то, чтобы совпадать в ценностях, про разговоры друг с другом. Поэтому да, если для двух людей основной ценностью по жизни является праздник и такое вот вау-событие, то у них действительно может быть очень долгий, классный, потрясающий брак. И то же самое, если двум людям потрясающе хорошо вдвоем, и они решают не делать из этого события, знаешь, какое-то представление для бабушек и дедушек, или там показать всем своим друзьям, на что мы способны, и они могут договариваться об этом, и они просто вдвоем отмечают так, как они хотят, и, конечно, оно как будто бы звучит, что они чуть ближе друг к другу.
1: Но у меня вообще позиция такая, что свадьба, ну это, опять же, лично моя позиция, да, что свадьба — это праздник любви, это праздник двух влюбленных людей. Муж, ну, мужчина и женщина, да? Когда вы начинаете там целоваться при бабушках и дедушках, но пока для меня это, ну, во-первых, омерзительно. Ну, серьезно, я бы не хотела целоваться при своих родителях, там, при бабушках, дедушках, чтобы они смотрели и аплодировали мне. Ну, это настолько личное, это настолько должно оставаться внутри отношений, чтобы это все показывать, вот, нате, посмотрите, какая у нас любовь, для меня это, ну, как-то наигранно, что ли, как будто бы это не настоящее.
0: Ну,
1: что-то.
0: То есть ты не из тех, кто хочет наизнанку всю свою жизнь показать?
1: Нет, хотя я в Инстаграм показываю, да, но для меня свадьба — это что-то очень интимное, очень. Это раньше, может быть, там можно было, не знаю, в каких-то культурах же было такое, что первая брачная ночь, там все приходят, смотрят на тебя, но я бы не хотела жить в такой культуре, и слава небесам, я не живу и не хочу, чтобы вот это вот все интимное выходило наружу. И что касается моих свадеб, кстати, вот начиная тему, да, воспоминаний свадебных, что у меня было две свадьбы с одним и тем же человеком, это было вдвоем. Оба раза это было вдвоем. Да, мы расписались и улетели в свадебное путешествие.
0: У вас были какие-то особые костюмы?
1: Да. Да? Свадебное платье, было костюм, все было, кольца, все, мы в ЗАГСе обменялись.
0: А голуби?
1: Ну, только там вот на улице были.
0: Которые хлеб жевали.
1: Да. Специально приглашенных голубей не было. Вот, и гостей тоже, даже родителей не было, я больше скажу. Ну да, по видеосвязи там поздравили, и все. Потому что для меня это личное. Я осознанно это делала. И улетели.
0: А
1: и второй раз.
0: А для твоего супруга?
1: Ну, я ему так сказала, он сказал да.
0: Ну, то есть это скорее он пошел тебе навстречу.
1: Он не протестовал.
0: Или ему было все равно?
1: Я думаю, что ему было все равно. Он не как бы не было такого, что ему нужна свадьба. Я думаю, что мы сходимся и сходились в этой точке. Если бы ему была нужна и важна свадьба, конечно, мы бы устроили, но такого не было. Вот, поэтому чисто для меня, лично для меня это очень интимно и для двоих, а не для всех родственников. А для тебя?
0: Ты знаешь, мне всегда казалось, что то же самое, как у тебя, что это праздник любви, когда есть двое людей, которые счастливы быть вместе, и это день, который хочется прожить именно вдвоем. И когда я выходила замуж, у меня тоже была такая дилемма, если делать свадьбу на всех наших родственников, чтобы всех познакомить. И ты знаешь, я не могла ничего придумать, какую-то такую развлекаловку, внутри которой всем будет очень интересно взаимодействовать друг с другом. И при этом, чтобы я не отвлекалась от того, что я очень счастлива, в общем-то, и это праздник для меня, но при этом мне еще надо как-то следить за общей атмосферой по больнице. Мне так не хотелось.
1: И как в итоге было?
0: Мы были вдвоем.
1: Тоже вдвоем.
0: Да, тоже вдвоем.
1: Ну, вот видите, как мы сегодня совпали. Я думала, у нас спор тут будет, драка, что нет, гости нужны, нет, не нужны. Ну ладно, драться, значит, будем с кем-то другим. У нас есть уже радиослушатели, которые нам пишут. Спасибо вам большое за это. Пишите еще. Напоминаю, номер 054-2070-800 пишет нам радиослушательница, которая не представилась, к сожалению. На первой свадьбе была драка. Прожили 5 месяцев. На второй свадьбе драки не было, но живем 36-й год. Всем добра и счастья, здоровья и мира.
0: Это очень прекрасная история.
1: Ну да, кстати, говорят же, да, что драка обязательно должна быть по традиции на свадьбе. Ну вот видите как, значит, неправильная традиция. Дальше, Александр нам пишет. Добрый вечер, Владлена и Кристина. Как думаете, нормально ли это, что свадьба состоялась, двое людей состоят в браке, после того все думают, что новая семья создалась, а на самом деле живут они как два студента в общаге, как брат и сестра? То есть можно предположить с виду, что у них что-то не так, только по отсутствию детей, а на деле все куда глубже. Там и поцелуев нет. Даже в ту же щеку редко. Так, это к психологу, к нашему.
0: Ты знаешь, на самом деле это очень интересный вопрос. И тут то же самое, что я и сказала про выбор, как проводить свадьбу. Все очень зависит от людей. И на самом деле, если... Для меня, например, очень важна тактильность. И я не представляю себе, чтобы я с любимым человеком могла сидеть, как, не знаю, с коллегой рядышком просто и даже не касаться. Но есть люди, для которых это не так важно, не так нужно. То есть тут надо смотреть, что хорошо для каждой конкретной пары. Потому что, возможно, для кого-то это прекрасный способ существования, а для кого-то... Ну, тогда вопрос, зачем была эта свадьба, да?
1: Ну, кстати, вот у нас сейчас реклама буквально через минуту, но я не знаю, секрет для наших радиослушателей или нет, часто... Звезды, ну и, в принципе, известные какие-то политики, известные люди устраивают свадьбы, ну, просто для статуса, просто для того, чтобы так отвести взгляд, да. Для того, чтобы скрыть свою ориентацию, потому что не принято политику быть, например, нетрадиционной ориентации. И есть вообще люди, которые не, там, не звезды, неизвестные люди, но они выбирают вот такие свадьбы и такого партнера для того, чтобы... Ну, скажем, там, родить детей.
0: Ну, по какой-то
1: партнер...
0: конкретной своей причине, да.
1: Да, чтобы закрыть эту дыру семьи, да. И при этом каждый живет своей жизнью, каждый занимается тем, чем хочет. То есть есть разные типы браки. Кстати говоря, есть еще бостонский брак, но об этом мы чуть позже поговорим. Вот, вы знаете, последний раз... Вот сейчас я встречалась сегодня, вернее, с двумя подругами разными, и обе, как одна, мы обсуждали темы браков, готовились к сегодняшнему эфиру, обе сказали, а давай бостонский брак, потому что, вот вы знаете, как будто бы уже мы созрели вот для этого, потому что вот реально меняется мир, меняется жизнь с тем, что мы становимся свободнее, у нас появляется больше выбора, и мы как-то уже не хотим всю жизнь жить в этой коробочке, которая нас может где-то сдавливать, где-то ограничивать, и поэтому часто бывает такое, что уже какие-то...
0: Появляются вариации, на самом деле.
1: Да, вариации, особенно вот с этим бостонским браком. А что это такое?
0: Мы расскажем.
1: Да, мы расскажем после рекламы. Не переключайтесь и пишите, пожалуйста, ваши истории, какая у вас была свадьба, как это все было, что вы запомнили. Мы обязательно прочитаем с теплотой все сердце на номер WhatsApp пишите 054-2070-800. Мы ждем.
2: Реклама.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. 5105
2: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Реклама.

0: Объявляю вас мужем и женой.
1: Только не это. Квету дыре боля ремани. Сентименту.
2: До и после любви.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви». И в студии со мной сегодня Кристина Зингер, психолог. И мы сегодня разговариваем про свадьбу, потому что у Омера Адама вчера была свадьба. Мы поздравляем Омера. Мы вот послушали его песню и, в общем-то, потанцевали. Я не знаю, как вы, но у нас тут в студии такие танцы были. Вы бы видели, вы бы просто видели. Да, и...
4: Секунду, подожди. А ты бы не хотела такую свадьбу, как у Омера была? Ну так, если помечтать.
3: Если помечтать, не могу ответить на этот вопрос. Раньше точно нет. Сейчас просто из-за того, что у меня не было свадьбы, может быть, я бы и хотела что-то похожее, но, наверное, не в таком масштабе. Все-таки вот день рождения такой, юбилей какой-нибудь, да, я бы отметила, да. А вот именно свадьбу, ну, не хочу я целоваться при вот эти тысячи людей, которые смотрят тебе в рот и там вот читать клятвы при них. Да половина, там, не знаю, даже тебя хорошо не знают. Я клятву хочу читать своему человеку лично, а не для того, а не вот при всех этих людях.
4: Смотри, тест на ценности пройден. Как вот ты в самом начале говорила, так и сейчас говоришь.
3: Вот видишь как. Проверяешь меня. Вот оно что. Так, ну мы обещали рассказать, что такое бостонский брак. Кристина, твой выход. Я не справлюсь.
4: О, господи ты, боже мой. Я буквально полторы секунды назад узнала, что, оказывается, этот термин был, появился уже в 19 веке.
3: Так.
4: Вообще,
3: ну, как бы давно.
4: Да, я-то думала, что, знаешь, этому термину там максимум год. По крайней мере, это то, что я за последний год слышу от своих клиенток очень часто. Что, типа, ничего не знаю, очень устала, хочу бостонский брак. А на самом деле, что же это такое? Это... совместная жизнь двух финансово независимых женщин без мужчины.
3: Но при этом они не имеют каких-то интимных отношений.
4: Никакой
3: то
4: романтики.
3: То есть это не лесбиянки, да?
4: Нет.
3: Правильно. Да. Да, то это никакой романтики, просто две независимые финансовые женщины живут вместе, делят свой быт.
4: Да, потому что им гораздо проще быть вместе, поделить какие-то обязанности по дому между собой и при этом просто прекрасно существовать.
3: Ну, при этом на свидание как бы можно ходить.
4: Да, естественно.
3: Вот у меня многие девчонки почему-то: давай бостонский брак. Ну, конечно, они это в шутку говорят, но тем не менее...
4: Но ты знаешь, в каждой шутке есть доля правды.
3: Да, но это девушки говорят кому-то уже под 40, которые пожили в браке, вот у одной четверо детей, да, у второй двое. И почему-то они мне это очень активно все говорят. Я не знаю, почему, но окей.
4: Ну, как почему? Знаешь, каждый работающий и финансово независимой женщине по-хорошему нужна еще одна жена, еще одна женщина,
3: которая
4: будет помогать, да, когда ты приходишь домой и тебя встречают, знаешь, с улыбкой и говорят, что вот, смотри, у нас тут это и это и это. Просто, ну, иногда человеку нужен человек, чтобы справиться с тем ритмом жизни, который происходит. А в современном мире, если ты, ну, если мы отталкиваемся от этого термина, да, что две женщины работают, сами себя обеспечивают, они, как правило, они крутятся как белки в колесе.
3: Да, вот нам пишет теннис-коуч, это наш радиослушатель постоянный. Сначала он пишет ремарку про наши прошлые эфиры, но мы прочитали теннис-коуч, мы все поняли. Ну, давайте я прочитаю тоже. Откровенно говоря, я был несколько разочарован вашим эфиром 3 недели назад. Я думаю, главное преимущество вашей передачи в том, что она является интерактивной. Общение с радиослушателями очень привлекает к вам все новых и новых поклонников. Но в том эфире вы только рассуждали между собой и не прочитали за час ни одного сообщения. В общем, разочарование. Я думаю, я не одинок в своем мнении. Не сходите, пожалуйста, с доброго пути общения со слушателями. Спасибо за внимание. Теннис-коуч, да мы только за, конечно же, никуда мы не сойдем. Мы встали обратно на эти рельсы. Те рельсы уже в прошлом, про которые вы говорите. Все в порядке, все будет хорошо. Кашу по тарелке размазывать не будем. И да, мы за общение с нашими радиослушателями, так что пишите воспоминания о ваших свадьбах на номер WhatsApp 054-2070-800, и мы с радостью их прочитаем.
4: Да, потому что мне правда очень интересно, что люди запоминают в своих свадьбах. Вот у кого что? Самое интересное, что я часто слышу от своих клиенток, что они запоминают чувство вины, как вели себя родители, какое там было блюдо. Да, какие-то, знаешь, вот такие моменты, и совершенно нет воспоминаний, про которые ты говорила.
3: А что ты запомнила? Вот именно запомнила.
4: Со своей свадьбой?
3: Да.
4: Я помню, как сильно он волновался, как сильно он переживал и как он был счастлив. Когда, знаешь, вот это все, объявляю вас мужем и женой, я стою, у меня такой шок вообще, у меня по голове треснуло. Ничего не понимаю, а он был очень-очень счастлив. Я вот этот момент помню.
3: А я, кстати, знаете, что вспомнила? У меня с первой свадьбы было такое воспоминание. Мы заселились в гостиницу, в номер, и почему-то там стоял большой медный орел. Я не знаю, что он там делал, но мой муж решил, что нам он нужен дома. И он решил его взять. Ну, конечно, мы его не вынесли, но мы сняли это на видео, как он этого орла несет вообще из двери, все, он нам срочно нужен. Но мы побоялись что-то делать. Но вот такое, я не знаю, с чего это воспоминание, но вот почему-то
4: такое.
3: А про
4: что оно для тебя?
3: Про то, что все в дом.
4: А, окей.
3: Конечно, все теперь, да, теперь мы муж и жена, всех орлов медных в дом, в том числе. Так, теннис-коуч, что нам пишет? Что касается нашей свадьбы, было много интересного. Была куча гостей, и все это в двухкомнатной квартире. Ого, в квартире! Гуляли на свадьбу, и, конечно, была драка в кавычках. Дело в том, что были гости из разных городов нашей большой, когда-то большой страны, и вот пришло время разбредаться, и тут началась драка за спальные места. Драка в кавычках. Mm-hmm. Короче, ни о какой первой брачной ночи не было речи. Драка за первую брачную ночь. А все спали в ванной и в кухне, и в спальне, и в гостиной. Пока там прямо на полу. Было тесно, но весело. И вот уже 30 лет мы вместе и вырастили 3 прекрасных детей. Теннис-коуч. Wow. Какой классный. Вот я про такие свадьбы говорю, да? Да, там, возможно, не было финансовой возможности снять там рестораны. Ну, я так понимаю, да, почему в квартире, но это все душевно, это все круто, это все настоящие эмоции, а часто там, где вот это вот пышное все, да, такое красивое, торжественное, там холод. От этой свадьбы веет
4: холодом.
3: Ну,
4: потому что все в шоке от количества расходов, организации, всего вот этого.
3: А я знаю людей, которые свадьбы устраивают для того, чтобы денег собрать. Ну, вот это я считаю вообще, тогда не устраивай, просто сэкономь. Кстати, а вот кто должен платить за свадьбу? Муж, жена, родители, кто вот, ну.
4: Я считаю, что тот, кто хочет свадьбу, пусть тот ее и обеспечивает. А, ну подожди, обсуждаем.
3: Просто тоже вот, я не знаю, может быть, я как-то не классическая в этом понимании, для меня свадьбу не должны оплачивать родители ни той, ни другой стороны, потому что, ну, если вы уже пьете, курите, я не знаю, секс у вас, и вам родители свадьбу оплачивают, серьезно? Если ты такой взрослый, что у тебя есть женщина, с которой ты будешь строить семью, так заработай на свадьбу. С чего вдруг тебе папа должен оплачивать? Ты что, ребенок?
4: Ну, так же, как многие берут кредиты для того, чтобы
3: организовать
4: свадьбу.
3: Ну, кредит ты сам берешь, ты сам его выплачиваешь, а не там бабушка тебе оплачивает твою свадьбу.
4: Ну вот, бабушка оплатила свадьбу, а ты будь добр, целуйся при бабушке, понимаешь?
3: Оплачено. Ой, так, да, кстати, про то, какие есть браки, вот мы заговорили, я даже нашла описание. Ну, понятно, официальный брак, гражданский брак. Кстати, вот что касается гражданских браков, Кристина, с психологической точки зрения, ты вообще за это? Или это не дает такого чувства мужчины? Ну как, мужчина в таком браке не чувствует ответственность за свою женщину, это как бы вроде да, вроде и нет, такое состояние.
4: Да, тут не видно, я киваю, потому что на самом деле, как бы с точки зрения современности, гражданский брак — это что-то, что очень удобное. Например, в Израиле он считается легитимным, имеет даже определенный вес под собой. Но с точки зрения психологии такой брак очень... Нет там уверенности ни у одной, ни у другой стороны. Это достаточно разрушительная история для женщин, как правило, потому что женщина с головой уходит в то, что она жена. У нее вот эта вот вся эта механика всего этого процесса запускается. Но при этом она знает, что предложения не было. Официально она не жена. И в какой-то момент это очень сильно ломает психику. И это не очень хорошо.
3: То есть в таком браке женщина чувствует, что она жена, а мужчина чувствует, что он не женат. То есть наоборот, он не чувствует, что он муж.
4: Ну, чаще всего, да. Я говорю так не про всех. На самом деле, каждый случай очень индивидуален. Есть люди, которым замечательно, они вдвоем договорились, им очень суперкомфортно. Они, может быть, даже делают яркое шоу, какой-то яркий праздник, как будто бы это праздник любви, это не свадьба. и продолжают жить вместе, им комфортно с этим, и они уверены друг в друге, потому что на самом деле никакая печать в паспорте, она тебе не даст эту уверенность. Но если, например, люди не проговорили этот момент между собой, если, да, мужчина это предлагает, потому что ему так комфортно, но он ничем не обязан, а женщина на это соглашается, потому что, ну, ей как бы хотелось бы, ну, вот, может быть, знаешь, как вот это вот, типа, этот красный флаг недостаточно красный, да? То в таком случае, да, могут возникнуть проблемы.
3: Ну, что касается меня, я против гражданских браков, если честно, вообще против. Я ждала своего предложения 6 лет.
4: Ты намекала?
3: Да, но не было возможности. То есть я хотела красивую пышную свадьбу, но не было возможности такую организовать, потому что мы не просили денег у родителей. Но в итоге мы ее все равно так и не организовали, и я ждала всего. Ну, и я ждала 6 лет. То есть можно было просто расписаться, а потом уже устроить свадьбу. Поэтому. Но, кстати, к тому, что каждая женщина все равно в какой-то момент захочет свадьбу, вот в этом я сейчас уже соглашусь.
4: Пришла к этому?
3: Да, я пришла к этому, потому что до этого я не хотела, но сейчас, но без вот этого вот поцелуев, клятв, просто праздник. Ну, просто вот гостей собрать, да, уже дети есть, чтобы все потанцевали, там вот это все. Ну, как день рождения, вот что, день рождения семьи.
4: Ну, ты знаешь, вот, правда, очень интересно было, что в прошлом году летом я снимала свадьбу в Италии.
3: Так.
4: Типа маленькая ремарка, что здесь, в Израиле, я занимаюсь фототерапией, помогаю женщинам обрести себя через фотографию, и в том числе снимаю мероприятия. И я на тот момент была в разводе несколько месяцев, и я в своей голове решила, что, ну, это не мое, мне это больше не нужно, я не хочу, все. И когда я прилетела в Италию, это была непростая свадьба, это были очень важные для меня люди, и там, знаешь, такая была история очень трогательная. Достаточно молодые ребята, и у них абсолютно не было никакого бюджета. И, знаешь, это звучит очень прикольно, потому что нет бюджета, но свадьба была в Тоскане посреди оливковой рощи его отца.
3: А,
4: понимаешь,
3: вау.
4: Это было потрясающе. Они расписывались в обычной мэрии, но это мэрия в Тоскане, понимаешь?
3: Ну да, как бы тут.
4: И это было настолько прекрасно, то есть было две части, официальные, где они расписываются, и там был мэр весь такой красивый, в ленточках, естественно, были все члены их семей, и потом была вторая часть, где они вот уже гуляли среди этих оливок, там вообще ничего сверхъестественного не было, у ребят не было денег, они притащили столы из ресторана, где она работает официанткой,
3: о,
4: мама
3: мило.
4: Сварила пасту, они добавили туда песто из оливок с этих же деревьев, ну там какую-то, знаешь, закуску еще притараканили и все. И когда я на это все смотрела, там не было вот этих вот поцелуев, таких вот, знаешь, вот показушных очень. Было видно, что ребята очень счастливы, очень сильно любят друг друга, они, знаешь, они так аккуратно держались за руки, и в этом было столько романтики, столько любви, они вместе, по-моему, 6 или 7 лет они были вместе и очень мечтали о свадьбе. И закат, представь себе, Италия, закат, оливки, вот эта вся красота, и они просто, просто что-то там смеются между собой, хихикают, она ему что-то рассказывает, он ей, и никто никому ничего не должен, просто радость такая. Я тогда посмотрела на это и подумала, что, наверное, вот такой праздник, это прекрасно, очень похоже.
3: Да. Что еще нам пишут? Нам пишет радиослушатель, который не представился. Свадьба была 29 лет назад в Израиле. Самая первая свадьба из всей родни, я так понимаю. Так, а что вы запомнили из этой свадьбы? Мы вот это мы пытаемся добиться, потому что вот та свадьба, про которую говорила Кристина сейчас, я думаю, что там очень много было воспоминаний, и даже если у Кристины такие теплые воспоминания, я представляю, что творилось внутри у этой пары, и у парня, и у девушки, да, я так понимаю, что они
4: да,
3: молодые.
4: Да, там столько всего было, типа того, что, знаешь, я искала, хотела знать сборы невесты, искала, где же ее дом, где ее квартира, и мне сказали, возле ее дома ей там подарили оливку. Ну, я думала, знаешь, веточка какая-то, я подхожу к подъезду, там огромный горшок, оливка просто на 3 метра вверх, ей подарили дерево.
3: Вау!
4: И там ленточка маленькая.
3: Это так мило, это так ценно на самом деле.
4: Это так классно.
3: Это не купишь за деньги, вот это точно не купишь.
4: А сборы невесты, знаешь, какие были?
3: Какие?
4: Они сидели с подружкой, курили, значит, в позе лотоса, ее подружка там что-то красила, накручивала волосы, они хихикали, все на этом. Но это было так классно.
3: Ну, я представляю, сколько воспоминаний, сколько приятных эмоций после этого всего. Конечно, это очень приятно. Так, ну что, Алексей Котляр нам пишет. Спасибо большое за ваше сообщение. Мы соскучились по вашим стихотворениям. Для тех, кто не знает, для Кристины тоже, Алексей Котляр — это наш постоянный радиослушатель, который пишет большие стихотворения. И вот сейчас мы прочитаем. Да. Привет, девушки. Вот такая приколёха актуальная от Лёхи. Сказочно-лазурный пляж. В воду прыгать собралась фитнес-дайвер жалюзи. Свадьба там у них была, лишь они и вся вода. Закричал бойфренд Фунзи. Стой, там кружатся акулы. Хочешь почесать им скулы? Но упрямая красотка в воду прыгнула так ловко, что и глазом не моргнул тот, кто крикнул про акул. Сходу ринулся спасать, но скафандр маловат. Стал отрывисто кричать: «Жалюзи, ты еще там?» Жалюзи тут выплывает, и акул тех обнимает, а потом на хвост им села, брови Фунзи побелели. «Я же плавать не умею, но спасал тебя так смело. Хочешь Фунзика добить? Ты же плыла за буйки. Стресс сняла? Глянь на усы, цвета дикой бирюзы. Ради леди Жалюзи я б акулами проплыл, коль в любви царит интим, не нужны тогда буйки». Вот такая романтика, понимаешь?
4: Романтично.
3: Ради жены, ради, как невесты, наверное, да, даже...
4: Возлюбленной.
3: Возлюбленной, да, даже акулы, даже можно прыгнуть, чтобы ее спасать, а акулы не страшны.
4: Да.
3: Так, что у нас сейчас? Сейчас у нас по плану рубрика к 25-летию Первого радио, после этого песня, после этого мы снова вернемся и ждем ваших сообщений о том, а что было на вашей свадьбе, и что вы запомнили, главное, после... того, как вы отметили эту свадьбу, и что вы помните до сих пор. Пишите нам на номер 054-2070-800.
2: Голоса Первого радио.
5: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
6: Папа!
5: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
7: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
5: Игорь Рубин.
2: Первому радио 25 лет.

0: Never repeated, I will rise undefeated. I will not let you bring me down.
1: Ты выйдешь за меня?
2: Я подумаю.
3: До и после любви.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Еще раз в студии Владлена Прешель и психолог Кристина Зингер. И сегодня мы обсуждаем свадьбы. Да, такая тема у нас сегодня воодушевляющая, да. И когда вспоминаешь свою свадьбу, ну, многие, я думаю, когда вспоминают, у них такие улыбка сразу появляется.
5: Хочется, приятного... чтобы так было, знаешь. Не вот это, о, господи.
4: Ну, вот именно со свадьбы, я думаю, что, вот, что после начинается... Там уже, о господи, а вот что, ну, кстати, у меня подруга и развод тоже отметила, ого-го, там получше, чем свадьба была, так что, вот, так вот, и сегодня мы, во-первых, обсуждаем, какие есть виды браков, все, что связано со свадьбами, и спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, что вы помните со своей свадьбы или со своих свадеб, вот, пишите нам на номер 054-2070-800. Серый нам пишет: добрый вечер, я стоял в ЗАГСе в 1984 году в афганской форме, и на голове был танковый шлем, а невеста была в платье, вышитого натуральным жемчугом. И 7900 рублей за зал в 200 человек заплатил мой папа. Вот Серый пишет. Ну хорошо, если папа может, если это все всех устраивало и так далее. Каждый живет так, как он хочет, так, как он может.
5: И ты представляешь такой... Такой момент вообще романтичный, это солдатик, и они же молодые,
4: да.
5: И невеста в этом платье, расшитым жемчугом, вау.
4: Да, такое сразу воспоминание. А вы до сих пор вместе, Серый, напишите, пожалуйста.
5: Да, интересно.
4: Очень интересно. И еще интересно, я знаю такие пары, и есть ли среди наших радиослушателей тоже или нет, тоже интересно, которые, например, они прожили 10 лет вместе, и они еще раз свадьбу отмечают. Вот есть ли такие у нас слушатели? Мне кажется, это очень романтично, когда уже есть дети, и дети в этом во всем участвуют, и они знают, что папа любит маму, мама любит папу, и они все вот это белое платье. Мне кажется, это круто.
5: Очень круто. Но у меня в основном клиентки делают такие события, но 20-25 лет совместной жизни, когда дети уже вырастают. И да, действительно, знаешь, очень пышно и с платьями, но не всегда это белое платье, естественно. Но это прям, они делают события-события. Но, кстати, чаще всего именно для двоих. И, ну, я обожаю слушать такие истории, если честно.
4: Интересно, да. Так, ну что, какие еще виды браков есть? Давайте уж, раз мы этого коснулись, да, мы продолжим.
5: Так... Ой, вей, их так много.
4: Ой, вей, да, их реально много. Вот есть религиозный брак. Тут, кстати, я так понимаю, что религиозный брак подразумевает то, что тебе жениха и невесту подыскивает специально обученный человек, сваха, да?
5: Ну, звучит как будто бы да.
4: Но такие браки очень долгие, и там, ну, если это религиозный брак, мне кажется, там вообще очень мало вариантов разойтись и развестись.
5: Да, мне тоже так
4: вот кажется. Как ты относишься к такому, когда тебе выбирает жениха кто-то или невесту, и у тебя выбора-то, по сути, как бы и нет?
5: Ты знаешь, мне кажется, если судить об этом с точки зрения светского человека, оно как будто бы что-то дикое, да? А если мы судим об этом с точки зрения человека, который искренне религиозен и который верит в это, я считаю, что в этом очень много смысла, потому что это же не просто какой-то человек тебе выбирает из воздуха, просто типа я так решила, вот этот вариант. И, как правило, это тоже целая огромная работа, когда узнаются ваши ценности, там, семьи, еще что-то. Это, оно может превратиться, мне кажется, во что-то прекрасное, если люди... могут помочь себе, потому что, возможно, любовь не происходит сразу, но она может вырасти из большого уважения друг к другу.
4: То есть ты думаешь, что любовь может вырасти через какое-то время, даже если сначала вот этой искры-то вроде как и нет?
5: Да, я вообще, знаешь, я думаю, что... По крайней мере, когда девчонки ко мне приходят, или не только девчонки, но и взрослые женщины, говорят, я хочу вот этих бабочек в животе. Я говорю, бабочки в животе — это невроз. В животе должен быть кусок мяса, понимаешь?
4: Ну, хочется вот этих эмоций, понимаешь, этой вот нежности.
5: Ну, вот нежность. Любовь — это нежность, спокойствие, уважение. Это такая, знаешь, это стоячая вода, такая гладь. Это, может быть, это про то, что скучно. Ты знаешь, как Толстой говорил, да, все люди несчастны по-разному, а счастливы одинаково.
4: Угу.
5: Поэтому Если люди глубоко религиозные, им это подходит, я считаю, что да, может быть из этого прекрасный союз. Если человек не готов так жить, и он не хочет так жить, то я считаю, что это насилие.
4: Ну да. Ну и, кстати, еще про то, что в браке не должно быть вот этих бабочек в животе. Ну, во-первых, они исчезают очень быстро, обычно месяца через 3. И потом уже ты понимаешь, а кто этот вообще человек? Что я с ним рядом делаю? Куда я смотрела вообще?
5: Ты знаешь, на самом деле это очень важный этап взросления в любви, когда это вот как подростки должны разочароваться в своих родителях, чтобы выйти в эту жизнь самостоятельными людьми. Точно так же и мы. Сначала у нас вот эти розовые очки, и потом мы должны пережить вот этот момент, когда рассыпаются иллюзии, и мы можем трезво выбирать день за днем этого партнера снова и снова, таким, какой он есть. И вот это, на мой взгляд, самое прекрасное. А что касается бабочек в животе и страсти, так это все можно поддерживать долгие годы. И даже спустя 30 лет и 40 лет вместе, слушай, я снимала, наверное, пару недель назад семью, они вместе прожили сколько? 36 лет совместной жизни у них. И ты знаешь, она так держит его за руку, она так смеется, так улыбается, и он ее поддерживает, и там столько нежности между ними. А провстречались они чуть ли не неделю. То есть не было такого, что они там долгое время узнавали друг друга. Так вот, страсть — это что-то, что можно культивировать в паре.
4: Угу.
5: И это тоже очень интересная отдельная тема, потому что по факту такой маленький, знаешь, маленький тип, как говорят в Израиле,
4: угу.
5: Страсть возникает там, где есть неизвестность. Когда партнеры очень глубоко и долго друг в друге находятся, казалось бы, ты уже знаешь о нем абсолютно все. Но если партнеры находятся в постоянном движении, в постоянном развитии, вот, например, ты пошла куда-то, сходила, например, в театр, у тебя там новые мысли, новые эмоции, угу. И ты про это рассказываешь, и это автоматически вызывает волну интересов в твоем партнере, и ему становится, знаешь, вот это вот подогревается. Также и для тебя будет интересно что-то, когда ты видишь, что он увлечен чем-то, что он чем-то загорелся, пошел что-то узнавать.
4: Это интересно, да, интересно, как можно поддерживать страсть. И еще у меня такая теория есть, что людям нужны эмоции, да, страсть — это ведь эмоции такие яркие, да, когда им не хватает эмоций в других каких-то сферах. То есть я считаю, что можно сублимировать, что ли, да, то есть добирать вот этих эмоций не в страсти, да, которая часто бывает разрушительна, да. Кто-то ищет любовника или любовницу, да, для того, чтобы закрыть эту дыру, потому что остальное это все закрыто семьей, и вот одной, как бы, одного пункта не хватает, да. Кто-то идет и выбирает себе там любовника или любовницу, а кто-то идет, занимается экстремальными видами спорта, или не экстремальными, неважно, там, новое что-то изучают, или там в горы ходят, или еще, то есть они на танцы там записываются, не знаю, то есть они берут...
5: Потому что это процесс самопознания, понимаешь, человек должен сам что-то делать для себя, как-то сам расти над собой. В таком случае он будет интересен и партнеру.
4: Ну да, то есть можно эти брать эмоции в чем-то негативном, да, в разрушительном, да. Алкоголь, тоже там запрещенные вещества, какие-то половые связи неразборчивые. А можно эту энергию брать и использовать во что-то, в чем-то созидательном, да, там в каких-то новых увлечениях. Это гораздо лучше, чем вот искать какой-то страсти где-то в отношениях, да. Поэтому, да, возможно, страсть можно добрать где-то еще.
5: Абсолютно. И это только укрепит страсть внутри пары.
4: Да, кстати, да. Потому что что-то новое, глаза горят, и вот хочется изучать этого человека. А, так, дальше у нас есть гостевой брак.
5: Кстати, раньше я думала, что это абсолютно моя история. Это так прекрасно, когда люди не живут вместе.
4: Кстати,
5: периодически Вот это была прям моя мечта. Я, знаешь, с детства помнила, что Варум и Агутин, вот у них такой гостевой брак. Я не знаю, это там была какая-то желтая пресса.
4: Ну, кстати, в этом что-то есть. Мы все разные. Нам всем нужно разное. Особенно люди творческие, да. У всех свои тараканы в голове. Кто-то может жить с человеком постоянно. Кому-то это мешает. Если так хорошо обоим, да живите как хотите, да пожалуйста. Конечно. Вообще, если это действует на вас хорошо, если вас никто не раздражает при этом, если, я не знаю, если вы счастливы в этом, да пожалуйста вообще, и я считаю, что тоже что-то в этом есть. У меня у самой был опыт, ну, плюс-минус гостевого брака, да, мой муж спортсмен, и там каждый месяц на, там, неделю-две во время сезона он уезжал. То есть, по сути, мы виделись в месяц-две недели примерно. Как будто бы это тоже гостевой
5: романтично,
4: брак. Романтично. Да, но я могу сказать, что ты успеваешь соскучиться. У тебя при этом есть своя жизнь. Ты не тратишь все время на рутину. Потому что, ну, ты же не будешь, когда ты одна дома, там себе наготавливать что-то еще. То есть нет такой потребности. Ты живешь и своей жизнью, и вы постоянно на связи, и муж приезжает, и вы вместе, а потом... И перед тем, как он уезжает, как будто трепет такой, да, отпускает. Не хочется, поэтому я вполне за гостевые браки, если это вам
5: откликается. Тебе самой что больше нравится?
4: Когда есть ребенок, конечно, не гостевой. Когда есть маленький ребенок, то, конечно, лучше вдвоем. Но когда либо нет детей, либо дети выросли, вот обычно это у таких семей, у меня у родителей, кстати, тоже плюс-минус такой гостевой брак, когда дети уже выросли, и уже не нужно постоянное присутствие там ночью и днем, чтобы там где-то помочь с ребенком, то я считаю, что это не так плохо. Это зависит от людей. Есть люди свободолюбивые, а есть люди, которые не могут друг без друга.
5: Абсолютно. И тут, да, и тут очень важно понимать себя. Потому что если условно человек понимает про себя, что он не создан для ежедневного контакта, ему с этим тяжело, у него там свой распорядок дня, своя гигиена сна, что-то такое, то это хорошо, потому что он может про это сказать, и можно об этом поговорить и договориться, и найти какой-то вариант. В том случае, если вторая сторона тоже не против. Гораздо хуже дело обстоит, когда человек сам себя не понимает, и начинаются вот эти качели, что типа я хочу быть с тобой, но мне вот это вот плохо, и вот это вот... И... Короче, делание головы всем подряд — это такое себе.
4: Так, у нас есть сообщение от радиослушательницы, она пишет: «Извините, скажите, пожалуйста, еще раз, две женщины, если живут, как вы сказали, это какой брак?»
5: Бостонский.
4: Бостонский, видите,
5: но
4: как мы заинтересовали.
5: Это без романтики, это
4: да,
5: без романтических отношений.
4: Да, не традиционные ориентации, просто, ну, как бы живут вместе.
5: Да. И ну, при этом... грубо говоря, как две подруги решили объединиться и жить вместе, потому что платить за квартиру пополам выгоднее, потому что... Или, например, они также могут и купить квартиру пополам, потому что так выгоднее, потому что у них графики совпадают, им так удобнее с детьми, например. Частая история.
4: Да, и вот эти страшилки, которые нам: вот, ты никого себе не найдешь, будешь одна с кошками там дома, никто стакан воды не принесет. Пожалуйста, я найду себе подругу и буду же с ней жить, и все.
5: Да.
4: И вот эти ваши страшилки, до свидания. Ну что, у нас подходит к концу наш сегодняшний эфир, к сожалению, потому что у нас много еще чего есть обсудить, но уже в следующий раз обсудим. Спасибо большое, Кристина, за то, что ты была сегодня в этой студии.
5: Спасибо тебе, было очень здорово повспоминать такие приятные моменты, и радиослушателям огромное спасибо, что они писали.
4: Да, спасибо вам большое, дорогие радиослушатели, что были с нами, что писали нам, мы очень ценим ваш интерактив, и нам очень важно ваше мнение. А мы прощаемся с вами, сейчас будет рубрика про Екатерину Вергунову, ведущую Первого радио, к 25-летию нашего Первого радио. И после этого уже много-много хорошей музыки.
5: Ну что, будем желать классных свадеб и большой любви.
4: Да, классных свадеб, большой любви, ну и доброй ночи. Уже 9 часов.
5: Получается, да.
4: Ну все, всем пока-пока.
5: Пока-пока.
3: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы, снова Вергунова. Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
1: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
3: Екатерина Вергунова. Первому радио 25 лет.

0: каждый четверг в 20:00. Программа «До и после любви».
1: Летит пустота минут, снова ко мне навстречу. Тебя не хватает тут, и в сердце моем печаль.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

падали дождем, разбивая звонко. Лист бумаги белоснежный, как сахар и тонкий. Чернильных рек потоки складывались строчки. Скрипичный ключ в начале и в конце точка. Мы сами написали для себя такую песню, изначально понимая, не быть нам вместе. Через призму лет, оглядываясь вдаль, я тихо прошепчу: прости, мне жаль.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

show.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: Вечер.ком.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Как связать это?
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
1: И это?
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
1: Почему пошли этим путем?
4: Нет, хотя когда жить без попы?
1: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
5: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
6: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
4: Значит, я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев.
3: Так, о чем это я? А, да.
7: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
1: Вот. Оно вам надо.

0: с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: В спортивной стране мира только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
3: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
2: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.

0: number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your calling.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил: красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
3: Ура! Он пнул мячик. И теперь мяч в другом месте.
2: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Весели.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего.
5: Да валите вы уже быстрее.
2: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Ну, пиши, откуда родом?
3: Первое радио, начальник.
2: Так, где живешь?
3: 101 километр, начальник.
2: Когда выходишь?
3: Во вторник, начальник.
2: В воскресенье пойдешь?
3: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радио

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Горячее солнце, горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: Это круто.
0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Связать это.
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это.
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
4: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
5: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
6: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
3: Так, о чем это я? А, да.
7: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Весели.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио.
1: Самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.